0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пожалуй, у большинства из нас при словосочетании «древние стоики» возникают мысленные образы о бородатых мужах в тогах, которые то и дело философствуют о совсем уж отвлеченных от нашей реальности темах, попивая вино из кубков и наблюдая за кровопролитными гладиаторскими боями, и посему не имеют с нами ничего общего. Позвольте вас разуверить, это совсем не так. Хотя у них не было интернета и микроволновок, да, люди того времени тоже были ярыми спортивными болельщиками и могли тратить все свое время на бессмысленные кутежи и становились продажными чиновниками и ходили везде с телохранителями, боясь каждой тени. Но в то же время некоторые другие люди, причем иногда даже люди, занимающие самые высокие позиции власти вплоть до императоров целого государства, не гнушались искоренять из себя все эти излишества и конкретно пытались понять, как работает их мозг. Одним из таких людей был император и просто хороший человек Марк Аврелий, человек, которого не развратила даже абсолютная власть. Все потому, что с ранних лет ему повезло научиться практиковать тот самый стоицизм, о котором мы так часто слышим, не задумываясь, что он на самом деле из себя представляет. Некоторые люди ошибочно думают, что стоицизм – это стиснуть зубы и терпеть, принимать проблемы молча. Это не так. Хоть стоицизм и позволяет человеку получить независимость внутреннего мира от внешних обстоятельств, это правда, но он также позволяет а. решать решаемое, б. принимать нерешаемое и в. учит нас, как узнать разницу между этими двумя, как видеть все незатуманенным оком. Простыми словами, стоицизм – это сборник действенных методов сохранения самообладания в любой ситуации, конкретная система ценностей и правил, позволяющая переносить любые трудности, понятные способы по принятию и решению сложнейших внутренних и внешних обстоятельств, которые неизменно работают вот уже больше 2000 лет, ведь люди за это время никуда не делись, и как были людьми, так ими и остались. Это особенно хорошо понимаешь, начиная читать небезызвестный труд Марка Аврелия «Наедине с собой», также известный как «Размышление», который был написан им как напоминание самому себе, чтобы не сойти с верного жизненного пути. Нас настигают все те же пороки, все те же импульсы, все те же эмоции и все те же проблемы. К счастью, за нас уже придумали, что со всем этим делать стоики.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю. Это Сабина Тимиралиева.
2: Спасибо.
1: Она кондитер, предприниматель, блогер. Человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
2: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
1: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще вот стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны — ужас, ужас. Это слишком вкусно. Мы вот только что я съел Орео.
2: Да. Да.
1: Так нельзя делать. Прекращайте, это ужасно вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
2: 26.
1: 26. 99-го года. Вот девушка 12 точек. Не знаю, так села. 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот, максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать и бизнес, и блог, это сложно, я сам знаю, и погнали.
2: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на «ты», да?
1: Да.
2: Очень приятно. Ну, я не отношусь к успешным. Я считаю, что, как все, и мне уже 26, а не всего лишь. Но, тем не менее, сегодня я открыта, готова давать любую информацию, поэтому... Ну, я в целом всегда открыто ее раздаю, поэтому...
1: Давай начнем, наверное, немножко информации о тебе. Вот, допустим, как это все стартовало, и дальше уже, соответственно, пойдем по... Ну, как бы, дай фактуру, как говорится, что сейчас есть... Вот на данный момент из чего все началось?
2: На данный момент вот у нас есть 12 лавок, 2 кофейни, производство. В компании на данный момент работает 400 человек. Вот мы есть в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, и сейчас вот вышли в Алматы. Ну, то есть полтора года назад лавку открыли, вот буквально 2 недели как технически кофейню открыли.
1: Супер.
2: С чего началось? Ну, наверное, любая такая история начинается довольно тяжело. У меня-то она также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне тогда было. И где-то годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация. Как предприниматели они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
1: О-о-о.
2: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что ну, на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
1: Окей.
2: Если спрашивать, почему именно кондитерка, просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
1: Офигеть, вот. Окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль, это по сути... Иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот, где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть, как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть вот в данном случае там нельзя было кушать сладкое,
2: да.
1: Именно печь можно было, и вот это все пошло. Потому что много же таких историй, когда именно бизнес открывался, исходя из боли какой-то,
2: да.
1: Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там пример простой. У Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там 400 тысяч клиентов, она... по сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так.
2: Okay.
1: И ее именно ну, из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
2: Да.
1: И в твоем проклятии твоя суперсила. Да, возможно, да. В вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
2: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать.
1: Угу.
2: Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело, ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И мне в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
1: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
2: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
1: Прикольно.
2: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
1: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент. Все когда-то с чего-то начинают. Вот это тоже момент интересный. То есть ты когда смотришь на большие компании или на крутых предпринимателей, у тебя идея, как будто он таким родился условно. И ты не представляешь его начинающим. Но
2: да,
1: ведь
2: да,
1: все
2: да,
1: начинали,
2: да, да,
1: и это
2: да.
1: Тоже надо обязательно всем сейчас заметить. Потому что я тоже там иногда было так, что какие-то проекты начинал, заканчивал, начинал снова. Там, и каждый раз так сложно все это с нуля, но... Вот по итогу, если стабильно, постоянно делать, то вот такие результаты будут.
2: Если фокус ловить, да.
1: Что потом? То есть вот после того, как вы начали это потихоньку развивать, делать, какие были вот ключевые моменты такие, поворотные?
2: Вообще очень прикольно, что я как бы пекла, но чисто для себя на дому. И вот в момент, когда мама особо не рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. Я такая, значит, это точно мое. И все. Я забросила это дело, у меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. Я говорю, у меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше на такой бизнес, сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
1: А туда поехала на обучение?
2: Да-да-да.
1: О, прикольно, окей, окей.
2: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит, все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
1: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа, и производила. Все равно были сомнения?
2: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
1: Капец, прикольно. Да. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, я очень, я, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, ну, типа, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
2: Ну, я в целом очень трусливый человек.
1: А, офигеть, да. Прикольно, прикольно. Мы раз с Улбеком общались, Шариповым, он такую классную цитату сказал: «Действие убивает страх, а страх убивает действие», да, и я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю: блин, нет, не хочу, не хочу, не могу, страшно, нет, лед, и потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю: блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
2: Да.
1: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей в Марс, он уверен, у него есть страховка от Nomad Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
2: Конечно.
1: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
2: Да, это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
1: Да, ладно. Окей, что было дальше?
2: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила: чем вы занимаетесь? Они в ответ спрашивали: а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла троих инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается, не получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая: есть в этом смысл. И она говорит: давай я попробую стать для тебя инвестором.
1: А она же в минус 700.
2: Она заложила тысяч. Квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов. Я тогда накопила 3 тысячи долларов, и на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
1: Офигеть. All in, да, короче, по сути, у вас офигеть.
2: Ну, там дальше некуда же назад было идти.
1: Ага. Ну, по сути, действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что люди большие деньги зарабатывают только за риск.
2: Да.
1: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромные риски. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит: у меня просто ответственности на миллиарды долларов.
2: Да.
1: И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто иллюзия.
2: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
1: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже он же говорил, Турлов, типа, что... А если обычному человеку не хватает $1000, мне не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
2: Нет, у нас были заказы, там, один тортик в 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
1: Паулина Кейкс.
2: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
1: Угу.
2: Мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, которая печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки, и мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая: вау, это совершенно...
1: Они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
2: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. Больше макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
1: Большой размер был.
2: Да, ну то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
1: крышечка
2: крема.
1: Крышечка, это имеется в виду что?
2: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
1: А, ну вот, то есть, по сути, печенька.
2: Печенье.
1: Да, короче, вот так.
2: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром. Он был моим парнем. Он уже занимался бизнесом, инфологистикой. Он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии, ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да. Ну, тогда операционки не было там, я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес. Через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый. Мышление у людей плюс-минус.
1: Да.
2: И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да? Велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на таргет. И таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый необычный формат, люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
1: Окей, вот тут стоп. Прикольно. То есть получается, первое, что я заметила, это именно 2 недели один заказ, и все равно продолжаешь.
2: Да, а как иначе?
1: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот как раз-таки никак иначе, потому что большинство людей, они просто при первой неудаче тормозят. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, важно любить дело.
2: Да.
1: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
2: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. У меня был принцип «убирай меньше из зол». То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут. Я стану вот этой стандартной килинкой. Ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
1: Мотивация от, да, грубо гроза, горит и убегаешь.
2: Да.
1: Окей, окей.
2: Тогда работала так.
1: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... У тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И
2: да,
1: ты так проанализировала.
2: Да.
1: Так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
2: Да.
1: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там... Третий раз глобально, не то, что глобально меняю сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся, тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры, потом, ну типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап — бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров, и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже работает.
2: Да.
1: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где таргет, и пошли заказы,
2: пошли,
1: да?
2: Пошли заказы, да.
1: Окей, дальше.
2: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю, и Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
1: Ух.
2: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
1: Я угадаю, да? Ты не доверяла 100%, да?
2: Нет, для меня платить... Вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это... 58 тысяч тенге.
1: Ага,
2: это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги
1: минус
2: отдавать. Это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот. Но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог, потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнет, и я такая, это ее вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
1: Прикольно.
2: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
2: Мысли вслух.
3: Вы когда-нибудь чувствовали, что энергия вашего дома оказывает глубокое влияние на вашу жизнь? Это не просто ощущение, это психологическая и духовная реальность. Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческого разума, знал, что пространство, в котором мы живем, это не только физическое место, но и прямая проекция нашего бессознательного. Дом – это безмолвное зеркало того, что происходит внутри нас. Если в нем царит гармония, порядок и позитивная энергия, наш разум и дух также получат от этого пользу. Но если окружающая среда хаотична, полна стресса и лишена смысла, это отразится на каждом аспекте нашего существования. В нашем доме каждая комната хранит частичку нашей энергии. Каждый предмет несет в себе историю. Каждый угол говорит о том, кто мы и что мы чувствуем. То, что вы впускаете в свой дом, вы впускаете в свою жизнь. По этой причине благословение пространства, в котором вы живете, это не просто ритуал, а способ перестроить свою энергию, освободиться от прошлого и создать среду, благоприятствующую вашей эволюции. Готовы ли вы превратить свой дом в место, которое не только приветствует вас, но и вдохновляет и восстанавливает вас каждый день? Карл Юнг утверждал, что внешний мир не отделен от внутреннего, а является его прямым проявлением. То, что окружает наше существо, отражает наше психическое и эмоциональное состояние, и дом, больше чем любое другое место, является сценой, где эта связь проявляется. То, как мы живем в своем пространстве, многое говорит о нас. Светлый и опрятный дом может свидетельствовать о ясности ума и безмятежности, в то время как хаотичная и запущенная обстановка часто отражает стресс, нерешительность или внутренний беспорядок. Нередко можно заметить, что потребность навести порядок, обновить или изменить расположение предметов возникает в моменты личной трансформации. Это происходит потому, что дом – это не только физическое убежище, но и проекция нашей психики. Когда заканчивается определенный период нашей жизни, мы чувствуем инстинктивное желание избавиться от лишнего, перекрасить стену или реорганизовать пространство. Точно так же, когда мы чувствуем себя подавленными, мы можем заметить, что дом становится более хаотичным, как будто наше внутреннее состояние материализуется вовне. Юнг часто говорил о синхронистичности или связи между, казалось бы, не связанными событиями, которые обретают более глубокий смысл в своей символической связи. Этот принцип применим и к отношениям, которые наш дом, по-видимому, имеет с нашим внутренним состоянием. Если мы переживаем трудные времена, мы можем бессознательно пренебрегать пространством нашего жилища, накапливая бесполезные предметы или позволяя пыли оседать, не осознавая этого. И наоборот, в период большого вдохновения и обновления мы можем почувствовать желание сделать дом более гармоничным, устранить то, что нам больше не нужно, и окружить себя только тем, что заставляет нас чувствовать себя хорошо. В психологии Юнга дом является мощным архетипом, универсальным символом, представляющим нашу психику. Во снах он часто ассоциируется с нашим внутренним миром. Первый этаж и основные комнаты отражают сознательный разум. Наиболее интимные пространства, такие как спальня или чердак, представляют самую глубокую сторону нашей души, в то время как такие пространства, как подвал и темные углы, могут символизировать страхи, подавленные воспоминания и необработанные эмоции. К сожалению, иногда дом может стать скорее ограничением, чем убежищем. Юнг утверждал, что люди склонны попадать в ловушку своих ментальных структур, точно так же, как они могут попасть в ловушку своих физических пространств. Накопление слишком большого количества предметов может отражать трудность отпустить прошлое, в то время как чувство удушья дома может указывать на необходимость переопределить свои эмоциональные границы. Если есть комнаты, в которые мы избегаем заходить, возможно, есть аспекты нас самих, которые мы пытаемся игнорировать. Поэтому забота о своем доме означает заботу о себе. Каждый жест от уборки комнаты до реорганизации пространства – это не просто материальное действие, а акт внутренней трансформации. Когда мы стремимся сделать свой дом более гармоничным, мы создаем поток позитивной энергии, который отражается во всех сферах нашей жизни. Упорядоченная и гостеприимная обстановка помогает нашему разуму мыслить яснее, заставляет нас чувствовать себя более безмятежными и позволяет нам жить более легко. Юнг учил, что все вокруг нас является символом того, что происходит внутри нас. Взгляд на наш дом новыми глазами может помочь нам обнаружить скрытые аспекты нашей внутренней жизни и превратить пространство, в котором мы живем, в настоящего союзника для нашего благополучия и эволюции. Но как мы можем превратить наш дом в пространство, которое питает нашу душу, через осознанное благословение нашей среды? Благословение вашего дома не означает выполнение магических жестов или следование жестким ритуалам, а скорее осознание энергии, которая течет внутри него, и выбор наполнить его позитивными намерениями. Каждое пространство, в котором мы живем, впитывает наши эмоции, наши мысли и события, которые там происходят. Так же, как наше тело может сохранять напряжение и стресс, наш дом также может накапливать застойные или тяжелые энергии, которые влияют на наше психическое и эмоциональное состояние, а мы этого не осознаем. Сила благословенного дома заключается в его способности резонировать с нашим духом и становиться опорой для нашего личностного роста. Гармоничная среда, которая сознательно заряжена хорошими энергиями, не только более приятна для жизни, но и становится поистине священным пространством, которое помогает нам чувствовать себя сосредоточенными, вдохновленными и защищенными. Благословение дома может происходить по-разному, но оно основано на трех фундаментальных принципах – очищение, защита и внедрение намерения. Эти три шага позволяют вам превратить свой дом в место, которое питает наше благополучие и способствует нашей внутренней эволюции. Но как вы можете сделать это на практике? Давайте рассмотрим вместе простой, но мощный духовный ритуал, чтобы благословить свой дом и превратить его в место мира и гармонии. Первый шаг – энергетическое очищение. Прежде чем заряжать пространство новыми намерениями, необходимо освободить его от всего, что удерживает застойные или негативные энергии. Этот процесс начинается с глубокой уборки, устранения бесполезных предметов, тех, которые вы больше не используете или которые несут тяжелые воспоминания. Пожертвование или выбрасывание лишнего создает пространство не только физически, но и ментально и эмоционально. Открытие окон и впуск свежего воздуха помогает обновить энергию дома, создавая ощущение легкости и жизненной силы. Чтобы усилить это очищение, вы можете зажечь благовония, пало-санто или белый шалфей, позволяя их дыму проходить через комнаты с намерением растворить негативные энергии и создать более светлую и гостеприимную обстановку. Юнг говорил о важности отпускания, чтобы позволить бессознательному обновляться. Тот же принцип применим и к пространствам, в которых мы живем. Освобождение дома от груза прошлого – первый шаг к принятию новых вибраций. После того, как вы очистили пространство, пришло время создать священную точку, место духовной связи, внутри вашего дома. Не обязательно создавать сложный алтарь, достаточно небольшого уголка, который вдохновляет вас и помогает найти себя каждый день. Это может быть полка со свечой, растением и значимым предметом, или простое место, где вы можете сидеть и размышлять, медитировать или практиковать благодарность. Даже стена, украшенная изображениями, фразами или символами, которые возвышают ваш дух, может стать энергетической точкой отсчета внутри дома. Это место представляет собой духовное сердце вашей среды, пространство, которое позволяет вам заряжаться энергией и находить равновесие в самые суматошные дни. Теперь, когда ваш дом очищен и ваше священное место определено, вы можете приступить к ритуалу благословения. Пройдитесь по своему дому с осознанностью, произнося слова намерения, которые определяют энергию, которую вы хотите привнести в свою среду. Например, «Этот дом – место мира, любви и роста». Или «Каждая комната наполнена гармонией и светом». При этом визуализируйте свой дом, омытый золотым светом. Представьте, что каждый угол наполнен позитивной энергией и что все, что не соответствует вашему благополучию, растворяется. Юнг говорил о силе визуализации. Придание конкретного образа энергии помогает нашему бессознательному материализовать ее в реальность. Чтобы завершить ритуал и закрепить новую вибрацию дома, сделайте символический жест, который усиливает чувство защиты и обновления. Посидите в тишине несколько минут, глубоко дышите и почувствуйте новый баланс, который вы создали. В этот момент ваш дом больше не является простым физическим пространством, а священным местом, средой, которая отражает ваше внутреннее состояние и поддерживает ваш личностный рост. Благословение вашего дома духовным способом – это не просто символический жест, а настоящее заявление о намерениях. Когда вы решаете очистить и зарядить позитивной энергией пространство, в котором вы живете, вы посылаете четкое послание своему разуму и Вселенной. вы готовы жить в среде, которая поддерживает вас, отражает ваше благополучие и способствует вашему росту. Эта трансформация имеет глубокие последствия, потому что она меняет ваше внутреннее состояние, помогая вам чувствовать себя спокойнее, сосредоточеннее и вдохновленнее. Энергия, которая пронизывает ваш дом, не является чем-то изолированным, а распространяется на все аспекты вашей жизни, даже улучшая отношения с окружающими. Когда вы создаете гармоничное пространство, каждый, кто входит в ваш дом, чувствует эту вибрацию безмятежности, и это укрепляет связи и способствует более сбалансированным и позитивным взаимодействиям. Когда мы преобразуем свой дом с намерением, мы буквально перепрограммируем свой разум, чтобы привлечь более светлые и позитивные переживания. Теперь вы знаете, что ваш дом — это больше, чем просто убежище. Это проявление вашей внутренней энергии. У вас есть сила превратить его в место, которое питает, защищает и вдохновляет вас. И когда вы это сделаете, все в вашей жизни начнет удивительным образом выстраиваться. Жить в пространстве, которое отражает ваше благополучие, означает жить в среде, которая усиливает ваш внутренний мир, поддерживает вас в трудные времена и помогает вам чувствовать себя уверенно на своем пути роста. Дом, в котором вы живете, это также дом вашей души. Заботьтесь о нем, и вы позаботитесь о себе.
2: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службы по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фики не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фики не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемо. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется «5 почему». Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос «5 почему?». Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, земля от солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот по ходу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 почему не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой, фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же – пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения –

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» — спросили его друзья. «Падал! Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», — засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», — сказал мудрец, узнав о юноше.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: режим питания на ночь, и организм не требует на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли это за привычку ужинать рано.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас в гостях легенда Маргулан Калиевич. Я, если честно, очень сейчас счастлив, потому что мы с командой, прямо вот у нас намерение было в этом сезоне, обязательно, если вы будете, то это все будет.
2: Спасибо.
1: Финал, так сказать.

0: Спасибо вам большое.
1: Да, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием.
0: Марго Анатольевич, вот сейчас как вас можно правильно представить? Какое вот сейчас у вас такое позиционирование?
1: Мое позиционирование, наверное, сегодня заключается в том, что я, наверное, больше исследователь жизни, который изучает законы эффективности и делится результатами своих исследований с людьми. Поэтому я все время в поиске, все время что-то пробую, где-то получается, где-то нет, но я обязательно рефлексирую, обязательно делаю выводы и обязательно делюсь с людьми.
0: Вот, и вот особенно последнее очень сильно замечается, хотел вот такое дать подтверждение, что вы делаете огромный вклад в общество, я считаю, что именно создаете большое количество такого образовательного, где-то даже бесплатного контента. И вот сразу отсюда такой первый вопрос, мысль вот касательно миссии. Зачем? То есть вот почему вы это делаете?
1: Ну, миссия, я считаю, это самый главный вопрос, на который должен ответить любой человек. Дело в том, что я достаточно глубоко продвинулся в изучении эффективности, законов эффективности, это законов этого мира. Потому что, смотрите, если человек не отвечает на главные вопросы, которые стоят перед ним, то его эффективность, как правило, она такая отрывочная, мозаичная, не полноценная, не целая. Человек сам по себе не целостный. Поэтому до эффективности я считаю, что каждый человек должен себе ответить на три вопроса. Вот и вся эффективность любого человека начинается с первых трех главных вопросов.
0: Так.
1: Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – каков этот мир? И третий вопрос – каково мое место в этом мире?
0: Угу.
1: И вот отвечая на вопрос – каково мое место в этом мире, вот на этот вопрос отвечает миссия человека.
0: Угу.
1: То есть то, для чего человек пришел в этот мир. Вообще считаю, что человек рождается дважды, умирает дважды. Рождается первый раз, когда он как животное, по сути, потому что мы кушаем, пьем, размножаемся, живем так же, ну, биологические существа. И вот второй раз он рождается, когда он находит миссию, когда он понимает, для чего он родился. Обычно это там к 30 годам люди, к 35 и к 40 годам находят, если находят, конечно. И умирает дважды. Первый раз умирает, когда человек теряет интерес к жизни. А второй раз, когда его закапывают.
0: Угу.
1: Поэтому окей. Миссия – это такой краеугольный камень, это один из трех вопросов, на которые каждый человек должен ответить. Только тогда он становится эффективным, потому что эти три вопроса отсекают все лишнее от него, и у него есть четкая система координат и четкая система ориентиров, что его, что не его, на чем сфокусироваться, от чего отказаться, что делать, что не делать, что такое хорошо, что такое плохо. Второй вопрос, ответ на вопрос, каков этот мир или какова эта реальность. Я описываю этот мир таким образом. Этот мир – это мультивариантная, многоуровневая игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Вот теперь могу пояснить, что такое мультивариантная. Дело в том, что это подтверждает и квантовая физика. На самом деле, если представить, что эта Вселенная бесконечна, а бесконечно, когда мы говорим бесконечность, мы подразумеваем небо темное и микрокосмос, да, и туда бесконечность, и туда бесконечность на самом деле. Но на самом деле есть еще бесконечность вариантов. Кто нам сказал, что вот мы сейчас с тобой сидим в этой комнате, это единственный вариант во Вселенной? Я считаю, что есть вариант, где точно так же, но Арман сидит в свитере. Есть еще один вариант, где я сижу в белой рубашке или наоборот. И такое бесконечное количество вариантов. То есть в единицу времени у нас перед нами в будущем существует бесконечное количество вариантов, которые может случиться. И какой вариант с нами случится, прежде всего определяется нашим намерением, второе – нашим решением, третьим – нашим действием. И получается сзади уже варианты один, который мы выбрали, а спереди у нас постоянно бесконечное количество вариантов. Но бесконечное количество вариантов подразумевает у нас бесконечные возможности, а это не так. Поэтому я говорю, что этот мир, мультивариантная вселенная, ограниченная моими возможностями. Потому что чем больше у меня возможностей, тем больше вариантов действий.
0: Угу. А возможности чем они обуславливаются? То есть,
1: сейчас
0: что это
1: дойдем.
0: Такое?
1: Это про мультивариантность. Следующее, многоуровневая, я говорю. Наверное, все подтвердят, что в жизни вот так. Вот ты бьешься на одном уровне, бьешь и бьешь, и потом раз, решил какую-то проблему. И раз тебя кинул на следующий уровень, и ты опять бьешься. Это какая-то, знаешь, гонка, как вот по спирали. ты раз заново просто на другом уровне теперь отбьешься. Опять круг и заново на другом уровне.
0: Точно.
1: И это называется спиральная динамика. Мы по спирали растем вверх. И это поэтому многоуровневое. Ты должен все время преодолевать препятствия, расти. Там возникают новые препятствия, еще больше препятствий. Ты преодолеваешь, растешь, там еще больше препятствий. Таким образом, все идет по нарастающей, а не по уменьшающейся. Поэтому это, я это назвал многоуровневая вселенная. И третье, почему игровая вселенная? Дело в том, что такое игра? Игра – это структурированная деятельность человека, которая характеризуется основными характеристиками, такими как цель, наличие конкуренции, дефицит ресурсов, эмоциональный накал и наличие препятствий. То есть это структурированная деятельность и наличие правил.
0: Uh-huh.
1: Это структурированная деятельность. То есть в жизни у нас есть правила, в жизни у нас есть цели, в жизни у нас есть препятствия, в жизни у нас недостаток ресурсов, в жизни у нас постоянная борьба конкурентная. И это все эмоциональный накал. Таким образом, наша жизнь – игра. То есть все игры построены по этому принципу. То есть игра – это не то, что там дети там играются и так далее. Игра – это не про развлечение, а игра – это определенный вид структурированной деятельности человека. Именно поэтому я говорю, что этот мир, эта реальность – это мультивариантная, многоуровневая, игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Ответы на вопросы у каждого будут свои, потому что каждый живет в своей реальности, потому что этот мир – однопользовательская игра. И поэтому сейчас, услышав этот подкаст, вы просто сядьте, напишите на бумаге ответы на эти три вопроса. У вас они уже есть. Просто они не точные, и вы
0: их можно докрутить.
1: И вы еще ни разу не формулировали их. Первое, что сразу даст эффект, первое, вы напишите, это уже хорошо. У вас такое «оба». Теперь я понимаю, что есть представление у меня. И потом, а потом начинаете просто корректировать, смотреть, соответствует это вашим наблюдениям или нет, работает это или не работает. Если не работает, думайте, а что будет работать.
0: Угу.
1: Вообще, я вам скажу, источник всех кризисов на Земле и у каждого человека в частности заключается в том, что вот существует наша, вот существует реальность, а вот существует наше представление об этой реальности.
0: Угу.
1: Так вот, когда они не совпадают, это кризис. Кризис – это всегда несовпадение нашего представления об этой реальности, самой реальности. И вот приведу пример, я много раз приводил. Вот ты приходишь домой вечером, уставший, голодный, холодный, и думаешь, сейчас жена меня встретит, обнимет, скажет: «Ой, дорогой Арман, ты кормилец наш, молодец, я тебе борщ приготовил, тост сделал, горячие пончики был». И ты такой заходишь домой, и жена такая: «Опять ты шляешься на этой работе, что за у тебя работа, давно брось, беспонтово, толку от нее никакого, с семьей не живешь». Что произошло? Твое представление о реальности не совпало с самой реальностью. Ты-дин, и у вас кризис в отношениях. Кризис в отношениях. Или ты думаешь, сейчас биткоин полетит, станет $200,000. Оба, купил, а биткоин раз, упал на 90. И тынк, что произошло? Кризис, твой финансовый кризис не соответствует твоего представления о том, как поведет себя биткоин, тому, как он тебя повел. И это касается и финансового кризиса, и биржевого, и личных, и психологических кризисов, и правительственных, и политических.
0: Окей, и что нужно делать в таких случаях? Как вот
1: для того, чтобы
0: или...
1: избегать таких кризисов, нужно четко иметь представление и ответ на эти три вопроса. Кто я,
0: поэтому,
1: какова
0: да?
1: реальность и каково мое место в этом мире? Когда ты знаешь эти три, то твое представление, оно очень четко, и ты не подвергаешься кризису. Потому что вот простой пример. Мой ответ на вопрос: я исследователь. Я могу подумать сейчас, ну там, я приду к Арману, там, меня торт ждет, там, прихожу, а торта нет. Предположим, я торт не ем, но предположим, да? Оба, и я могу обидеться на Армана. Но это не так, потому что я исследователь, а, соответственно, я никогда не делаю утверждений. Я все делаю в виде гипотез. Гипотеза, возможно, Арман встретит с тортом, возможно, без торта, а возможно, вообще с хмурым лицом. А возможно, просто по-деловому. Одна из гипотез выстрелит, остальные ошибочные, нормально. Я же исследователь. А когда я исследователь, я выдвигаю гипотезы, и, соответственно, мои ожидания не могут как-то не сработать.
0: Разрушить, да.
1: Да, потому что я понимаю, как работает этот мир.
0: Супер.
1: И, соответственно, выдвигаю гипотезы, а потом либо подтверждаю гипотезы, либо нет.
0: Супер, супер. Давайте теперь, ну, я просто задал первый вопрос, и уже да, оттуда столько вышло. Я вот, знаете, хочу вот просто, наверное, мы там не сможем, наверное, все обсудить. Но вот давайте так, возьмем теперь вот это слово «эффективность» и посмотрим на него с разных сторон, с разных сфер нашей жизни. И мне вот очень интересно узнать именно, какие последние наблюдения ваши именно были. Допустим, давайте возьмем сферу вот «я», как человек, «я личность». Mm-hmm. Вот какие там ваши были последние такие озарения, инсайты, именно в личной эффективности? Что нужно делать, чтобы быть в целом эффективнее, успевать больше?
1: Ну, прежде всего, не имеет смысла успевать больше. А зачем? Когда я говорю, надо ответить на эти три вопроса, смысл этих вопросов заключается в том, что ты понимаешь смысл, во-первых, своей жизни, ты понимаешь смысл своей деятельности. Соответственно, успевать больше, а в чем смысл? Ведь твой смысл должен быть прожить счастливую жизнь, не так ли?
0: Да.
1: Но если прожить счастливую жизнь, а счастье не имеет прямой корреляции с количеством, это не количественная характеристика жизни, это качественная характеристика.
0: Угу.
1: Так вот, когда ты гонишься за успехом, тебя волнует количество,
0: да.
1: Миллиарды, там, еще что-то и так далее. И поэтому ты бежишь, потому что тебе надо набрать количество.
0: Да.
1: Но счастье, для того, чтобы быть счастливым, надо остановиться. Надо, наоборот, остановиться и довольствоваться тем, что есть. В этом и большая разница. Твой смысл, основной смысл твоей жизни – прожить счастливую жизнь, а ты встал на беговую дорожку и гонишься за успехом.
0: Угу.
1: И, соответственно, у тебя и счастья нет, и не факт, что ты, знаешь, как мне напоминает, как это гончих собак, соревнования гончих собак, там этот заяц бежит, и они все гонятся за ним. Механический заяц причем. И не факт, что они догонят. Но получается, ты всю жизнь бегаешь, у тебя несчастья нету, весь в поту, уставший и так далее. Поэтому не надо стремиться достигать большего. Надо быть счастливым. И вот ко мне иногда приходят бизнесмены и спрашивают, а как, Марлон Карлович, вот это сделать, а как этого добиться, а как этого добиться? Я говорю, подожди. Как ты сейчас себя чувствуешь? Он говорит, кайфую, говорит, у меня хороший бизнес, все. Ну, ты говоришь, ты счастлив? Я говорю, да, счастлив. Он говорит, да, я счастлив. Вот недавно был в Замбии. Я ему говорю, ты знаешь, ничего не делай. Ничего не делай. Потому что ты просто сейчас будешь слушать всех коучей, сделаешь круг, и в конце прибежишь именно в эту точку, потому что цель-то быть счастливым была изначально. И ты встанешь на эту беговую дорожку, будешь бегать, в лучшем случае опять прибежишь в эту точку и скажешь, а вот оно какое, оказывается, счастье. Ну, если ты сейчас счастлив, не меняй ничего. Ничего не меняй. Зачем? Ты и так уже находишься в той конечной остановке. Занимайся любимым делом. Живи в потоке. Будь счастлив. Самое интересное, когда ты занимаешься любимым делом, и ты счастлив, у тебя больше вероятность, что ты достигнешь успеха.
0: Что больше и произойдет как раз-таки.
1: Да.
0: Как следствие.
1: Потому что и люди, и клиенты, они тянутся к людям, которые счастливы. Ну, мы же сами, смотрите, есть два преподавателя. Один очень грамотный, но злой. А второй счастливый. Он прямо с душой работает с ребенком. Всегда же, даже заметно, по школе дети всегда начинают успевать в тех предметах, где преподаватель делится с ними любовью, а не знаниями. Потому что я знаю даже по школе своих детей, у них есть крутые преподаватели, но злые, но они ненавидят этот предмет. А есть преподаватели, которые делятся с детьми любовью, и они этот предмет любят и уже сами учатся. Сами учатся, пишут конспекты и так далее. Спрашивается, какой метод обучения лучше? Конечно, через любовь, через счастье.
0: Просто я вот на самом деле, это сейчас такой момент, вот для меня это был большой инсайт, потому что я вчера буквально сидел тоже со своим другом, предпринимателем, и вот у него там корпоратив, все классно, он сидит в телефоне, работает. Я говорю, подними голову, порадуйся, все хорошо. Он такой, блин, не могу. И я понимаю, говорю, слушай, мы, кажется, заложниками стали всего этого.
1: Да, 100%.
0: И вот в современном обществе вот это культивируется очень сильно. И еще плюс, знаете, такая некая токсичная продуктивность стала у многих, да, там важнее прочитать 100 книг, а не вытащить там один ключевой инсайт из одной книги, да. И вот я вот один из этих заложников тоже. Я все время вот бегаю, все время что-то делаю. И вот решением этого вопроса являются вот эти три вопроса, да,
1: да,
0: которые я должен
1: сделать. И знаешь, еще интересный парадокс. Вот в жизни я тоже в свое время наблюдал такую вещь. Интересно, парадокс в жизни, что чем моложе человек, тем больше он спешит.
0: Да.
1: Хотя у него целая жизнь впереди. А чем старше человек, тем меньше он спешит. хотя у него осталось мало. Почему? Ну, старые люди не все же тупые. Это говорит о том, что старые люди понимают, что когда ты спешишь, ты совершаешь больше ошибок. А что такое ошибка? Это то, что тебя отбрасывает назад все время. Поэтому лучше делать все не спеша, но поступательно.
0: Окей. Тогда можно я сразу свой контр такой, таракана еще одного вытащу? А что делать, если ты начинаешь, ну вот, есть же такое качество у предпринимателей, да, там это конкуренция, да, вот это, и ты смотришь на конкурентов, на ребят каких-то, и ты начинаешь, ну, неосознанно себя сравнивать с ними, от этого расстраиваешься, думаешь, надо втопить, надо потерпеть, вот-вот, и будет вот это счастье. А как вот это перестать делать? Как перестать сравнивать себя?
1: Ну, смотри, у меня есть определение слова «конкуренция». Конкуренция – это соревнование между бизнесменами по доказыванию обществу, кто больше любит свое дело. Ключевое слово – кто больше любит свое дело. Не кто больше делает свое дело, а кто больше любит свое дело. Вопрос в эмоциях. Вот ты знаешь, в соцсетях, например, очень многие ролики залетают, где там берут какую-нибудь ржавую вещь и восстанавливают. Либо берут какую-нибудь там вещь и там одни руки только снимают и как делают там. Или там кондитерку как продвигает, там какой-нибудь тортики, мортики. Заметь, все люди тянутся к людям, которые делают свое дело с любовью. Поэтому если ты делаешь дело с любовью, цена не имеет значения. Цена не имеет значения. Люди инстинктивно тянутся к любви. Если ты будешь просто гнаться и соревноваться, конкурировать там, по количеству действий или усердия, усердие и действие абсолютно не имеют прямой корреляции с любовью. Как раз таки то, что ты делаешь с любовью, ты делаешь не спеша. Ты делаешь не спеша. Поэтому научись конкурировать любовью, а не количеством и скоростью своих действий.
0: Вот это был последний панч. Супер, спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство жалуется на жизнь и носит в сердце горечь социальной несправедливости, которая, как им кажется, лишает их желаемого успеха. Те, кто больше всех жалуются, как правило, меньше всего заслуживают. Это ленивые, агрессивные и завистливые люди. Непонимание значения личной заслуги особенно вредит молодым, поскольку обрушивающаяся на них идея о легком успехе не позволяет добиться поставленных целей. Зарабатывай легко, достигни легкого успеха. Любимые лозунги лентяев. Но это противоречит реальности. Для достижения благополучия и истинного успеха нужно честно и упорно трудиться. Успех, конечно, должен включать и духовное развитие, иначе он будет сведен только к материальным удобствам. Знаете, друзья, сейчас это очень актуально. Многие в интернете кричат о быстром успехе, о быстром заработке денег и так далее. И многие наивные люди следуют этому. Они хотят меньше напрягаться, но больше получать. Знаете, как я думаю? У человека, который жаждет только результата, вряд ли получится достичь этого самого результата. Но у человека, который жаждет трудиться и создавать что-то свое, есть большой шанс достичь достойный результат. Поэтому, друзья, трудитесь, создавайте что-то свое. Желаю вам успехов и развития. Увидимся в следующем видео.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути, и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки Кадзира его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с одержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это признание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин, не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит, потому что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Про экономику на Диалог ФМ.
1: В пятницу финансовые рынки по всему миру пережили крупнейший обвал за весь 2026 год. Главные биржевые индексы США натурально рухнули, за ними потянулись и азиатские рынки. А в начале этой недели ситуация существенно не улучшилась. Биржевые торги в некоторых странах и вовсе пришлось поставить на паузу из-за продолжающегося падения. Насколько затяжным может оказаться обвал и какими будут его последствия для мировых рынков в целом и для российского в частности? Почему снова идут разговоры

росла только нефть. Почему? Сейчас разберемся вместе с вами. Триггер первый. Рынок искусственного интеллекта получил настоящий холодный душ. Компания Broadcom, это один из крупнейших в мире производителей микросхем, за прошлое отчиталась хорошо, а вот ее прогноз на будущее инвесторов огорчил. Он касался продаж AI-чипов в третьем квартале. И вот инвесторы увидели в прогнозе предполагаемую сумму в 16 миллиардов долларов, а ожидали почти 17,5. Плюс менеджмент отказался повышать годовой ориентир. То есть рынок увидел в этом сигнал, что темпы роста рынка ИИ замедляются. Ну а дальше настоящий каскад падения в бумагах главных представителей сектора. Сам Broadcom потерял почти 8% в пятницу после почти 13% накануне. Micron обвалился на 13%, Intel на 11%, AMD почти на 11%, Marvel Technology почти на 17%, Qualcomm на 11%. Nvidia потеряла всего 6% и всего, потому что на фоне остальных как будто бы это не так уж и много. Ну а когда падает сектор, тянущий на себе треть капитализации S&P 500, индекс в любом случае тоже валится, что бы там ни говорила макростатистика. Триггер второй – слишком хороший рынок труда. В мае экономика США создала 172 тысячи рабочих мест при консенсусе 80 тысяч. Данные за апрель также пересмотрели вверх со 115 тысяч до 179 тысяч. Безработица 4,3%, а темпы роста по часовой оплате ускорились ровно в два раза месяц к месяцу. Звучит как бы хорошо, однако для инвестора это сигнал, что экономика крепкая, но возвращается инфляционное давление. А значит, Федрезерв снижать ставку не побежит. Доходность двухлетних казначейских облигаций США взлетела до 4,16%, и это максимум за год. Поэтому рынок уже закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца года, а вероятность повышения в октябре оценивается почти в 70%. Заседание ФРС 16-18 июня под руководством нового главы Кевина Уорша, который вдобавок не любит идею количественного смягчения и выступает за сокращение баланса. Триггер третий. Большие IPO высасывают ликвидность. Alphabet запустил историческую доп. Эмиссию на 85 миллиардов долларов под ИИ-инфраструктуру. На 11 июня запланировано IPO SpaceX по 135 долларов за акцию, это 75 миллиардов привлечения и оценка в 1,3 триллиона долларов. Anthropic уже подал конфиденциальную заявку в SIC после раунда с оценкой почти в триллион долларов. И чтобы выкупить такой объем новых бумаг, институционалы вынуждены продавать другие активы из портфеля, отсюда и общая распродажа. Ну и триггер четвертый – это, конечно, геополитика. В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Все они были сбиты, но Израиль ответил атакой по Тегерану и Исфахану. Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. А тем временем бензин в США в начале сезона отпусков выше 4 долларов за галлон. Дизель может уйти за 5. Так что доллар на этом фоне впервые с апреля пробил отметку 100 пунктов к корзине валют. Как это обычно бывает, эффект домино докатился от США до Азии. В понедельник японский Никей терял почти 4%, корейский Коспи рухнул почти на 7%. По крупнейшим компаниям цифры тоже неприятные. Samsung Electronics минус 8,5%, SK Hynix минус 5%, Hyundai почти 8%. В Японии больше всего пострадали производители полупроводников, а Sumco минус 12%. Ренесас почти 10. И тут мы подходим к главному вопросу. А что дальше? Версия первая – оптимистичная. JP Morgan называет падение в Корее техническим, не отражающим настроение инвесторов. Goldman Sachs 3 июня повысил цель по корейскому индексу до 12 тысяч пунктов к концу 26-го. И Коспи с начала года все еще в плюсе на невероятные 90%. Business Insider напоминает, еще в четверг, когда компания Broadcom падала на 13%, индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордах, а 63 акции из индекса выросли. То есть широта рынка здоровая, экономика растет, разговоры про лопнувший пузырь могут оказаться преждевременными. Но есть и вторая версия, тревожная. Отдельные экономисты считают, что хроническая неспособность США закрывать дефицит бюджета ведет к инфляционной волне и риску обвала рынков, но в перспективе и к распаду глобального рынка на макрорегионы и регрессу потребления. Симптоматично, что золото впервые обогнало гособлигации США в резервах центробанков 27% против 22%, то есть мир потихоньку ищет альтернативы доллару. Ну и что в итоге?

0: Волатильность, которую все долго ждали, получается, наконец пришла, и судя по конфигурации факторов и перегрев, ястребиный настрой ФРС, геополитика, грядущий гигантский IPO – все это вещи долгоиграющие, то есть не какие-то разовые истории. И из так называемой «черной пятницы» нужно извлечь несколько полезных уроков. Во-первых, не стоит путать 9 недель роста подряд с законом природы. Это не навсегда. Второй урок. Диверсификация все же не пустое слово. В пятницу падало почти все, но потребительский сектор – это Procter & Gamble, Coca-Cola, Kimberly Clark – держался уверенно. Ну и теперь, конечно, все внимание к заседанию ФРС 16-17 июня и к выходу SpaceX Илона Маска на IPO 11 июня. Вот эти две даты могут задать вектор на месяцы вперед. На Мосбирже тем временем своя атмосфера. Пока Уолл-стрит переваривает обвал, у нас все тоже не особо весело. В понедельник, 8 июня, индекс Мосбиржи в моменте падал до 2550 пунктов. Это минимум с ноября прошлого года. Уже к половине второго по Москве падение, конечно, замедлилось. Индекс отскочил к отметке 2553 пункта. Однако настроение это не сильно прибавило. А ведь утро начиналось бодро. На открытии торгов рынок прибавлял почти 0,5%. И индекс поднимался до 2577 пунктов. Но покупатели инициативу удержать не смогли. Объемы ниже средних, а 70% бумаг в красной зоне. Лидеры падения – все наши старые знакомые. Акции ленты в моменте теряли почти 5%. Это такая коррекция после ралли прошлой недели на сделке с сетью гипермаркетов «ОК». Норникель минус 2%, Русал тоже минус 2%. ВК теряет более 2%. Дальневосточное морское пароходство тоже без перерыва. Бумаги потеряли уже 15% за 3 дня. История про создание на их базе глобального логистического игрока Северного морского пути на ПМФ не получила ни одного конкретного шага, но такая неопределенность инвесторов нервирует. Другой представитель транспорта, Евротранс, тоже пока топчется в аутсайдерах. С начала года он потерял уже 59%. И причины мы уже с вами обсуждали, но напомню, это серьезные просрочки по долгам и иски от контрагентов. А вот на плаву держатся мать и дитя, Мосэнерго с дивидендной доходностью около 14%, ЦИАН и МТС. Главный парадокс дня – это нефть. Брент за одно только утро понедельника подскочил аж на 4,5% до $97 за баррель. Виной всему, конечно, те самые удары Израиля и Ирана друг по другу. Причем ОПЕК Плюс 7 июня договорился нарастить добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. России позволено добавить 62 тысячи. Казалось бы, подарок экспортерам, однако бумаги Лукойла скромно прибавляют меньше 0,5%. Газпром вообще в минусе. Почему? Ну, например, потому что рубль пока так и не дает развернуться. Да и ПМФ, который мог дать позитивный толчок рынку, пока оставил какие-то смешанные ощущения. Из позитивного на форуме президент Владимир Путин зафиксировал порог выручки для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей минимум на 3 года. Это 50 миллиардов рублей экономии в год для 200 тысяч предпринимателей. А вот из негативного по громким корпоративным историям конкретики пока ноль. Дефицит бюджета с начала года 6 триллионов рублей при плановых 3,8. И Минфин признает, что план придется пересматривать. Это значит, что ЦБ будет снижать ставку еще осторожнее, хотя куда уже, согласитесь. Рынок ждет 19 июня снижение на 50 базисных пунктов до 14%. Анатолий Аксаков допускает к концу года ключевую в 12%, а при хорошей инфляции даже 10%. Звучит это все, конечно, оптимистично, но посмотрим. Что касается рынка, сценариев пока два. Оптимистичный – это отскок от поддержки 2560 и переход в боковик до 2620. Пессимистичный по версии Allure-брокера уход индекса под 2500 на новых санкциях, потому что Евросоюз уже разрешил странам задерживать танкер с российской нефтью в Средиземном море. США тоже рассматривает новый пакет ограничений, а переговоры по Украине пока как будто бы на паузе. В общем, пока российский рынок продолжает оставаться рынком точечных каких-то историй, глобальным ростом индекса пока, к сожалению, даже не пахнет. Дивидендные бумаги вроде Мосэнерго и Интеррао чувствуют себя очень неплохо. Следим за данными по инфляции, они появятся в среду, и за решением ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Ну а пока каких-то существенных драйверов для рынка будто бы и не видится. У меня на сегодня все. Берегите себя, свой портфель и, главное, свои нервы.
1: Про экономику на Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Еще одну тест-систему для быстрой диагностики опасной инфекции разработали ученые Центра научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. На этот раз речь идет о кишечной инфекции – сальмонеллезе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода сальмонелла. Она поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к интоксикации, а также обезвоживанию организма. Это одно из самых распространенных пищевых отравлений в мире. Бактерии сальмонеллы очень живучие. В воде и почве могут сохраняться до нескольких месяцев, хорошо размножаются в пищевых продуктах, таких как молоко, мясо, яйца, не меняя их вкус и внешний вид. Сальмонеллез – это классическая зоонозная инфекция, то есть ее источником чаще всего становятся животные, как сельскохозяйственные, как коровы, свиньи, птицы, так и домашние питомцы – рептилии и черепахи. Также носителями опасных бактерий могут быть грызуны. Заболевание может проявляться острым гастроэнтеритом – диарея, рвота, высокая температура, обезвоживание и интоксикация. Некоторые штаммы приводят к тяжелому течению болезни. Лечение нужно начинать как можно раньше, поэтому важна быстрая диагностика. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК сальмонелла всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний. Кроме того, тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, пояснили в Роспотребнадзоре. Разработка теста велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья. Предупреждение, выявление, реагирование».
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусу. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная – 2 дня пути, и короткая – 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», — предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал: «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне, везем свое зерно на продажу», – смело ответил мальчик. «Хорошо, я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», – сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», – заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», – добавил сын. «Что чаще всего случается?» – снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», – произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца!» — крикнул вдогонку великан.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент: плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь. К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость — это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 тысяч еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе, данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье, данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев в серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадают именно правильные арендодатели. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2018 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продажи, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. на физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет, и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии. Иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично, она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо, это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов, этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевает то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и подвергаются актам вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщали о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране.

0: командиром 102-й бригады Дмитрием Пешаковым. Сегодня они обсудили вопросы безопасности и взаимодействия при выполнении совместных задач Росгвардии. Ну и Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережение, но они не исполнялись. Несмотря на решение суда, Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения судебный пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильные духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели 5 представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедтагеров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками. Ну а Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо, гражданин Российской Федерации, сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Доброе утро, Дагестан! На календаре 10 июня, за окном новый день, а значит, время пришло зарядиться хорошим настроением на всю практически неделю. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Это короткая рабочая неделя. Я напоминаю, что пятницу в нашей стране официально признан выходным днем по случаю Дня нашей страны. Итак, привет всем, кто уже спешит по делам, кто стоит в пробке, кто готовит завтрак или только-только открывает глаза и пытается понять, какой сегодня день, друзья. А сегодня у нас 10 июня на календаре. Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди у нас новости, интересные факты, события этого дня, полезная информация, ну и, конечно, хорошая музыка, куда без нее. Пусть этот день будет легким, продуктивным и принесет вам только самые хорошие новости. Оставайтесь на Диалог ФМ, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане утверждена средняя рыночная стоимость жилья на третий квартал 2026 года. Постановлением правительства Дагестана утверждена средняя рыночная стоимость по муниципальным образованиям. Установленные показатели будут использоваться при расчете объема субвенций, предоставляемым местным бюджетом из республиканского бюджета для реализации государственных полномочий по обеспечению жилья детям-сиротам и детей, которые остались без попечения родителей, а также лиц из их числа. Ознакомиться с информацией о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площадью жилого помещения в размере муниципального образования и городов Дагестана можно на сайте правительства Дагестана. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дагестан представит туристический, культурный и гастрономический потенциал на форуме путешествий. Я напомню, что с сегодняшнего дня по 14 июня будет проходить на ВДНХ. Смогут совершить там настоящее путешествие по Дагестану все присутствующие, не покидая Москвы. На стенде республики посетителей ждет знакомство с одним из ярких и самобытных регионов России, краем величественных гор, древних крепостей и гостеприимных людей и уникальных традиций. На протяжении 5 дней площадка Дагестана станет центром культуры, туризма и национального колорита. Атмосферу праздника создадут яркие выступления артистов шоу-группы «Лезгинка Дэнс», энергия кавказских танцев, красочные национальные костюмы и неповторимая сценическая харизма исполнителей помогут гостям форума почувствовать характер и дух национального Дагестана. Посетители смогут узнать о популярных туристических маршрутах, новых возможностей для отдыха и путешествий, а также принять участие в викторине «Дагестан туристический». Самые внимательные и эрудированных участников ждут памятные подарки и приятные сюрпризы. Особым событием программа станет гастрономический мастер-класс. Гости форума увидят, как готовят знаменитые блюда дагестанской кухни, лезгинский, аварский хинкал, а также смогут ближе познакомиться с кулинарными традициями региона, которые бережно передаются из поколения в поколение. Стенд Дагестана станет площадкой для новых знакомств, культурного обмена и делового общения представителей туристической отрасли России и зарубежных стран. Я приглашаю всех гостей форума, которые будут находиться в Москве, открыть для себя нашу республику, регион, где древние традиции гармонично сочетаются с современным туристическим развитием. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ и отделением социального фонда по Дагестану. Он компенсирует работодателям их затраты на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Подать заявку работодателя можно на участие в программе в онлайн-формате. Теперь весь процесс, как заявляет соцфонд, от подачи до заявления до возмещения расходов на предупредительные мероприятия полностью цифровизован. Сумма компенсации для каждого работодателя индивидуальная и составляет до 30% от страховых взносов на численность предприятиями за предыдущий год. Организации малого и среднего бизнеса с численностью персонала до 100 человек могут использовать средства за 3 года, если в двух предшествующих годах не обращались за финансированием. Заявки работодателей на участие в программе принимаются до 1 августа этого года. Получить софинансирование на улучшение условий труда может любой работодатель, который имеет задолженность, не имеет задолженность по уплате страховых взносов. Продолжаем утро на Диалог ФМ. В Агульском районе Дагестана на участке автодороги местного значения от Пик Амух произошел сход земляных масс. Инцидент произошел из-за продолжительных осадков. В результате обвала частично оказалось перекрыто дорожное полотно, а также пострадала система водопровода, которая ведет в ближайшее село. Сразу после обнаружения происшествия на место выехали специалисты муниципалитета и дорожные службы, для устранения последствий привлекли спецтехнику. Параллельно бригада коммунальщиков провели аварийно-восстановительные работы на водоводе. Благодаря слаженным действиям служб подачу воды восстановили в самые короткие сроки. Водоснабжение работает сейчас в штатном режиме. По данным метеорологов, в муниципалитете сохраняется дождливая погода, что повышает риск новых оползней и размывов дорог в горной местности. Специалисты, я напомню, что продолжают мониторинг трассы Пик Амуха и прилегающих склонов. Ну и, друзья, пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе достигла максимума, как сообщили в дагестанской таможне за сутки с 7 на 8 июня. Тогда мы еще говорили в программе «Утро на Диалог ФМ». Через пункт пропуска Тагеркент-Кызылмаляр проследовало 458 грузовых автомобилей. Этот показатель стал историческим рекордом для данного объекта, значительно превзойдя прежний максимум 400 машин, установленный еще в конце прошлого года. Рост трафика зафиксирован, я напомню, что в целом по всему участку границы. Например, к сегодняшнему утру через все работающие пункты пропуска проехало почти 1000 машин большегрузного транспорта, что стало абсолютным рекордом для российско-азербайджанского направления, побив достижение 2024 года. В таможне нам подчеркнули, что увеличение интенсивности движения не отразилось на качестве и скорости контроля. Обеспечение бесперебойного прохождения товаров через границу останется приоритетной задачей, которая решается за счет эффективной организации работы сотрудников ведомства. Трое дагестанских футболистов в составе сборной России стали бронзовыми призерами международного турнира по футболу Лига наций в формате 7-7, который завершился в Сербии. Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Шамиль Гаджимагомедов внесли свой вклад в успешное выступление команды, которая в матче за третье место обыграла хозяев турнира, сборную Сербии, со счетом 5-2. На групповом этапе россияне победили Тунис 21-0 и Турции 3-1, а также уступили Италии 3-4 в полуфинале, полуфинале сборной России в серии пенальти уступила Чехия, а в матче за бронзу обыграла Сербию. И Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Противостояние продолжалось менее суток. Президент США Дональд Трамп все это время активно призывал стороны остановиться. В результате каждая из них объявляла о своей победе. Острую фазу конфликта удалось остановить. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает главной причиной миролюбия главы Белого дома грядущий чемпионат мира по футболу в США. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: На Ближнем Востоке произошло кратковременное обострение. Вернее сказать, обострение там давно, но сейчас ситуация неожиданно дошла до точки кипения, а потом также неожиданно сошла на нет. Случилась мини-эскалация или мини-война. Израиль проводит военные операции в Южном Ливане. Однако, как считается, большой пожар сдерживает Дональд Трамп. По крайней мере, между сторонами действует или действовало формальное перемирие. Но вот Хизбалла в очередной раз обстреляла север еврейского государства. В ответ был нанесен удар по шиитскому кварталу Бейрута, где находятся штабы упомянутой высшей организации. Тегеран вступился за своих, обстрелял Израиль баллистическими ракетами и получил непропорциональный ответ. Хуситы подключились, обещали перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Подобное действо продолжалось меньше суток. Дональд Трамп все это время требовал от сторон прекратить. Говорил по телефону с Беньямином Нетаньяху. Вроде бы опять ему грозил. Выражался эмоционально. Не факт, что дело обстояло именно так, но в результате президент США добился своего. Можно поспорить с этим, мол, просто большой войны пока никто не хочет. Как бы то ни было, все вернулось на круги своя. Израиль продолжает бомбить Хизбаллу в Ливане, но Бейрут вроде бы пока не трогает. Определение ни мира, ни войны здесь, наверное, не очень подходит. Да скорее война на минималках или война со связанными руками. Но это больше с точки зрения Израиля. Однако с периодическим взрывом эмоций. Вопрос, который витает в воздухе. Надолго ли вот эта самая мирная пауза? Ответить достаточно просто. В США днями открывается чемпионат мира по футболу. Продлится он ровно 39 дней. Дональду Трампу важно, чтобы в мире в это время было более-менее тихо. Не факт, что получится удержать ситуацию в рамках так долго. Но хотя бы открытие мундиаля желательно провести без осложнений. А дальше, возможно, всякое. Как говорили в советские годы, о, спорт, ты мир. Не получается, к великому сожалению, оторвать спортивные состязания от политики. К слову, сборная Ирана в чемпионате тоже участвует. Так что для всех логично поумерить военную активность. Но вот будет интересно, если команда из Исламской Республики займет некие призовые места. Или будет хорошо, красиво играть, побеждая в том числе западные команды. Тогда точно политики будет очень много, и разговоры пойдут разные. Но не будем забегать вперед, большая политика все равно остается на первом плане.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Ожидается настоящая летняя погода. Отличный день вечером для прогулок. Ну и, конечно, работы утром, друзья. Главное, не забывайте про головные уборы и воду. В течение дня лето постепенно набирает свои обороты. Хорошего всем дня и отличного настроения вместе с Диалог FM в студии Расим Загиров.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службе по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и накануне в Махачкале на улице Кавказской вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Сигнал о бедствии поступил на пульт экстренных служб в 12:34. Когда огнеборцы 8-й пожарно-спасательной части прибыли на место, внутри помещения уже вовсю полыхали домашние вещи и имущество. Как сообщили в МЧС Дагестана, существовала реальная угроза распространения пламени по всему зданию. Однако пожарным удалось локализовать и ликвидировать очаг возгорания на площади 15 квадратных метров до того, как ситуация стала критической. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв. В настоящее время я напомню, что дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы выяснить, что именно стало причиной внезапного возгорания в жилых помещениях. Продолжаем, друзья. В Махачкале накануне состоялось торжественное представление нового командира соединения Росгвардии. Им стал генерал-майор Дмитрий Пешаков. Личному составу его представил временно исполняющий командование Северокавказским округом войск Национальной гвардии генерал-майор Александр Росляков. В мероприятии также приняли участие предшественники. Это Дмитрий Пешаков, генерал-майор Дмитрий Чистяков. Дмитрий Пешаков, в свою очередь, поблагодарил руководство за оказанное доверие и заверил, что сосредоточит усилия на укрепление боеспособности подразделения Росгвардии в Дагестане. Я напомню, что за плечами у Пешабекова служба в Москве и на Северном Кавказе. Он выпускник Саратовского военного командного училища внутренних войск и Общевойсковой академии воздушных сил России. За проявленное мужество и профессионализм Дмитрий Пешаков награжден 2 орденами мужества, медалью Суворова и медалью Жукова. Ну и, друзья, мы, Диалог ФМ, решили поговорить со старшим вице-президентом, руководителем блока технологий Сбербанка Кириллом Меньшовым о развитии искусственного интеллекта и его значимости для индустрии. Я напомню, что Кирилл Меньшов, это старший вице-президент, руководитель блока технологий Сбербанка России, он нам решил дать интервью. Итак, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ он.
2: Здравствуйте.
1: Кирилл, вы выступали на сессии, на форуме и говорили о том, что молодое поколение сейчас много решает. Какие ключевые задачи вы ставите перед вашей молодой командой и каковы требования все-таки к их деятельности?
2: Решает все-таки не только молодое поколение. Самое главное, что решает совместная работа молодого поколения и опытного поколения. Назовем это аккуратно так. У обоих частей нашей команды, безусловно, есть свои преимущества. И наша главная, наверное, ценность в том, что мы умеем их интегрировать между собой. У молодость, как бы, и опыт, работая вместе, дают самый большой результат. А второе, что очень важно отметить, конечно, мы видим, что молодое поколение более открыто к инновациям и изменениям. Все мы понимаем, что мы сейчас начинаем новую технологическую эру генеративного искусственного интеллекта. То есть мы с точки зрения информационных технологий прошли автоматизацию, мы прошли цифровизацию, и вот мы вступаем в новую масштабную эру. И сейчас, конечно, очень важно очень быстро адаптироваться, быстро перестраиваться. Новые технологии появляются буквально ежеквартально. В ноябре прошлого года появилось агентное кодирование, и мы вот активно на него переходим, перестраиваемся. И, конечно, мы видим, что молодежь переходит на него активнее. Те, кто есть большой опыт ручного создания программных продуктов, им, конечно, тяжело отказаться от того, как они делали это раньше, тяжело довериться искусственному интеллекту, потому что агенты кодируют, конечно, иначе, чем делали бы вы сам. И, конечно, результат получается иной. Поэтому молодежь, еще раз, это очень важная часть крупной команды, но она не работает без опытной части в этой же команде.
1: Мы уже входим в эту новую реальность, а в реальность N-Native. И очень интересная такая тема, какие отрасли бизнеса уже ощущают эту точку невозврата. Например, мне кажется, без искусственного интеллекта невозможно сейчас работать. Как вы отмечаете для себя вот эти самые направления?
2: Здесь тоже очень важно понимать, какой был канон развития цифровизации, цифровой трансформации. Сначала это был эпоха цифровизации. Если вы помните, газеты, такие как «Коммерсант» и остальные, они просто публиковали свою печатную версию просто на сайте один в один. Это то, с чего все начиналось. И где мы сейчас с вами оказались. То есть каждая трансформация все-таки начинается с базы, с базовой, тогда была цифровизация, сейчас ИИ-зация, можно это назвать, когда, по сути, мы еще не прошли точку невозврата. Это важно. Мы накапливаем опыт, накапливаем технологии, накапливаем новые энейблеры, которые позволят нам это сделать, но точка невозврата, она уже не за горами. И важно понимать, что такое Digital Native организация, например, как Сбер. Это компания, которая без Digital не способна существовать, не будет функциональна. Если вдруг, не дай бог, представить эту ситуацию, мы в отделениях не обслужим всех наших клиентов, мы не приведем такое количество платежей. Во-первых, это некому руками будет сделать, во-вторых, они просто не поместятся во все наши отделения. В этом смысле, с точки зрения диджитала, мы точно прошли точку невозврата. То же самое происходит, безусловно, с искусственным интеллектом. В моем понимании, эта точка не за горами, она должна быть увидеть в следующем году. Соответственно, где это будет? Безусловно, в бигтехах и технологических лидерах, те, которые показали себя в эпохе цифровизации и цифротрансформации, они же, я уверен, и будут теми самыми компаниями, которые покажутся здесь. Наверное, так же, как и в эпоху цифровизации, будут новые компании, которые появились исключительно на этой волне.
1: Скажите, пожалуйста, это те, кто создает и агентов, это сейчас самое популярное?
2: Это, наверное, самое популярное. Может быть, это будет не оно. Я понимаю, что в эпоху цифровизации интернета у нас появились такие компании, которых, в принципе, в эпоху до этого не существовало. Вот примерно такие же компании неизбежно появятся и в новой эпохе. Войдут ли они также стремительно в такой же масштаб или не войдут? Посмотрим. Сильно будет зависеть от скорости трансформации изменений тех, кто сейчас уже здесь работает, такие как мы.
1: Насколько я знаю, на конференции Сбер представил первое в России руководство по нативной трансформации процесса создания программного обеспечения. Речь о том, что пишет код искусственный интеллект. Какие 2-3 основных принципа из него вы рекомендовали бы владельцу бизнеса?
2: Бизнесу тоже важно понять. Наверное, самый ключевой принцип, мы это называем петлями, несколько петель работы. Как мы это разделяем? Если раньше человек одновременно исполнял, думал то, что надо сделать, управлял продуктом, понимал, какой, например, образовать, какой функционал надо делать, потом он же его и реализовывал. Но в команде какой-то большой это могло бы разделяться по ролям. Да, есть продукт-оунер, который создает продукт, есть разработчик, который пишет код. То сейчас, поскольку код уже создается на мультиагентными системами, человеку нет необходимости тратить на это большое количество времени. Поэтому постепенно все смещается к тому, что человек работает только над смыслом, ценностью и продуктом, а ставит задачу искусственному интеллекту. Искусственный интеллект выполняет эту задачу. И здесь очень важно следующий этап – это принятие результата. На текущий момент принятие результата работы искусственного интеллекта неизбежно выполняется человеком. И это формирует новую проблему. Потому что очевидно, что мы можем очень быстро придумывать, что надо в продукту. Если искусственный интеллект быстро делает доработки, возникает вопрос, а как мы сможем быстро принимать этот результат? Есть у нас достаточно времени и терпения, чтобы все это прочитать? Вот ответ на этот вопрос, собственно, дает наша методология, о том, каким образом встроить куда проверки, каким образом частично разгрузить эту когнитивную нагрузку с человека. Очевидно, что если инженер вместо написания кода будет бесконечно читать чужой код, со временем он будет просто нажимать «Окей, окей, окей», потому что это, ну, трудно себе представить настолько усердного человека, который бы не сошел с ума в таком процессе.
1: Многие говорят о столкновении человека и технологии, о том, что столько людей не нужно будет для выполнения задачи. Это социальная проблематика сейчас, с вашей точки зрения, когда приобретает эта актуальность?
2: По моему персональное мнение, что она никогда не приобретет. Благодаря вот искусственному интеллекту, который действительно снимает рутину, позволяет делать больше, мы просто будем делать больше. На самом деле есть огромное количество, это называется бэклог в нашем инженерном мире, задач, которые хотелось бы сделать в продукте, но которые не сделали, потому что не хватило сил и ресурсов. Мы, наконец-то, сможем делать продукты, которые в каком-то смысле совершенны, в которых сделано ровно все, что задумал их создатель. На текущий момент, еще раз, практически ни в каком продукте это невозможно. Нам не хватает сил, нам хочется его перерисовывать, исходя из каждого нового тренда дизайнерского, который каждый год выходит. То же самое с точки зрения кибербезопасности и уязвимости. Огромное количество уязвимостей сейчас находится вообще искусственного интеллекта. И опять-таки не хватает сил многим командам это все исправлять. Технологический долг. Появляются новые технологии, появляются новые возможности, как можно тоже включить новый продукт. Но опять-таки не хватает сил и ресурсов это сделать. В моем понимании, мы сможем получить мир гораздо более совершенный. Вокруг нас продукты более совершенные, более функциональные, более интегрированные друг с другом, с постоянно меняющимся опытом, постоянно адаптирующимся под нас. То есть то, что было просто недоступно в силу ресурсных ограничений.
1: Какие организационные барьеры, с вашей точки зрения, сейчас существуют? Что необходимо преодолеть, ну, неважно, даже на нашем дагестанском рынке или общероссийском брать?
2: Организационно, мне кажется, самый главный наш барьер – барьер в наших головах. Трансформация только началась. Мы привыкли к предыдущему укладу, нам трудно переходить на новые инструменты, честно. Мы проходим трансформацию огромной инженерной команды Сбера, у нас там 35 тысяч инженеров, которые проходят через этот путь. И, знаете, я все время, у меня в голове аналогия, что если вот взять какого-нибудь студента и дать ему в руки учебник по Java, он не станет программистом в этот момент. Ему надо пройти очень долгий путь, даже если его кто-то учил в институте, допустим, C, и они даже чем-то похожи. Также и здесь. Инструменты, они дают фантастические возможности. Тюнинг этого инструмента использования – это всевозможные скиллы, навыки, тулы, инструменты, определенный способ работы с контекстом. То есть огромное количество новых дисциплин совершенно неожиданно появилось и свалилось, как снег на голову нашим инженерам. Плюс еще практически каждые там, 2-3 недели выходят какие-то новые подходы, новые инструменты. В интернете публикуются новые навыки, опять-таки, для агентных систем. Мы специально делаем так, чтобы наши системы были совместимы с мировыми лидерами Соответственно, мы берем эти навыки, пробуем их у нас, что-то получается, что-то, наоборот, становится хуже. Это вот постоянное динамичное самосовершенствование, которому просто нужно время. Мне кажется, вот это ключевое. Нам просто нужно пройти этот путь, научиться. Тогда, безусловно, мы столкнемся с какой-то следующей проблемой, как, например, нехватка, наверное, инференса, оборудования под это. Сейчас у нас, честно, тоже постепенно становится проблемой. Если раньше объективно мы не настолько активно это использовали, то сейчас, когда мы перешагнули там отметку инженерной команды потребления порядка триллиона токенов в месяц, это начинает становиться проблемой. И самое главное, нам нужно не просто абстрактные токены, нам нужны токены в рабочее дневное время. Ночью никто не хочет, к счастью, работать. И это, наверное, хорошо. Но днем, соответственно, часы пик, это становится прям настоящей проблемой.
1: Я напомню, что в программе «Утро» на Диалог FM был Кирилл Меньшов, это руководитель блока технологий банка Сбера.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Министерство энергетики Российской Федерации сформировало отраслевый штаб, в котором входит крупнейшая компания российского топливо-энергетического комплекса для решения сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов России. Об этом нам сообщили в пресс-службе Минэнерго Российской Федерации. В ведомстве там же добавили, что основной задачей штаба является обеспечение стабильной работы всего топливного энергетического комплекса страны. Я напомню, что в конце мая этого года власти Крыма и Донецкой Народной Республики заявили о проблемах с поставками топлива на АЗС. При реализации проектов на побережье Каспийского моря в Дагестане может быть применен опыт строительства гостиниц и отелей в Азербайджане. Об этом компания РБК «Кавказ» заявил президент компании Имин Агаларов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, но пока по проектам нет конкретики. Я напомню, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Агаларов провел встречу с руководством Дагестана, где была достигнута договоренность о разработке проекта по строительству гостиничных комплексов на побережье Каспия. Выдача займов до зарплаты в Дагестане сократилась на 43% за год. Я напомню, что в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 15,5 тысяч займов, это все сократилось. Об этом РБК «Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. Ну а в 2026 году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости более 1 миллиона человек. Об этом ведомствам рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составил 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По отдельным субъектам отмечены хорошие темпы. В частности, в Северокавказском федеральном округе еще в 2024 году было выявлено 77 тысяч человек. Котяков отметил, что показатель эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливается индивидуально для каждого российского региона. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Свое обращение направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой и автоматической передачи местоположения оператора, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности. Границы свыше 6 тысяч объектов недвижимости уточнили в городе Избербаше в ходе кадастровых работ. Об этом нам сообщает Минимущество Дагестана. Работы велись в трех кадастровых кварталах. Особенности этих кварталов и их нахождение на первой береговой линии, что, как отмечается, значительно осложняло процесс. Несмотря на это, специалистам удалось уточнить границы земельных участков и объектов капитального строительства. По отдельным спорным вопросам в ближайшее время примут соответствующие решения. Роспотребнадзор Дагестана добился возврата денег покупателю, который получил бракованный смартфон в магазине Реал 2, об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Так ранее поступило обращение от потребителя, через несколько дней после покупки у телефона перестал работать дисплей. По словам заявителя, попытки обменять или вернуть товар в магазине не увенчались успехом. Обратившийся запросил помощи у специалистов. Сотрудники отдела защиты прав потребителей связались с представителями магазина Реал 2, не разъяснили им права покупателя при реализации товара ненадлежащего качества и порядок действий продавца. По итогам разъяснительной работы заявителю были возвращены денежные средства за смартфон. Роспотребнадзор напоминает, что в спорных ситуациях с продавцами граждане могут обратиться в ведомство для защиты своих законных прав и интересов. Ну а бывший глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о том, что после передачи полномочий новому руководству он якобы продолжает кого-то куда-то расставлять. Пост об этом он сам опубликовал в своем телеграм-канале. По словам Меликова, он сейчас не читает анонимные дагестанские телеграм-каналы ни до, ни после обеда и впервые за долгое время посвятил время здоровью своему и своих старших. Меликов подчеркнул, что он офицер, который выполняет поставленные задачи, примерять на него театральные костюмы – неблагодарное дело. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилокин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее я напомню, что глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил в интервью телеканалу «Спорт-24», что упразднение его реальной должности и присвоение титула почетного президента назвал его странным и беспредельной историей. Причиной конфликта, по его словам, стали корыстные интересы людей, которые имеют косвенное отношение к клубу. Гаджиев рассказал, что клуб создавался на пустыре из подвала и своими силами, без трансферных расходов, дошел до российской премьер-лиги. В марте, напомню, что у него состоялся разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым до окончания сезона тренер не стал выносить конфликт публично. Но в Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, об этом сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас я напомню, что такая норма лишь носит рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов выше нуля. Для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии. Астрологические прогнозы и гадания о судьбе на картах Таро перешли в искусственный интеллект. Да, друзья, давно хотел эту тему поднять. Специальные чат-боты, рассказывающие о перспективах личных отношений и дающие финансовые советы, позволяют создателям зарабатывать десятки миллионов рублей. Тему продолжит мой корреспондент.
3: Хоть к гадалке не ходи. На смену традиционным тарологам и астрологам постепенно идут сетевые боты. Программы за считанные секунды генерируют предсказания и делают расклады на будущее. В месяц общий оборот 10 крупнейших ботов-гадалок в Telegram может доходить до 50 миллионов рублей. Эти цифры отражают не только запрос на знания об абстрактном завтра, но и о его финансовых параметрах. В сети тоже считают звезды, только не те, что в космосе, рассказывает генеральный директор AML-платформы CoinKit Виталий Горбенко.
4: Владелец не тратит ни минуты на каждую транзакцию, себестоимость услуги, по сути, равняется нулю. Девушки покупают телеграм-звезды, отправляют их гадательным ботам за расклады, натальные карты, персональные прогнозы и так далее. 14 мая Telegram открыл российским владельцам каналов вывод через фрагмент. Схема работает предельно просто, можно разделить условно на 4 пункта. Пользователь покупает звезды в Telegram, отправляет их боту за расклад, цены начинаются там от 50 звезд, что примерно 85 рублей. Бот копит средства 21 день, затем автоматически выводит через фрагмент в тон. Дальше деньги идут по стандартному криптомаршруту, тон уходит на биржу или обменник, откуда выводится уже в рублях.
3: Заплатить за VIP-консультацию нередко можно в пределах 10 тысяч. Сервис можно сделать буквально на коленках. Обращает внимание основатель IT-интегратора АВГ и платформы SkillStaff Александр Хачиян.
5: День, максимум два, для того, чтобы сделать такой сервис. В открытом доступе вся информация о том, как работают тарологи, нумерологи, да обучить его по манере общения, считанные дни. Все, в путь. Конечно, беда пришла к тем, кто на этом как-то зарабатывал. Психологи, которые в онлайне работают, работают с таким AI-ассистентом, который транскрибирует то, что говорит клиент, моментально, соответственно, анализируя и давая рекомендации, что делать.
3: Погрешность в ответах такого бота скорее не баг, а фича. Работают и автоматизируют процесс нейросети. Аналитика на любителя сюрпризов, иронизирует директор по развитию ARB Pro Роман Копасов.
6: Я лично знаю несколько проектов, которые попытались и реально автоматизировали этот процесс через свои онлайн-сервисы, через телеграм-каналы. Когда есть спрос, есть и предложение, и тем более с помощью ИИ можно автоматизировать любые ответы, где-то выдавая их рандомно, где-то действительно имея определенную астрологическую основу.
3: Предсказания бота имеют мало общего с практической астрологией, а значит, конкуренции ждать пока рано, говорит профессиональный астролог и таролог Борис Зак.
7: Профессиональный астролог, он дает гораздо более персонифицированный ответ. Клиенты приходят не только за ответом, но и за определенной психологической поддержкой. Те люди, которые обращаются к этим ботам, часто спрашивают, нравлюсь ли я Диме, позвоните мне Пете и так далее. Эти вопросы задают в чатах, где есть начинающие тарологи, готовые дать ответ бесплатно, либо же тарологи, которые берут за такой маленький ответ условные 500 рублей. Для них, наверное, такие боты являются конкурентами, а для клиентов это скорее элемент развлечения, который можно автоматизировать, не списываясь напрямую с каким-то другим человеком.
3: Средний чек у бездушного бота низок, но программный юмор порой дорогого стоит. Например, сегодняшним именинникам сетевой оракул рекомендует приобрести шляпу из тыквы.
1: Десятое июня на календаре, в студии Расим Загиров. Давайте посмотрим, чем запомнилось 10 июня в разные годы. Итак, в 1935 году был основан знаменитый футбольный клуб «Спартак» города Москвы. Миллионы болельщиков получили повод для радости, переживаний, ну и, конечно, традиционных фраз. Но в следующем сезоне точно будем чемпионами. В 1893 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Люди пришли посмотреть на животных, а животные, вероятно, удивились не меньше количеству этих самых посетителей. В 1846 году шотландский инженер Роберт Томпсон получил патент на пневматическую шину. Спасибо ему за то, что сегодня автомобили ездят мягче, чем некоторые чиновничьи обещания, так скажу. А еще сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Отличный повод побаловать себя любимым лакомством и официально считать это частью культурной программы этого дня. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ви слушаєте Діалог FM. Радіо для взрослих.
1: Цитати, висказування, мислі вслух.
2: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
3: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается, и он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения у него никогда в жизни не было, и поэтому прерываться даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит, он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, никого не обижает при этом.
2: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
4: Прокуратура Дагестана инициировала расследование пожара, который произошел прошлым вечером в Кизилюртовском районе. В рамках проверки будут выявлены все факторы и условия, приведшие к возгоранию. Ведомство внимательно следит за ходом проверочных действий. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. В Дербенте стартует летний сезон самого крупного мультимедийного фонтана в России. Полюбоваться водно-световым спектаклем можно будет с пятницы по воскресенье с 20 до 21.30. Освобождение от уплаты НДС в 2027-2028 годах затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года. Госдума приняла закон о введении штрафов за использование иностранных почтовых сервисов для регистрации и авторизации пользователей. Теперь для доступа к российским сайтам и платформам необходимо будет использовать только российский номер телефона, сервисы госуслуги, единую биометрическую систему или другие отечественные IT-решения. В случае нарушения требований владельцы ресурсов будут обязаны выплатить штрафы. Физлица от 10 до 20 тысяч рублей, юрлица от 500 до 700 тысяч. Госдума в первом чтении приняла законопроект, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению перечня профессий для трудовых мигрантов. Документ позволяет иностранцам и лицам без гражданства получать вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также определяет случаи работы за пределами региона, где выдано разрешение на работу. В случае временной замены коллеги, находящегося в отпуске, предусмотрена дополнительная оплата. Такое положение закреплено в статье 151 Трудового кодекса, напомнили в Госдуме. При этом сумма выплаты не соответствует окладу отсутствующего работника. Размер компенсации определяется по соглашению с работодателем. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте Диалог.ФМ.

Андрей, 10 июня, за окном новый день, а значит, время пришло зарядиться хорошим настроением на всю практически неделю. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами я, Расим Загиров. Это короткая рабочая неделя. Я напоминаю, что пятницу в нашей стране официально признан выходным днем по случаю Дня нашей страны. Итак, привет всем, кто уже спешит по делам, кто стоит в пробке, кто готовит завтрак или только-только открывает глаза и пытается понять, какой сегодня день, друзья. А сегодня у нас 10 июня на календаре. Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди у нас новости, интересные факты, события этого дня, полезная информация, ну и, конечно, хорошая музыка, куда без нее. Пусть этот день будет легким, продуктивным и принесет вам только самые хорошие новости. Оставайтесь на Диалог FM, это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Жители Дагестана обратились к главе Следственного комитета России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение в Махачкале. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб Махачкале и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном суде города Махачкалы. Я напомню, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и междугородней линии в Каспийск. Это полностью опровергает заявление чиновников об изношенности контрактной сети и подвижного состава. Я напомню, что линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. В связи с этим жители Махачкалы просят Александра Бастрыгина передать уголовное дело в производство регионального управления Следственного комитета для ускорения расследования. Плановые ремонтные работы на газораспределительных станциях «Восточной» в Махачкале перенесены на 16 июля. Отключение при этом не планируется, сообщает «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Я напомню, что ранее мы анонсировали ремонт на газораспределительных станциях 9 июня. Под временным ограничением газоснабжения попадали жители Ленинского района Махачкалы и Каспийска. В Махачкале на участке улицы Магомед-Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят дорожные знаки. Водители просят быть внимательными, строго соблюдать требования знаков и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просроченной задолженности по ипотеке, это свыше 4%. Об этом сообщают данные Центрального банка России. В аутсайдерах Республики Северного Кавказа хуже всего платят по ипотеке только в Ингушетии. Следователи в Дагестане начали процессуальную проверку по факту обращения жителей микрорайона Турали, Анжи и Ипподром в Махачкале. Люди там жалуются на то, что земельный участок, который зарезервирован под строительство школы, оказался в частной собственности. Жители микрорайонов обеспокоены тем, что на этом участке может появиться коммерческая застройка, тогда как эти микрорайоны Махачкалы остро нуждаются в школе. Я напомню, что ближайшая к ним школа перегружена и дети вынуждены заниматься в несколько смен. Сейчас следователи изучают, нет ли в действиях муниципальных чиновников признаков халатности. Об этом сообщила нам пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. На Верховный суд Дагестана отказал местному жителю в признании права собственности на искусственный созданный участок в Махачкале. По информации Минимущества Республики, в редукторном поселке в районе дома номер 53 по улице Лаптиева был искусственно создан земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Участок был создан в акватории Каспийского моря с помощью засыпки части морской и прибрежной территории. Истец просил судебной инстанции обязать государственные органы заключить с ним договор о создании этого участка, признать за ним право собственности на него и расположенные на нем сооружения. Против этих требований выступили Минимущество Республики и Волжская природоохранная прокуратура. Верховный суд Дагестана сейчас поддержал позицию госорганов. Минтранс России одобрил две заявки администрации Махачкалы на закупку более 140 автобусов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает нам мэрия столицы Дагестана. На городские маршруты должны выйти 36 автобусов большого и 105 среднего класса, которые адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда и навигационным оборудованием, таким как ГЛОНАСС и GPS. Когда новые автобусы поступят в Махачкалу, в мэрии пока нам не уточнили. В Махачкале работает 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает нам также мэрия столицы. Я напомню, что пришкольные лагеря посещают более 2000 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь напомню, что на организацию летнего отдыха, как мы ранее сообщали, из бюджета Махачкалы выделено почти 10 миллионов рублей. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом порталу nefs.ru заявил первый зампред комитета по экономической политике России Николай Арефьев. Так как он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Ну а российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составил лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающим кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банальнее, быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Стоимость обучения по техническим специальностям ведущих вузов впервые превысила 1 миллион рублей. По крайней мере, такие цены уже встречаются в Московском физико-техническом институте. Об этом пишут ведомости. С чем связан такой взлет цены, к чему теперь готовятся абитуриентам? Тему продолжит наш корреспондент.
2: Картина получается не совсем полная. В мониторинг ведомостей попали лишь популярные или профильные направления. То есть, например, в Московском физико-техническом университете учитывались только те программы, на которых специализируется вуз. Теперь о конкретных цифрах. Дороже всего обучение обойдется на программах физтеха, ядерная физика и прикладная математика и информатика. Стоимость за год там превысила 1 000 000 рублей, это на 32% больше, чем в 25-м. В МГТУ имени Баумана аналогичные направления стоят под 700 тысяч в год, рост на 27% в сравнении с 25-м. В МИФИ цена выросла на 20% до 500 000 рублей. Те же программы в Президентской академии и Петербургском политехническом университете в университете Петра Великого стоят 450 и 360 тысяч рублей соответственно. Триггеры такой динамики очевидны, считает ведущий научный сотрудник фонда Индем Владимир Римский.
3: Сложно готовить таких специалистов. И для того, чтобы их готовить, нужны, опять же, высококлассные преподаватели. Вот с этим у нас, правда, постепенно, но все сложнее и сложнее. Поэтому получается, что нужно компенсировать, но это не может дешево стоить. С другой стороны, у нас как-то математическое образование в целом ухудшается. Просто меньше студентов желает серьезную математику знать. Эта математика нужна для разработчиков всяких систем искусственного интеллекта, нейросетей. Надо отбирать вот этих студентов, дополнительно, может быть, обучать.
2: В высшей школе экономики свои рекорды. Стоимость программы «Информационная безопасность» выросла на 36%. Теперь за один курс придется заплатить 800 тысяч рублей. Самая дорогая юриспруденция тоже в вышке – 700 тысяч за год. Для сравнения, в МГУ такое же направление стоит 660 тысяч. Как пишут ведомости, большинство университетов объясняют рост цен на обучение затратами на инфраструктуру, оборудование и зарплаты. Это действительно так, но есть нюансы, говорит доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
4: Про высокие зарплаты преподавателей – это, по-моему, легенда. Не знаю, откуда это взялось. Затраты на обучение выросли – это правда, во всяком случае, в экспериментальных областях экспериментальной биологии просто банально потому, что выросли затраты на расходный материал. Просто лабораторный курс стал стоить существенно дороже. В прошлом году инфляция, если ее считать вот именно по реактивам, по-моему, в 3 раза больше, чем инфляция по потребительской корзине. То есть это не просто растет, а еще растет непропорционально быстро. Курс в области, в которой действительно требуются какие-то экспериментальные практикумы, стоимость порядка 1 000 000-1 200 000 в год кажется реалистичной.
2: В финансовом университете эти связали рост цен с реальной инфляцией. Но есть и накопительный эффект. Миноборнауки долгое время просто не допускали естественного повышения стоимости обучения, говорят эксперты. Пора пожинать плоды такого подхода, рассуждает кандидат экономических наук и автор проекта «Простые числа» Олег Камолов.
5: В силу неблагоприятной экономической конъюнктуры, дорогой кредит, деньги вузам бесплатно никто не дает, происходит процесс коммерциализации высшего образования, который переводит вузы в формат частных предприятий. В 2025 году относительно 2024 расходы федерального бюджета на высшее образование выросли менее чем на 3%. Это даже ниже официальной инфляции. Ну и в целом надо заметить, что государство создает такой искусственный дефицит учебных мест. Поставлена задача снизить число абитуриентов вузов из числа выпускников школ до 50% с нынешних 70%, а то, может быть, даже и сильнее порезать этот компонент. Экономике нужны скорее рабочие руки, чем умные головы.
2: Среди популярных у абитуриентов специальностей информационные системы и технологии, юриспруденция, экономика, информатика и вычислительная техника, техника и менеджмент. В президентской академии пояснили, что стоимость обучения по таким программам зависит от их востребованности, качества преподавателей, числа стажировок и практик.
1: Десятое июня на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. Именно в этот день, в 2008 году, начал работу большой андроидный коллайдер. Именно ученые искали тогда ответы на фундаментальные вопросы Вселенной. А интернет, мне кажется, в то время искал запросы. Не уничтожит ли она Землю? А еще 10 июня считается днем шариковой ручки. Так что, если сегодня ручка ваша перестала писать, именно во время важного документа традиции соблюдены. Вот такой вот он день 10 июня. Кто-то запускал компьютеры, кто-то исследовал космос, а кто-то открывал законы природы. Доброе утро. С вами Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Сулейманстальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного пенсионера, который пожаловался на неправомерное начисление налогов. В ходе надзорных мероприятий были выявлены грубые начисления и нарушения налогового законодательства. Установлено, что из-за технической ошибки одному и тому же гражданину, но под немного отличающимися персональными данными, были присвоены два разных индивидуальных номера, то бишь ИНН. Наличие двойного ИНН привело к неразберихе в базах данных пожилому человеку. Некорректно начисляли имущественные налоги, а также направляли заявление в суд о принудительном взыскании несуществующей задолженности. Для восстановления прав заявителя межрайонный прокурор Сулейманстальского района внес представление в адрес руководства налогового органа. По результатам его рассмотрения незаконно начисленную пенсионеру задолженность была полностью аннулирована, а персональные данные произведены в соответствии с законом Российской Федерации. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров, и знакомим с тем, что творится у нас в регионе. Незаконное содержание верблюдов на Черкесском водохранилище стало предметом разбирательства. В частности, суд запретил гражданину использовать животных в культурно-зрелищных целях с нарушением законодательства в области обращения с животными. Я напомню, что дело началось еще в августе прошлого года. Мы в Диалог ФМ об этом говорили. Тогда управление Россельхознадзора по Республике Дагестан установило, что на территории Черкесского водохранилище гражданином Арсламбековым незаконно содержались верблюды. И использовались они в развлекательных целях. В связи с неисполнением гражданина Арсламбековым, который не исполнил требования предостережения управления, и дело было передано в Буйнакский районный суд, сообщается, что 24 февраля этого года в адрес управления поступило решение Буйнакского районного суда Республики Дагестан, которым были удовлетворены исковые требования управления гражданину Арсламбекову. Уже в апреле этого года инспектором управления была проведена повторная проверка исполнением Арсламбековым судебного решения. Выяснилось, что верблюды по-прежнему содержатся у Черкесского водохранилища на тех же условиях. В связи с неисполнением гражданином Арсламбековым судебного решения о запрете использования животных в культурно-зрелищных целях с нарушением законодательства в области обращения местными судебными приставами, исполнителем Буйнакского УФСП по Республике Дагестан сейчас возбуждено исполнительное производство. Друзья, продолжаем. В Махачкале работают, я напомню, что в этом летом 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает мэрия столицы. Пришкольные лагеря посещают 1920 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них работают лагеря на базе школы-интерната 4. На организации летнего отдыха из бюджета Махачкалы, я напомню, что в этом году выделено почти 10 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции из малоимущих и многодетных семей, детям, состоящим на профучете, а также детям и семьи участников локальных конфликтов и прибывших из Сирии и Ирака. Ну и, друзья, соль лизунец. Есть такая соль. Для диких животных закупила Минприроды Дагестана 10 тонн этого самого соли лизунца. Для обитателей республиканских заказников поступила от Минприроды Дагестана. Я напомню, что регулярное подкармливание солью не только улучшает здоровье диких животных, но и поддерживает устойчивость популяции разных видов, а также поможет им в размножении и выживании в естественной среде Дагестана. Это особенно важно в условиях изменения экосистем и усиления воздействия человеческой деятельности на природу, отметили в Минприроде Дагестана. Ну и более 100 консультаций по маркировке товаров проведено в Дагестане на базе центра «Мой бизнес». Об этом сообщается, что в учреждении открыто консультационное окно по маркировке товаров «Честный знак». Представители бизнеса региона могут получить полный комплекс услуг по маркировке товаров в одном месте. За период работы центра маркировки сотрудниками центра «Мой бизнес» было оказано более 100 консультаций предпринимателям Дагестана по системе «Честный знак», отметил директор Иса Мегетинов. Основной запрос, который указал он, по которому обращаются предприниматели, это первичная консультация по системе «Честный знак», проверка товаров на обязательность маркировки, а также введение в оборот и выведение из оборотов кодов маркировки. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Популярный белорусский тревел-блогер Артем Рындевич призвал туристов посетить Дагестан, чтобы поддержать экономику республики после недавнего катаклизма. Видеообращение, которое набирает миллионы просмотров, он выразил соболезнования пострадавшим селам и семьям в результате наводнений. Он отметил, что, несмотря на широкую информационную поддержку, туристический поток в регион значительно сократился. По его словам, туроператоры фиксируют резкое падение притока отдыхающих. Популяция направлений превратилась в тихие места, хотя доступ ко всем туристическим объектам остается открытым. И как недавно сказал глава Дагестана Федор Щукин, все вот такие туристические зоны в Дагестане не пострадали. Есть часть автомобильных дорог, которые уже пришли в норму. Блогер подчеркнул, что на территории практически не пострадали с точки зрения туристической инфраструктуры и перечислил достоинства республики – ГУНИП, ущелья, водопады и местных жителей. Рындевич призвал подписчиков собирать чемоданы и ехать в Дагестан, отмечая, что это значит значимой формой поддержки для местного сообщества и бизнеса. Ну и, друзья, генерал-майор Дмитрий Пешаков стал новым командиром Махачкалинского соединения Росгвардии. Его представил личному составу временно исполняющий командира Северокавказским федеральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Росляков. Сообщалось, что вчера в мероприятии также принял участие бывший командир соединения генерал-майор Дмитрий Чистяков. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал этого года. С документом можно, кстати, ознакомиться на сайте правительства Дагестана. Показатели, которые установлены для каждого муниципалитета, будут использоваться при расчете объема субвенций для обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Самая высокая стоимость квадратного метра установлена в Махачкале, чуть более 150 тысяч рублей. В первую тройку вошли также Каспийск, там 140 тысяч рублей. Эйзербент догоняется 122 тысячам рублей за квадратный метр. Среди районов лидером по цене за квадратный метр стал Кизилюртовский район, там 87 тысяч рублей за квадратный метр. За ним идет Кум-Таркалинский район, 82 тысячи рублей, и Кизлярский со стоимостью 77 тысяч рублей. Ну и, друзья, Госдума разрешила регионам ограничивать продажу вейпов. Мы об этом говорим в программе «Утро» на Диалог ФМ. Так, Нижняя Палата парламента окончательно одобрила этот документ в двух чтениях. Закон теперь позволяет субъектам России устанавливать местные ограничения вплоть до полного запрета розничной торговли вейпами, а также жидкостями для них в аналогичных товарах на своей территории. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, при принятии закона учитывались позиции регионов, мнение граждан, медицинского и педагогического сообщества и экспертов. Регионы, которые ввели этот запрет, обязаны уведомить об этом Росалкогольтабакконтроль. Ведомство затем опубликует список таких субъектов на своем официальном сайте. Я напомню, что местные ограничения начнут действовать с момента принятия и сохранят силу до 1 марта 2032 года. В тех регионах, где запрет не будет введен, продолжит действовать общее федеральное регулирование торговли этими изделиями. Закон вступит в силу в порядке, установленном законодательством России. Ну и, друзья, Госдума приняла закон о штрафах для российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Об этом сообщает Москва-24. Речь идет о случаях, когда доступ к информации дают без положительной проверки. Авторизация должна проходить через российский номер телефона, госуслуги, единую биометрическую систему или другие российскую систему. За нарушение для юридических лиц предусмотрен теперь штраф до 700 тысяч рублей. Также при повторном нарушении сумма может вырасти до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Также штрафы вводятся за нарушение при использовании рекомендательных технологий. Например, если сайт подбирает пользователю материалы или товары, но не объясняет, по каким правилам это происходит. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Об этом сообщает «Коммерсант». С начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажа пирожных увеличилась на 9%, печенье на 3%. При этом спрос на на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне меняется и производство. Я напомню, что с января по апрель этого года российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. Евросоюз готовит новый... Ну и большинство россиян считают, что государство должно помогать гражданам жильем. По данным опроса, так ответили 92% участников. Каждый второй полагает, что такая поддержка должна распространяться на всех. Еще 41% респондентов считают, что помощь нужна только тем, кто действительно в ней нуждается. Эксперты российской газеты связывают такие ожидания, в том числе с памятью о советской системе, когда жилье часто предоставлялось бесплатно. Кроме того, право гражданам на жилище закреплено, я напомню, что в Конституции России. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенничества. На портале госуслуги должна появиться очень скоро специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему антифрод. Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через сайт госуслуги или МФЦ. После подключения такие вызовы начнут автоматически блокироваться. Отменить ограничения можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр. Большинству россиян было сложно учить русский язык. Об этом заявили 67% опрошенных. Около трети не испытывали заметных трудностей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом сложность русского языка россияне чаще считают не недостатком, а преимуществом. 36% респондентов связывают ее с выразительностью и красотой языка. Каждый третий считает, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. Часть опрошенных видит в этом и минусы. 19% полагают, что из-за трудностей изучения русский язык менее распространен в мире. Я, насколько знаю, вот очень часто общался в свое время с иностранцами, и я от них узнал, что наш русский язык, он один из самых сложных в мире по изучению. Вот одно дело, когда ты учишься в школе, когда ты с рождения живешь в этой стране и учишься русскому языку, и слышишь русскую речь, это одно. Но по факту он считается одним из самых сложных языков в мире. Поэтому мы обладатели, так сказать, сложного языка. Сейчас, наверное, табасранцы наши слушают 49 потежами, поэтому тоже большущий салам. Продажи шоколадных плиток в рознице заметно снизились. В январе-марте они упали на 13% год-году, следует из данных Intech. Это самое сильное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. В целом рынок сладостей сократился незначительно. По оценке аналитиков, общее снижение составило около 1% в физическом выражении. Эксперты, кстати, связывают снижение интереса к шоколаду прежде всего с ростом цен. Глэмпинги, конные прогулки, короткие туры по Золотому кольцу России. Коммерсант узнал, где россияне проведут грядущий длинный уикенд. Я напомню, что в пятницу, 12 июня, отмечается День России. Он официальный выходной. Лето тем временем окончательно взяло верх над весенней непогодой. Даже у нас в Махачкале обещают плюс 30. А ательеры призывают поторопиться.
2: В выходные россияне отправятся в короткие поездки по стране. География обширная, но главное – недалеко от дома. Тратить даже один из трех выходных на дорогу путешественники не готовы. Поэтому и выезд за рубеж на фоне нестабильной работы аэропортов оказались не в тренде. Нервные клетки дороже, отмечают собеседники Коммерсант-ФМ. Впрочем, и внутри страны найти отдых под ключ с 12 по 14 июня сейчас задача нетривиальная. Лучшие объекты разбирают за 2-3 месяца до дат, а спрос традиционно высок, указывают в Авито путешествия. Но еще и шанс заскочить в последний вагон, отмечает основатель глэмпингов «Гуляй город» и «Аномалия» в Тульской области Дмитрий Гасилов.
3: 1 июня наступило и пошел спрос. Сейчас праздники практически полностью распроданы. Стоимость на 3 дня завтраком будет стоить на 2 человек примерно 1030. В «Гуляй городе» мы построили бассейн с банным комплексом. И здесь, в принципе, можно все выходные провести. В этом году просто шикарно. У нас вода прогрелась до 22 градусов, и гости уже купаются. Также есть совдоски, байдарки, катамараны, квадроциклы. Если говорить про аномалию, это по большей части прогулки по экотропам, ресторан, баня, купели, велосипеды.
2: Если прослушивание у костра народных «Короля и Шута», «Веночка Кадышевой» и нетленных хитов Высоцкого в планы не входит, плейлист составляли в ВЦИОМе, дороги за дзеном и созерцанием ведут в плюс. В живописном городке на берегу Волги есть варианты размещения от курортных отелей со спа-центром и бассейном до бутик-отелей, стилизованным под особняк с антикварной мебелью. Ночь в последнем обойдется от 40 тысяч. Еще колоритнее Рыбинск. Кроме гастрономических изысков и уникальной архитектуры, местное водохранилище притягивает фанатов водного отдыха и рыбалки. Двухчасовая аренда яхты на шестерых там обойдется в 14 тысяч. По данным Яндекс.Путешествий, лидерами по числу бронирований на этот уикенд стали Сочи, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Цены варьируются от 7,5 до 10 тысяч рублей. А спрос на аренду квартиры и загородных домов год к году подскочил на 27,75% соответственно, продолжает коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.
4: Чаще всего на эти июньские праздники бронируют квартиры в Ленинградском, Нижегородском, Московской области. Также в лидерах стандартно Краснодарский край и Татарстан. Продолжительность такой поездки 2 ночи. И чаще всего такие поездки едут небольшими компаниями, 2-3 человека. В среднем цена за ночь составит примерно 8 с небольшим тысяч рублей. За городом, как правило, собираются большими компаниями. Топ-направление — это Московская, Ленинградская область. Также мы видим очень большой всплеск интереса в Карелии, в Челябинской области и в Башкортостане. Стоимость аренды составит примерно 16,5 тысяч рублей за ночь.
2: Пик сезона и в Петербурге. Период белых ночей – самое популярное время в году. Включая переезд, бюджетная поездка может обойтись в 15-20 тысяч рублей, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
5: Москвичи поедут в Калужская, Тверская, Владимирская области. Большим спросом пользуются туры по Золотому кольцу. Наиболее популярные – Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома. Теплоходные туры есть короткие, трехдневные, скажем, Москва, Углич, Мышкин. Вокруг, в принципе, каждого у нас миллионников есть инфраструктура загородных отелей. Если брать Подмосковье, здесь есть отели стоимостью и 20 тысяч на человека в сутки. Есть более бюджетные варианты. Каких-то вот чрезвычайно дорогих вариантов мы не видим, потому что, ну, за 3 дня много денег не успеешь потратить.
2: Впрочем, было бы желание. Так в соцсетях нашли только карбоновые складные стулья для кемпинга за 100 тысяч. При этом автопутешественникам наверняка стоит запастись бензином и бумажными картами. В регионах с этим нестабильно, напоминают эксперты.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Ожидается настоящая летняя погода. Отличный день вечером для прогулок. Ну и, конечно, работы утром, друзья. Главное, не забывайте про головные уборы и воду в течение дня. Лето постепенно набирает свои обороты. Хорошего всем дня и отличного настроения вместе с Диалог ФМ в студии Расим Загиров.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Дональд Трамп пригрозил Беньямину Нетаньяху установить его одного против Ирана. Подробности своего недавнего телефонного разговора с израильским премьером американский президент раскрыл в интервью телеканалу N217. По его словам, Вашингтон откажется от поддержки Иерусалима, если новые атаки последнего перерастут в полномасштабную войну. Обозреватель Максим Юсин считает, что для Дональда Трампа настал тяжелый момент, когда его мнение все меньше учитывают и союзники, и даже противники. Тема продолжится. Максим Юсин здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
6: Последние дни ознаменовались несколькими событиями, которые сложно расценить иначе, как публичное унижение Дональда Трампа. Именно так выглядит со стороны новая эскалация в Персидском заливе, которую президент США не хотел, от которой отговаривал своего союзника и клиента, израильского премьера Беньямина Нетаньяху, но которая тем не менее произошла, как если бы мнение лидера главной сверхдержавы уже ни во что не ставилось, не только в Иране, но и в Израиле. Трамп вначале пытался отговорить Нетаньяху от ударов по Бейруту, понимая, что это может спровоцировать реакцию Тегерана, обстрел израильской территории уже его баллистическими ракетами. Но Нетаньяху все равно атаковал ливанскую столицу. Затем, после запуска по Израилю иранских ракет, Трамп предпринял новую попытку остановить противостояние. Он заявил, что обмен ударами на этом надо закончить, что Израиль не должен в ответ бомбить Иран, что в этом случае регион скатится к конфронтации, как последние 47 лет или последние 3000 лет. Но и этот призыв никого не остановил. Нетаньяху не волнует, что было 47 лет назад, а уж тем более 3000 лет. Его заботят парламентские выборы, которые должны состояться осенью. А на выборах никак нельзя выглядеть слабым, нельзя не ответить на удар аятолл. Такая потеря лица может иметь фатальные последствия. И чтобы этого не допустить, можно даже бросить вызов могущественному покровителю. Нетаньяху рассчитывает на то, что хозяину Белого дома никак не выбраться из колеи, в которую он сам себя загнал. Он все равно самый произраильский президент в истории Соединенных Штатов. И сколько бы Трамп ни кипятился, ни бушевал, ни оскорблял по телефону своего собеседника в Иерусалиме, он в любом случае будет обязан защищать еврейское государство, если ситуация станет критической. Но пока до этого далеко. Ситуация в целом под контролем. Так, во всяком случае, считают израильтяне. Еще один вызов был брошен Трампу на украинском направлении. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России на самом деле имело двух адресатов – не только Владимира Путина, но и Трампа. Именно к нему, по сути, обращается Зеленский, предупреждая, так как Трампу сейчас не до Украины, так как он увяз на Ближнем Востоке, отныне Киев станет ориентироваться в первую очередь не на его мнение, а на позицию Европы. И позицию эту Европа незамедлительно сформулировала в Лондоне по итогам встречи Зеленского с премьером Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии. Европейская позиция разительно отличается от американской. В ней нет ни намека на пресловутый дух анкориджа. В адрес России там не предлагается никаких встречных шагов, никаких обещаний и стимулов в случае, если Москва проявит гибкость и пойдет на компромисс. Только ультимативные формулировки, только жесткое давление, как будто на дворе не 2026 год, а лето 2023-го, накануне украинского контрнаступления, когда в Европе верили, стоит еще немного надавить, и Россия обрушится. Такой настрой не сулит ничего хорошего, как минимум в течение ближайших месяцев. Но не менее тревожной представляется дипломатическая маргинализация Америки Дональда Трампа. И на Ближнем Востоке, и в Европе с ней считаются все меньше, как будто Трамп уже стал хромой уткой, как будто его эмоции, его гнева, его мести уже перестали бояться. Причем как противники Соединенных Штатов, так и их союзники. В приложении к украинскому кризису, в отношении которого США в последнее время выступали как едва ли не самая миролюбивая сила, подобная маргинализация Трампа, его уход в тень, могут иметь самые печальные, а то и непоправимые последствия.
1: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и под подвергаются актам вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщали о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. Петр Щукин вручил за вклад в развитие и укрепление законности и правопорядка, самоотверженность, орден почета Республики Дагестан третьей степени генерал-майору Росгвардии Дмитрию Чистякову. До назначения на эту должность сегодня заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе он возглавлял 102-ю отдельную бригаду оперативного назначения Росгвардии. На встрече с временно исполняющим командующего Северокавказским округом Росгвардии Александром Росликом и командиром 102-й бригады Дмитрием Пешаковым сегодня они обсудили вопросы безопасности и взаимодействия при выполнении совместных задач Росгвардии. Ну и Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережение, но они не исполнялись, несмотря на решение суда. Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения судебный пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильный духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели пять представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедагиров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана, как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками.

Ну, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо гражданина Российской Федерации сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. 10 июня на календаре, в студии Расим Загиров. Давайте посмотрим, чем запомнилось 10 июня в разные годы. Итак, в 1935 году был основан знаменитый футбольный клуб «Спартак» города Москвы. Миллионы болельщиков получили повод для радости, переживаний, ну и, конечно, традиционных фраз, но в следующем сезоне точно будем чемпионами. В 1893 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Люди пришли посмотреть на животных, а животные, вероятно, удивились не меньше количеству этих событий. Посетителей. В 1846 году шотландский инженер Роберт Томпсон получил патент на пневматическую шину. Спасибо ему за то, что сегодня автомобили ездят мягче, чем некоторые чиновничьи обещания, так скажу. А еще сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Отличный повод побаловать себя любимым лакомством и официально считать это частью культурной программы этого дня. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
18: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
19: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
18: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Дагестана запустила специальную телефонную линию для жителей Кизилюртовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мера направлена на оперативное решение вопросов, с которыми обращаются граждане, а также в связи с происшествием на магистральном газопроводе. Жители района могут звонить по номеру 8-928-514-0520. В Махачкале 13 и 14 июня пройдет крупнейший в истории Северного Кавказа фестиваль кофе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Подготовку к мероприятию рассмотрели на рабочем совещании, которое провел первый заммэра Махачкалы Нариман Батырбиев. В этом году в фестивале примут участие не только представители из различных регионов России, но и из Белоруссии и Китая. Госдума приняла закон, который наделяет регионы полномочиями регулировать розничную торговлю вейпами и другими электронными системами доставки никотина. В ходе двух чтений Нижняя палата парламента утвердила документ. Теперь субъекты могут вводить местные ограничения на продажу вейпов, жидкостей для них и аналогичных товаров, вплоть до полного запрета на своей территории. Минцифры и Роскомнадзор предложили правоохранительным органам содействовать в разблокировке игры Roblox в России. В ведомстве уточнили, что Roblox предоставила гарантии соответствия своим действиям российскому законодательству. Житель Санкт-Петербурга получил штраф за дискредитацию армии после высказываний в приватном разговоре по WhatsApp. Основанием для судебного разбирательства стала аудиозапись телефонного разговора, которую один из участников передал в правоохранительные органы. Адвокаты обвиняемого утверждали, что беседа между двумя людьми не может считаться публичной. Однако суд решил, что высказывания могли быть доступны третьим лицам и признал мужчину виновным. Курбан Байрамбеков завоевал титул чемпиона на международном турнире по профессиональному боксу «Битва за Восток», который прошел в Чите. Боксер из Дагестана встретился с соотечественником Максимом Кузнецовым в главном бою турнира. В поединке, который длился 8 раундов в легчайшем весе, Байрамбеков одержал победу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане утверждена средняя рыночная стоимость жилья на третий квартал 2026 года. Постановлением правительства Дагестана утверждена средняя рыночная стоимость по муниципальным образованиям. Установленные показатели будут использоваться при расчете объема субвенций, предоставляемым местным бюджетом из республиканского бюджета для реализации государственных полномочий по обеспечению жилья детям-сиротам и детей, которые остались без попечения родителей, а также лиц из их числа. Ознакомиться с информацией о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площадью жилого помещения в размере муниципального образования и городов Дагестана можно на сайте правительства Дагестана. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дагестан представит туристический, культурный и гастрономический потенциал на форуме путешествий. Я напомню, что с сегодняшнего дня по 14 июня будет проходить на ВДНХ. Смогут совершить там настоящее путешествие по Дагестану все присутствующие.

0: присутствующие, не покидая Москвы. На стенде республики посетителей ждет знакомство с одним из ярких и самобытных регионов России, краем величественных гор, древних крепостей и гостеприимных людей и уникальных традиций. На протяжении 5 дней площадка Дагестана станет центром культуры, туризма и национального колорита. Атмосферу праздника создадут яркие выступления артистов шоу-группы «Лезгинка Дэнс», энергия кавказских танцев, красочные национальные костюмы и неповторимая сценическая харизма исполнителей помогут гостям форума почувствовать характер и дух национального Дагестана. Посетители смогут узнать о популярных туристических маршрутах, новых возможностей для отдыха и путешествий, а также принять участие в викторине «Дагестан туристический». Самые внимательные и эрудированных участников ждут памятные подарки и приятные сюрпризы. Особым событием программы станет гастрономический мастер-класс. Гости форума увидят, как готовят знаменитые блюда дагестанской кухни, лезгинский, аварский хинкал, а также смогут ближе познакомиться с кулинарными традициями для региона, которые бережно передаются из поколения в поколение. Стенд Дагестана станет площадкой для новых знакомств, культурного обмена и делового общения представителей туристической отрасли России и зарубежных стран. Я приглашаю всех гостей форума, который будет находиться в Москве, открыть для себя нашу республику, регион, где древние традиции гармонично сочетаются с современным туристическим развитием. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Я отделением социального фонда по Дагестану. Он компенсирует работодателям их затраты на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Подать заявку работодателям можно на участие в программе в онлайн-формате. Теперь весь процесс, как заявляет соцфонд, от подачи до заявления до возмещения расходов на предупредительные мероприятия полностью цифровизован. Сумма компенсации для каждого работодателя индивидуальная и составляет до 30% от страховых взносов на численность предприятиями за предыдущий год. Организации малого и среднего бизнеса с численностью персонала до 100 человек могут использовать средства за 3 года, если в 2 предшествующих годах не обращались за финансированием. Заявки работодателей на участие в программе принимаются до 1 августа этого года. Получить софинансирование на улучшение условий труда может любой работодатель, который имеет задолженность, не имеет задолженность по уплате страховых взносов. Продолжаем утро на Диалог ФМ. В Агульском районе Дагестана на участке автодороги местного значения от Пик Амух произошел сход земляных масс. Инцидент произошел из-за продолжительных осадков. В результате обвала частично оказалось перекрыто дорожное полотно, а также пострадала система водопровода, которая ведет в ближайшее село. Сразу после обнаружения происшествия на место выехали специалисты муниципалитета и дорожные службы, для устранения последствий привлекли спецтехнику. Параллельно бригада коммунальщиков провели аварийно-восстановительные работы на водоводе. Благодаря слаженным действиям служб подачу воды восстановили в самые короткие сроки. Водоснабжение работает сейчас в штатном режиме. По данным метеорологов, в муниципалитете сохраняется дождливая погода, что повышает риск новых оползней и размывов дорог в горной местности. Специалисты, я напомню, что продолжают мониторинг трассы Пик Амуха и прилегающих склонов. Ну и, друзья, пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе достигла максимума, как сообщили в дагестанской таможне за сутки с 7 на 8 июня. Тогда мы еще говорили в программе «Утро на Диалог ФМ». Через пункт пропуска Тагеркент-Кызмаляр проследовало 458 грузовых автомобилей. Этот показатель стал историческим рекордом для данного объекта, значительно превзойдя прежний максимум 400 машин, установленный еще в конце прошлого года. Рост трафика зафиксирован, я напомню, что в целом по всему участку границы. Например, к сегодняшнему утру через все работающие пункты пропуска проехало почти 1000 машин большегрузного транспорта, что стало абсолютным рекордом для российско-азербайджанского направления, побив достижение 2024 года. В таможне нам подчеркнули, что увеличение интенсивности движения не отразилось на качестве и скорости контроля. Обеспечение бесперебойного прохождения товаров через границу останется приоритетной задачей, которая решается за счет эффективной организации работы сотрудников ведомства. Трое дагестанских футболистов в составе сборной России стали бронзовыми призерами международного турнира по футболу Лига наций в формате 7-7, который завершился в Сербии. Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Шамиль Гаджимагомедов внесли свой вклад в успешное выступление команды, которая в матче за 3-е место обыграла хозяев турнира, сборную Сербии, со счетом 5-2. На групповом этапе россияне победили Тунис 21-0 и Турции 3-1, а также уступили Италии 3-4 в полуфинале сборной России в серии пенальти уступила Чехии, а в матче за бронзу обыграла Сербию. И Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Противостояние продолжалось менее суток. Президент США Дональд Трамп все это время активно призывал стороны остановиться. В результате каждая из них объявляла о своей победе. Острую фазу конфликта удалось остановить. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает главной причиной миролюбия главы Белого дома грядущий чемпионат мира по футболу в США. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: На Ближнем Востоке произошло кратковременное обострение. Вернее сказать, обострение там давно, но сейчас ситуация неожиданно дошла до точки кипения, а потом также неожиданно сошла на нет. Случилась мини-эскалация или мини-война. Израиль проводит военные операции в Южном Ливане. Однако, как считается, большой пожар сдерживает Дональд Трамп. По крайней мере, между сторонами действует или действовало формальное перемирие. Но вот Хизбалла в очередной раз обстреляла север еврейского государства. В ответ был нанесен удар по шиитскому кварталу Бейрута, где находятся штабы упомянутой высшей организации. Тегеран вступился за своих, обстрелял Израиль баллистическими ракетами и получил непропорциональный ответ. Хуситы подключились, обещали перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Подобное действо продолжалось меньше суток. Дональд Трамп все это время требовал от сторон прекратить. Говорил по телефону с Беньямином Нетаньяху. Вроде бы опять ему грозил. Выражался эмоционально. Не факт, что дело обстояло именно так, но в результате президент США добился своего. Можно поспорить с этим, мол, просто большой войны пока никто не хочет. Как бы то ни было, все вернулось на круги своя. Израиль продолжает бомбить Хизбаллу в Ливане, но Бейрут вроде бы пока не трогает. Определение ни мира, ни войны здесь, наверное, не очень подходит. Это скорее война на минималках или война со связанными руками. Но это больше с точки зрения Израиля. Однако с периодическим взрывом эмоций. Вопрос, который витает в воздухе, надолго ли вот эта самая мирная пауза? Ответить достаточно просто. В США днями открывается чемпионат мира по футболу. Продлится он ровно 39 дней. Дональду Трампу важно, чтобы в мире в это время было более-менее тихо. Не факт, что получится удержать ситуацию в рамках так долго, но хотя бы открытие мундиаля желательно провести без осложнений. А дальше, возможно, всякое. Как говорили в советские годы, о, спорт, ты мир. Не получается, к великому сожалению, оторвать спортивные состязания от политики. К слову, сборная Ирана в чемпионате тоже участвует. Так что для всех логично поумерить военную активность. Но вот будет интересно, если команда из Исламской Республики займет некие призовые места или будет хорошо, красиво играть, побеждая в том числе западные команды. Тогда точно политики будет очень много, и разговоры пойдут разные. Но не будем забегать вперед, большая политика все равно остается на первом плане.
0: За окном в Махачкале сейчас плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Ожидается настоящая летняя погода. Отличный день вечером для прогулок. Ну и, конечно, работы утром, друзья. Главное, не забывайте про головные уборы и воду. В течение дня лето постепенно набирает свои обороты. Хорошего всем дня и отличного настроения вместе с Диалог FM в студии Расим Загиров.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и накануне в Махачкале на улице Кавказской вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Сигнал о бедствии поступил на пульт экстренных служб в 12:34. Когда огнеборцы 8-й пожарно-спасательной части прибыли на место, внутри помещения уже вовсю полыхали домашние вещи и имущество. Как сообщили в МЧС Дагестана, существовала реальная угроза распространения пламени по всему зданию. Однако пожарным удалось локализовать и ликвидировать очаг возгорания на площади 15 квадратных метров до того, как ситуация стала критической. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв. В настоящее время, я напомню, что дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы выяснить, что именно стало причиной внезапного возгорания в жилых помещениях. Продолжаем, друзья. В Махачкале накануне состоялось торжественное представление нового командира соединения Росгвардии. Им стал генерал-майор Дмитрий Пешаков. Личному составу его представил временно исполняющий командование Северокавказским округом войск Национальной гвардии генерал-майор Александр Росляков. В мероприятии также приняли участие предшественники. Это Дмитрий Пешаков, генерал-майор Дмитрий Чистяков. Дмитрий Пешаков, в свою очередь, поблагодарил руководство за оказанное доверие и заверил, что сосредоточит усилия на укрепление боеспособности подразделения Росгвардии в Дагестане. Я напомню, что за плечами у Пешабекова служба в Москве и на Северном Кавказе. Он выпускник Саратовского военного командного училища внутренних войск и Общевойсковой академии воздушных сил России. За проявленное мужество и профессионализм Дмитрий Пешаков награжден 2 орденами мужества, медалью Суворова и медалью Жукова. Ну и, друзья, мы, Диалог ФМ, решили поговорить со старшим вице-президентом, руководителем блока технологий Сбербанка Кириллом Меньшовым о развитии искусственного интеллекта и его значимости для индустрии. Я напомню, что Кирилл Меньшов, этот старший вице-президент, руководитель блока технологий Сбербанка России, он нам решил дать интервью. Итак, здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ он.
2: Здравствуйте.
1: Кирилл, вы выступали на сессии, на форуме и говорили о том, что молодое поколение сейчас много решает. Какие ключевые задачи вы ставите перед вашей молодой командой и каковы требования все-таки к их деятельности?
2: Решает все-таки не только молодое поколение. Самое главное, что решает совместная работа молодого поколения и опытного поколения. Назовем это аккуратно так. У обоих частей нашей команды, безусловно, есть свои преимущества. И наша главная, наверное, ценность в том, что мы умеем их интегрировать между собой. У молодость, как бы, и опыт, работая вместе, дают самый большой результат. А второе, что очень важно отметить, конечно, мы видим, что молодое поколение более открыто к инновациям и изменениям. Все мы понимаем, что мы сейчас начинаем новую технологическую эру генеративного искусственного интеллекта. То есть мы с точки зрения информационных технологий прошли автоматизацию, мы прошли цифровизацию, и вот мы вступаем в новую масштабную эру. И сейчас, конечно, очень важно очень быстро адаптироваться, быстро перестраиваться. Новые технологии появляются буквально ежеквартально. В ноябре прошлого года появилось агентное кодирование, и мы вот активно на него переходим, перестраиваемся. И, конечно, мы видим, что молодежь переходит на него активнее. Те, у кого есть большой опыт ручного создания программных продуктов, им, конечно, тяжело отказаться от того, как они делали это раньше, тяжело довериться искусственному интеллекту, потому что агенты кодируют, конечно, иначе, чем делали бы вы сам. И, конечно, результат получается иной. Поэтому молодежь, еще раз, это очень важная часть крупной команды, но она не работает без опытной части в этой же команде.
1: Мы уже входим в эту новую реальность, а в реальность N-Native. И очень интересная такая тема, какие отрасли бизнеса уже ощущают эту точку невозврата. Например, мне кажется, без искусственного интеллекта невозможно сейчас работать. Как вы отмечаете для себя вот эти самые направления?
2: Здесь тоже очень важно понимать, какой был канон развития цифровизации и трансформации. Сначала это был эпоха цифровизации. Если вы помните, газеты, такие как «Коммерсант» и остальные, они просто публиковали свою печатную версию просто на сайте один в один. Это то, с чего все начиналось. И где мы сейчас с вами оказались. То есть каждая трансформация все-таки начинается с базы, с базовой, тогда была цифровизация, сейчас иизация, можно это назвать, когда, по сути, мы еще не прошли точку невозврата. Вот это важно. Мы накапливаем опыт, накапливаем технологии, накапливаем новые энейблеры, которые позволят нам это сделать, но точка невозврата, она уже не за горами. И важно понимать, что такое Digital Native организация, например, как Сбер. Это компания, которая без Digital не способна существовать, не будет функциональна. Если вдруг, не дай бог, представить эту ситуацию, мы в отделениях не обслужим всех наших клиентов, мы не приведем такое количество платежей. Во-первых, это некому руками будет сделать, во-вторых, они просто не поместятся во все наши отделения. В этом смысле, с точки зрения диджитала, мы точно прошли точку невозврата. То же самое происходит, безусловно, с искусственным интеллектом. В моем понимании, эта точка не за горами, она должна быть где-то в следующем году. Соответственно, где это будет? Безусловно, в бигтехах и технологических лидерах, те, которые показали себя в эпохе цифровизации и цифротрансформации, они же, я уверен, и будут теми самыми компаниями, которые покажутся здесь. Наверное, так же, как и в эпоху цифровизации, будут новые компании, которые появились исключительно на этой волне.
1: Скажите, пожалуйста, это те, кто создает AI-агентов, это сейчас самое популярное?
2: Это, наверное, самое популярное. Может быть, это будет не оно. Я понимаю, что в эпоху цифровизации и интернета у нас появились такие компании, которых, в принципе, в эпоху до этого не существовало. Вот примерно такие же компании неизбежно появятся и в новой эпохе. Войдут ли они также стремительно в такой же масштаб или не войдут? Посмотрим. Сильно будет зависеть от скорости трансформации изменений тех, кто сейчас уже здесь работает, такие как мы.
1: Насколько я знаю, на конференции Сбер представил первое в России руководство по нативной трансформации процесса создания программного обеспечения. Речь о том, что пишет код искусственный интеллект. Какие 2-3 основных принципа из него вы рекомендовали бы владельцу бизнеса?
2: Бизнеса тоже важно понять. Наверное, самый ключевой принцип, мы это называем петлями, несколько петель работы. Как мы это разделяем? Если раньше человек одновременно исполнял, думал то, что надо сделать, управлял продуктом, понимал, как он принял развивать, какой функционал надо делать, потом он же его и реализовывал. Но в команде какой-то большой это могло бы разделяться по ролям. Да, есть продукт-оунер, который создает продукт, есть разработчик, который пишет код. То сейчас, поскольку код уже создается на мультиагентными системами, человеку нет необходимости тратить на это большое количество времени. Поэтому постепенно все смещается к тому, что человек работает только над смыслом, ценностью и продуктом, а ставит задачу искусственному интеллекту. Искусственный интеллект выполняет эту задачу. И здесь очень важно следующий этап – это принятие результата. На текущий момент принятие результата работы искусственного интеллекта неизбежно выполняется человеком. И это формирует новую проблему. Потому что очевидно, что мы можем очень быстро придумывать, что надо в продукту. Если искусственный интеллект быстро делает доработки, возникает вопрос, а как мы сможем быстро принимать этот результат? Есть у нас достаточно времени и терпения, чтобы все это прочитать? Вот ответ на этот вопрос, собственно, дает наша методология. О том, каким образом встроить куда-то проверки, каким образом частично разгрузить эту когнитивную нагрузку с человека. Очевидно, что если инженер вместо написания кода будет бесконечно читать чужой код, со временем он будет просто нажимать окей, потому что это, ну, трудно себе представить настолько усердного человека, который бы не сошел с ума в таком процессе.
1: Многие говорят о столкновении человека и технологии, о том, что столько людей не нужно будет для выполнения задачи. Это социальная проблематика сейчас, с вашей точки зрения, когда приобретает эта актуальность?
2: По моему персональному мнению, что она никогда не приобретет. Благодаря вот искусственному интеллекту, который действительно снимает рутину, позволяет делать больше, мы просто будем делать больше. На самом деле есть огромное количество, это называется бэклог в нашем инженерном мире, задач, которые хотелось бы сделать в продукте, но которые не сделать, потому что не хватило сил и ресурсов. Мы, наконец-то, сможем делать продукты, которые в каком-то смысле совершенны, в которых сделано ровно все, что задумал их создатель. На текущий момент, еще раз, практически ни в каком продукте это невозможно. Нам не хватает силы, нам хочется его рисовать, исходя из каждого нового тренда дизайнерского, который каждый год выходит. То же самое с точки зрения кибербезопасности и уязвимости. Огромное количество уязвимостей сейчас находится вообще искусственного интеллекта. И опять-таки не хватает сил многим командам это все исправлять. Технологический долг. Появляются новые технологии, появляются новые возможности, как можно тоже включить новый продукт. Но опять-таки не хватает сил и ресурсов это сделать. В моем понимании, мы сможем получить мир гораздо более совершенный. Вокруг нас продукты более совершенные, более функциональные, более интегрированные друг с другом, с постоянно меняющимся опытом, постоянно адаптирующимся под нас. То есть то, что было просто недоступно в силу ресурсных ограничений.
1: Какие организационные барьеры, с вашей точки зрения, сейчас существуют? Что необходимо преодолеть? Ну, неважно, даже на нашем дагестанском рынке или общероссийском брать.
2: Организационно, мне кажется, самый главный же барьер в наших головах. Трансформация только началась. Мы привыкли к предыдущему укладу, нам трудно переходить на новые инструменты, честно. Мы проходим трансформацию огромной инженерной команды Сбера, у нас там 35 тысяч инженеров, которые проходят через этот путь. И, знаете, у меня в голове аналогия, что если вот взять какого-нибудь студента и дать ему в руки учебник по Java, он не станет программистом в этот момент. Ему надо пройти очень долгий путь, даже если его кто-то учил в институте, допустим, C, и они даже чем-то похожи. Также и здесь. Инструменты, они дают фантастические возможности. Тюнинг этого инструмента использования – это всевозможные скиллы, навыки, тулы, инструменты, определенный способ работы с контекстом. То есть огромное количество новых дисциплин совершенно неожиданно появилось и свалилось, как снег на голову нашим инженерам. Плюс еще практически каждые там, 2-3 недели выходят какие-то новые подходы, новые инструменты. В интернете публикуются новые навыки, опять-таки, для агентных систем. Мы специально делаем так, чтобы наши системы были совместимы с мировыми лидерами. Соответственно, мы берем эти навыки, пробуем их у нас. Что-то получается, что-то, наоборот, становится хуже. Это вот постоянное динамичное самосовершенствование, которому просто нужно время. Мне кажется, вот это ключевое. Нам просто нужно пройти этот путь, научиться. Тогда, безусловно, мы столкнемся с какой-то следующей проблемой, как, например, нехватка, наверное, инференса, оборудования под это. Сейчас у нас, честно, тоже постепенно становится проблемой. Если раньше объективно мы не настолько активно это использовали, то сейчас, когда мы перешагнули там отметку инженерной команды потребления порядка триллиона токенов в месяц, это начинает становиться проблемой. И самое главное, нам нужно не просто абстрактные токены, нам нужны токены в рабочее дневное время. Ночью никто не хочет, к счастью, работать. И это, наверное, хорошо. Но днем, соответственно, часы пик, это становится прям настоящей проблемой.
1: Я напомню, что в программе «Утро» на Диалог FM был Кирилл Меньшов, это руководитель блока технологии банка Сбера.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Министерство энергетики Российской Федерации сформировало отраслевый штаб, в котором входит крупнейшая компания российского топливо-энергетического комплекса для решения сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов России. Об этом нам сообщили пресс-службе Минэнерго Российской Федерации. В ведомстве там уже добавили, что основной задачей штаба является обеспечение стабильной работы всего топливного энергетического комплекса страны. Я напомню, что в конце мая этого года власти Крыма и Донецкой Народной Республики заявили о проблемах с поставками топлива на АЗС. При реализации проектов на побережье Каспийского моря в Дагестане может быть применен опыт строительства гостиниц и отелей в Азербайджане. Об этом компания РБК «Кавказ» заявил президент компании Имин Агаларов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, но пока по проектам нет конкретики. Я напомню, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Агаларов провел встречу с руководством Дагестана, где была достигнута договоренность о разработке проекта по строительству гостиничных комплексов на побережье Каспия. Выдача займов до зарплаты в Дагестане сократилась на 43% за год. Я напомню, что в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 15,5 тысяч займов, это все сократилось. Об этом РБК «Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. Ну а в 2026 году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости более 1 миллиона человек. Об этом ведомствам рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составил 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По отдельным субъектам отмечены хорошие темпы. В частности, в Северокавказском федеральном округе еще в 2024 году было выявлено 77 тысяч человек. Котяков отметил, что показатель эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливается индивидуально для каждого российского региона. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Свое обращение направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой и автоматической передачи местоположения оператора, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности. Границы свыше 6 тысяч объектов недвижимости уточнили в городе Избербаше в ходе кадастровых работ. Об этом нам сообщает Минимущество Дагестана. Работы велись в трех кадастровых кварталах. Особенности этих кварталов – их нахождение на первой береговой линии, что, как отмечается, значительно осложняло процесс. Несмотря на это, специалистам удалось уточнить границы земельных участков и объектов капитального строительства. По отдельным спорным вопросам в ближайшее время примут соответствующие решения. Роспотребнадзор Дагестана добился возврата денег покупателю, который получил бракованный смартфон в магазине Real 2, об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Так ранее поступило обращение от потребителя, через несколько дней после покупки у телефона перестал работать дисплей. По словам заявителя, попытки обменять или вернуть товар в магазине не увенчались успехом. Обратившийся запросил помощи у специалистов. Сотрудники отдела защиты прав потребителей связались с представителями магазина Real 2, не разъяснили им права покупателя при реализации товара ненадлежащего качества и порядок действий продавца. По итогам разъяснительной работы заявителю были возвращены денежные средства за смартфон. Роспотребнадзор напоминает, что в спорных ситуациях с продавцами граждане могут обратиться в ведомство для защиты своих законных прав и интересов. Ну а бывший глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал слухи о том, что после передачи полномочий новому руководству он якобы продолжает кого-то куда-то расставлять. Пост об этом он сам опубликовал в своем телеграм-канале. По словам Меликова, он сейчас не читает анонимные дагестанские телеграм-каналы ни до, ни после обеда и впервые за долгое время посвятил время здоровью своему и своих старших. Меликов подчеркнул, что он офицер, который выполняет поставленные задачи, примерять на него театральные костюмы – неблагодарное дело. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилокин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее я напомню, что глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил в интервью телеканалу «Спорт-24», что упразднение его реальной должности и присвоение титула почетного президента назвал его странным и беспредельной историей. Причиной конфликта, по его словам, стали корыстные интересы людей, которые имеют косвенное отношение к клубу. Гаджиев рассказал, что клуб создавался на пустыре из подвала и своими силами, без трансферных расходов, дошел до российской премьер-лиги. В марте, я напомню, что у него состоялся разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым. До окончания сезона тренер не стал выносить конфликт публично. Но в Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, об этом сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас я напомню, что такая норма лишь носит рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов выше нуля. Для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии. Астрологические прогнозы и гадания о судьбе на картах Таро перешли в искусственный интеллект. Да, друзья, давно хотел эту тему поднять. Специальные чат-боты, рассказывающие о перспективах личных отношений и дающие финансовые советы, позволяют создателям зарабатывать десятки миллионов рублей. Тему продолжит мой корреспондент.
3: Хоть к гадалке не ходи. На смену традиционным тарологам и астрологам постепенно идут сетевые боты. Программы за считанные секунды генерируют предсказания и делают расклады на будущее. В месяц общий оборот 10 крупнейших ботов-гадалок в Telegram может доходить до 50 миллионов рублей. Эти цифры отражают не только запрос на знания об абстрактном завтра, но и о его финансовых параметрах. В сети тоже считают звезды, только не те, что в космосе, рассказывает генеральный директор AML-платформы CoinKit Виталий Горбенко.
4: Владелец не тратит ни минуты на каждую транзакцию, себестоимость услуги, по сути, равняется нулю. Девушки покупают телеграм-звезды, отправляют их гадательным ботам за расклады, натальные карты, персональные прогнозы и так далее. 14 мая Telegram открыл российским владельцам каналов вывод через фрагмент. Схема работает предельно просто, можно разделить условно на 4 пункта. Пользователь покупает звезды в Telegram, отправляет их боту за расклад. Цены начинаются там от 50 звезд, что примерно 85 рублей. Бот копит средства 21 день, затем автоматически выводит через фрагмент в тон. Дальше деньги идут по стандартному криптомаршруту, тон уходит на биржу или обменник, откуда выводится уже в рублях.
3: Заплатить за VIP-консультацию нередко можно в пределах 10 тысяч. Сервис можно сделать буквально на коленках. Обращает внимание основатель IT-интегратора АВГ и платформы SkillStaff Александр Хачиян.
5: День, максимум два, для того, чтобы сделать такой сервис. В открытом доступе вся информация о том, как работают тарологи, нумерологи, да обучить его по манере общения, считанные дни. Все, в путь. Конечно, беда пришла к тем, кто на этом как-то зарабатывал. Психологи, которые в онлайне работают, работают с таким AI-ассистентом, который транскрибирует то, что говорит клиент, моментально, соответственно, анализируя и давая рекомендации, что делать.
3: Погрешность в ответах такого бота скорее не баг, а фича. Работают и автоматизируют процесс нейросети. Аналитика на любителя сюрпризов, иронизирует директор по развитию ARB Pro Роман Копасов.
6: Я лично знаю несколько проектов, которые попытались и реально автоматизировали этот процесс через свои онлайн-сервисы, через телеграм-каналы. Когда есть спрос, есть и предложение, и тем более с помощью ИИ можно автоматизировать любые ответы, где-то выдавая их рандомно, где-то действительно имеет определенную астрологическую основу.
3: Предсказания бота имеют мало общего с практической астрологией, а значит, конкуренции ждать пока рано, говорит профессиональный астролог и таролог Борис Зак.
7: Профессиональный астролог, он дает гораздо более персонифицированный ответ. Клиенты приходят не только за ответом, но и за определенной психологической поддержкой. Те люди, которые обращаются к этим ботам, часто спрашивают, нравлюсь ли я Диме, позвонит ли мне Петя и так далее. Эти вопросы задают в чатах, где есть начинающие тарологи, готовые дать ответ бесплатно, либо же тарологи, которые берут за такой маленький ответ условные 500 рублей. Для них, наверное, такие боты являются конкурентами, а для клиентов это скорее элемент развлечения, который можно автоматизировать, не списываясь напрямую с каким-то другим человеком.
3: Средний чек у бездушного бота низок, но программный юмор порой дорогого стоит. Например, сегодняшним именинникам сетевой оракул рекомендует приобрести шляпу из тыквы.
1: Десятое июня на календаре, в студии Расим Загиров. Давайте посмотрим, чем запомнилось 10 июня в разные годы. Итак, в 1935 году был основан знаменитый футбольный клуб «Спартак» города Москвы. Миллионы болельщиков получили повод для радости, переживаний, ну и, конечно, традиционных фраз. Но в следующем сезоне точно будем чемпионами. В 1893 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Люди пришли посмотреть на животных, а животные, вероятно, удивились не меньше количеству этих самых посетителей. В 1846 году шотландский инженер Роберт Томпсон получил патент на пневматическую шину. Спасибо ему за то, что сегодня автомобили ездят мягче, чем некоторые чиновничьи обещания, так скажу. А еще сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Отличный повод побаловать себя любимым лакомством и официально считать это частью культурной программы этого дня. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Первом КФ.

0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. 5. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус.
0: Личный коуч. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Глава Кизилюрта Саид Маматханов заявил, что предположение о террористическом акте или подрыве как причинах пожара на магистральном газопроводе не имеют подтверждения. Мэр подчеркнул, что инцидент произошел в результате технической неисправности и призвал не верить слухам, а опираться исключительно на данные из официальных источников. В сети активно распространяется ложная информация о планах создания 5 учебно-тактических центров в Дагестане. Вражеские силы распространяют фальшивый документ, который якобы является распоряжением правительства республики. В официальном заявлении говорится, что сведения не имеют под собой никаких оснований. Минцифры Дагестана завершила централизованную закупку российских аналогов операционной системы Windows и офисных программ Word и Excel. Об этом сообщил в РИО министра цифрового развития региона Юрий Гамзатов на заседании правительственной комиссии республики по вопросам защиты информации. Глава правительства Магомед Рамазанов дал указание завершить процесс передачи отечественных операционных систем и офисных программ в распоряжении органов исполнительной власти региона к 1 июля. Американская торговая палата открыла подразделение, которое помогает компаниям вернуться в Россию. Как пишет РБК, интерес американских компаний к российскому рынку вырос после избрания Дональда Трампа. Для поддержки американских фирм в установлении контактов с местными партнерами был разработан специальный продукт под названием Advisory Desk. Индия временно прекратила выдачу разрешений на работу Starlink на своей территории из-за возможных рисков для национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Отмечается, что власти Нью-Дели выражают опасения относительно возможности контроля над американским оператором в условиях текущей геополитической напряженности. С начала года в России был зафиксирован рост продаж новых люксовых автомобилей на 17%. За период с января по май граждане приобрели 305 машин класса лакшери. В мае лидерами по популярности среди люксовых брендов стали Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Диалог FM.
3: Новости, комментарии, аналитика.
0: О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания Elko.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Доброе утро, Дагестан! На календаре 10 июня, за окном новый день, а значит, время пришло зарядиться хорошим настроением на всю практически неделю. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами я, Расим Загиров. Это короткая рабочая неделя. Я напоминаю, что пятницу в нашей стране официально признан выходным днем по случаю Дня нашей страны. Итак, привет всем, кто уже спешит по делам, кто стоит в пробке, кто готовит завтрак или только-только открывает глаза и пытается понять, какой сегодня день, друзья. А сегодня у нас 10 июня на календаре. Спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди у нас новости, интересные факты, события этого дня, полезная информация, ну и, конечно, хорошая музыка, куда без нее. Пусть этот день будет легким, продуктивным и принесет вам только самые хорошие новости. Оставайтесь на Диалог FM, это радио, которое объединяет...

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Жители Дагестана обратились к главе Следственного комитета России с просьбой восстановить троллейбусное сообщение в Махачкале. По словам заявителей, закрытие троллейбусного движения нанесло значительный ущерб Махачкале и его жителям. Они выразили серьезную обеспокоенность затягиванием процесса восстановления движения. Пока ведется следствие, исправные троллейбусы стоят без охраны в парке, подвергаются вандализму и хищению оборудования. В настоящее время уголовное дело по данному факту расследуется в Советском районном суде города Махачкалы. Я напомню, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и междугородней линии в Каспийск. Это полностью опровергает заявление чиновников об изношенности контрактной сети и подвижного состава. Я напомню, что линия Махачкала-Каспийск является

0: одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. В связи с этим жители Махачкалы просят Александра Бастрыгина передать уголовное дело в производство регионального управления Следственного комитета для ускорения расследования. Плановые ремонтные работы на газораспределительных станциях «Восточной» в Махачкале перенесены на 16 июля. Отключение при этом не планируется, сообщает «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Я напомню, что ранее мы анонсировали ремонт на газораспределительных станциях 9 июня. Под временным ограничением газоснабжения попадали жители Ленинского района Махачкалы и Каспийска. В Махачкале на участке улицы Магомед Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят дорожные знаки. Водители просят быть внимательными, строго соблюдать требования знаков и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года занял второе место среди регионов России с самой высокой долей просроченной задолженности по ипотеке, это свыше 4%, об этом сообщают данные Центрального банка России. В аутсайдерах Республики Северного Кавказа хуже всего платят по ипотеке только в Ингушетии. Следователи в Дагестане начали процессуальную проверку по факту обращения жителей микрорайона Турали, Анжи и Ипподрома в Махачкале. Люди там жалуются на то, что земельный участок, который зарезервирован под строительство школы, оказался в частной собственности. Жители микрорайонов обеспокоены тем, что на этом участке может появиться коммерческая застройка, тогда как эти микрорайоны Махачкалы остро нуждаются в школе. Я напомню, что ближайшая к ним школа перегружена и дети вынуждены заниматься в несколько смен. Сейчас следователи изучают, нет ли в действиях муниципальных чиновников признаков халатности. Об этом сообщила нам пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. На Верховный суд Дагестана отказал местному жителю в признании права собственности на искусственный созданный участок в Махачкале. По информации Минимущества Республики, в редукторном поселке в районе дома номер 53 по улице Лаптиева был искусственно создан земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Участок был создан в акватории Каспийского моря с помощью засыпки части морской и прибрежной территории. Истец просил судебные инстанции обязать государственные органы заключить с ним договор о создании этого участка, признать за ним право собственности на него и расположенные на нем сооружения. Против этих требований выступили Минимущество Республики и Волжская природоохранная прокуратура. Верховный суд Дагестана сейчас поддержал позицию госорганов. Минтранс России одобрил две заявки администрации Махачкалы на закупку более 140 автобусов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает нам мэрия столицы Дагестана. На городские маршруты должны выйти 36 автобусов большого и 105 среднего класса, которые адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, автобусы будут оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда и навигационным оборудованием, таким как ГЛОНАСС и GPS. Когда новые автобусы поступят в Махачкалу, в мэрии пока нам не уточнили. В Махачкале работают 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает нам также мэрия столицы. Я напомню, что пришкольные лагеря посещают более 2000 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь напомню, что на организацию летнего отдыха, как мы ранее сообщали, из бюджета Махачкалы выделено почти 10 миллионов рублей. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом порталу nefs.ru заявил первый зампред комитета по экономической политике России Николай Арефьев. Так как он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Ну а российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составил лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающим кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банальнее, быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. стоимость обучения по техническим специальностям в ведущих вузах впервые превысила 1 миллион рублей. По крайней мере, такие цены уже встречаются в Московском физико-техническом институте. Об этом пишут ведомости. С чем связан такой взлет цены, к чему теперь готовится абитуриентам? Тему продолжит наш корреспондент.
1: Картина получается не совсем полная. В мониторинг ведомостей попали лишь популярные или профильные направления. То есть, например, в Московском физико-техническом университете учитывались только те программы, на которых специализируется вуз. Теперь о конкретных цифрах. Дороже всего обучение обойдется на программах физтеха, ядерная физика и прикладная математика и информатика. Стоимость за год там превысила 1 000 000 рублей. Это на 32% больше, чем в 25-м. В МГТУ имени Баумана аналогичные направления стоят под 700 тысяч в год. Рост на 27% в сравнении с 25-м. В МИФИ цена выросла на 20% до 500 000 рублей. Те же программы в Президентской академии и Петербургском политехническом университете Петра Великого стоят 450 и 360 тысяч рублей соответственно. Триггеры такой динамики очевидны, считает ведущий научный сотрудник фонда Индем Владимир Римский.
2: Сложно готовить таких специалистов. И для того, чтобы их готовить, нужны, опять же, высококлассные преподаватели. Вот с этим у нас, правда, постепенно, но все сложнее и сложнее. Поэтому получается, что нужно компенсировать, но это не может дешево стоить. С другой стороны, у нас как-то математическое образование в целом ухудшается. Просто меньше студентов желает серьезную математику знать. Эта математика нужна для разработчиков всяких систем искусственного интеллекта, нейросетей. Надо отбирать вот этих студентов, дополнительно, может быть, обучать.
1: В высшей школе экономики свои рекорды. Стоимость программы «Информационная безопасность» выросла на 36%. Теперь за один курс придется заплатить 800 тысяч рублей. Самая дорогая юриспруденция тоже в вышке – 700 тысяч за год. Для сравнения, в МГУ такое же направление стоит 660 тысяч. Как пишут ведомости, большинство университетов объясняют рост цен на обучение затратами на инфраструктуру, оборудование и зарплаты. Это действительно так, но есть нюансы, говорит доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
3: Про высокие зарплаты преподавателей – это, по-моему, легенда. Не знаю, откуда это взялось. Затраты на обучение выросли – это правда. Во всяком случае, в экспериментальных областях экспериментальной биологии просто банально, потому что выросли затраты на расходный материал. Просто лабораторный курс стал стоить, естественно, дороже. В прошлом году инфляция, если ее считать вот именно по реактивам, по-моему, в 3 раза больше, чем инфляция по потребительской корзине. То есть это не просто растет, а еще растет непропорционально быстро. Курс в области, в которой действительно требуются какие-то экспериментальные практикумы, стоимость порядка 1 000 000-1 200 000 в год кажется реалистичной.
1: В финансовом университете связали рост цен с реальной инфляцией. Но есть и накопительный эффект. Минобрнауки долгое время просто не допускали естественного повышения стоимости обучения, говорят эксперты. Пора пожинать плоды такого подхода, рассуждает кандидат экономических наук и автор проекта «Простые числа» Олег Камолов.
4: В силу неблагоприятной экономической конъюнктуры, дорогой кредит, деньги вузам бесплатно никто не дает, происходит процесс коммерциализации высшего образования, который переводит вузы в формат частных предприятий. В 2025 году относительно 2024 расходы федерального бюджета на высшее образование выросли менее чем на 3%. Это даже ниже официальной инфляции. Ну и в целом надо заметить, что государство создает такой искусственный дефицит учебных мест. Поставлена задача снизить число абитуриентов вузов из числа выпускников школ до 50% с нынешних 70%, а то, может быть, даже и сильнее порезать этот компонент. Экономике нужны скорее рабочие руки, чем умные головы.
1: Среди популярных у абитуриентов специальностей – информационные системы и технологии, юриспруденция, экономика, информатика и вычислительная техника и менеджмент. В президентской академии пояснили, что стоимость обучения по таким программам зависит от их востребованности, качества преподавателей, числа стажировок и практик.
0: Десятое июня на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Именно в этот день, в 2008 году, начал работу большой андроидный коллайдер. Именно ученые искали тогда ответы на фундаментальные вопросы Вселенной. А интернет, мне кажется, в то время искал запросы. Не уничтожит ли она Землю? А еще 10 июня считается днем шариковой ручки. Так что, если сегодня ручка ваша перестала писать, именно во время важного документа традиции соблюдены. Вот такой вот он день 10 июня. Кто-то запускал компьютер, кто-то исследовал космос, а кто-то открывал законы природы. Доброе утро. С вами Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Сулейманстальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного пенсионера, который пожаловался на неправомерное начисление налогов. В ходе надзорных мероприятий были выявлены грубые начисления и нарушения налогового законодательства. Установлено, что из-за технической ошибки одному и тому же гражданину, но под немного отличающимися персональными данными, были присвоены два разных индивидуальных номера, то бишь ИНН. Наличие двойного ИНН привело к неразберихе в базах данных пожилому человеку. Некорректно начисляли имущественные налоги, а также направляли заявление в суд о принудительном взыскании несуществующей задолженности. Для восстановления прав заявителя межрайонный прокурор Сулейманстальского района внес представление в адрес руководства налогового органа. По результатам его рассмотрения незаконно начисленную пенсионеру задолженность была полностью аннулирована, а персональные данные произведены в соответствии с законом Российской Федерации. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров, и знакомим с тем, что творится у нас в регионе. Незаконное содержание верблюдов на Черкесском водохранилище стало предметом разбирательства. В частности, суд запретил гражданину использовать животных в культурно-зрелищных целях с нарушением законодательства в области обращения с животными. Я напомню, что дело началось еще в августе прошлого года. Мы в Диалог ФМ об этом говорили. Тогда управление Россельхознадзора по Республике Дагестан установило, что на территории Черкесского водохранилище гражданином Арсламбековым незаконно содержались верблюды. И использовались они в развлекательных целях. В связи с неисполнением гражданина Арсламбековым, который не исполнил требования предостережения управления, и дело было передано в Буйнакский районный суд, сообщается, что 24 февраля этого года в адрес управления поступило решение Буйнакского районного суда Республики Дагестан, которым были удовлетворены исковые требования управления гражданину Арсламбекову. Уже в апреле этого года инспектором управления была проведена повторная проверка исполнением Арсламбековым судебного решения. Выяснилось, что верблюды по-прежнему содержатся у Черкесского водохранилища на тех же условиях. В связи с неисполнением гражданином Арсламбековым судебного решения о запрете использования животных в культурно-зрелищных целях с нарушением законодательства в области обращения местными судебными приставами, исполнителем Буйнакского УФСП по Республике Дагестан, сейчас возбуждено исполнительное производство. Друзья, продолжаем. В Махачкале работают, я напомню, что этим летом 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Об этом сообщает мэрия столицы. Пришкольные лагеря посещают 1920 детей от 7 до 15 лет. Среди них 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них работают лагеря на базе школы-интерната 4. На организации летнего отдыха из бюджета Махачкалы, я напомню, что в этом году выделено почти 10 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции из малоимущих и многодетных семей, детям, состоящим на профучете, а также детям и семьи участников локальных конфликтов и прибывших из Сирии и Ирака. Ну и, друзья, соль лизунец, есть такая соль, для диких животных закупила Минприроды Дагестана. 10 тонн этого самого соли лизунца для обитателей республиканских заказников поступило от Минприроды Дагестана. Я напомню, что регулярное подкармливание солью не только улучшает здоровье диких животных, но и поддерживает устойчивость популяции разных видов, а также поможет им в размножении и выживании в естественной среде Дагестана. Это особенно важно в условиях изменения экосистем и усиления воздействие человеческой деятельности на природу, отметили в Минприроде Дагестана. Ну и более 100 консультаций по маркировке товаров проведено в Дагестане на базе центра «Мой бизнес». Об этом сообщается, что в учреждении открыто консультационное окно по маркировке товаров «Честный знак». Представители бизнеса региона могут получить полный комплекс услуг по маркировке товаров в одном месте. За период работы центра маркировки сотрудниками центра «Мой бизнес» было оказано более 100 консультаций предпринимателям Дагестана по системе «Честный знак», отметил директор ИСА Мегетинов. Основной запрос, который указал он, по которому обращаются предприниматели, это первичная консультация по системе «Честный знак», проверка товаров на обязательность маркировки, а также введение в оборот и выведение из оборотов кодов маркировки. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Популярный белорусский тревел-блогер Артем Рындевич призвал туристов посетить Дагестан, чтобы поддержать экономику республики после недавнего катаклизма. Видеообращение, которое набирает миллионы просмотров, он выразил соболезнования пострадавшим селам и семьям в результате наводнений. Он отметил, что, несмотря на широкую информационную поддержку, туристический поток в регион значительно сократился. По его словам, туроператоры фиксируют резкое падение притока отдыхающих. Популяция направлений превратилась в тихие места, хотя доступ ко всем туристическим объектам остается открытым. И как недавно сказал глава Дагестана Федор Щукин, все вот такие туристические зоны в Дагестане не пострадали. Есть часть автомобильных дорог, которые уже пришли в норму. Блогер подчеркнул, что на территории практически не пострадали с точки зрения туристической инфраструктуры и перечислил достоинства республики – ГУНИП, ущелья, водопады и местных жителей. Рындевич призвал подписчиков собирать чемоданы и ехать в Дагестан, отмечая, что это значит значимой формой поддержки для местного сообщества и бизнеса. Ну и, друзья, генерал-майор Дмитрий Пешаков стал новым командиром Махачкалинского соединения Росгвардии. Его представило личному составу временно исполняющий командира Северокавказским федеральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Росляков. Сообщалось, что вчера в мероприятии также приняли участие бывший командир соединения генерал-майор Дмитрий Чистяков. Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал этого года. С документом можно, кстати, ознакомиться на сайте правительства Дагестана. Показатели, которые установлены для каждого муниципалитета, будут использоваться при расчете объема субвенций для обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Самая высокая стоимость квадратного метра установлена в Махачкале, чуть более 150 тысяч рублей. В первую тройку вошли также Каспийск, там 140 тысяч рублей. Эйзербент догоняется 122 тысячам рублей за квадратный метр. Среди районов лидером по цене за квадратный метр стал Кизилюртовский район, там 87 тысяч рублей за квадратный метр. За ним идет Кум-Таркалинский район, 82 тысячи рублей, и Кизлярский со стоимостью 77 тысяч рублей. Ну и, друзья, Госдума разрешила регионам ограничивать продажу вейпов. Мы об этом говорим в программе «Утро» на Диалог ФМ. Так, Нижняя Палата парламента окончательно одобрила этот документ в двух чтениях. Закон теперь позволяет субъектам России устанавливать местные ограничения вплоть до полного запрета розничной торговли вейпами, а также жидкостями для них в аналогичных товарах на своей территории. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, при принятии закона учитывались позиции регионов, мнение граждан, медицинского и педагогического сообщества и экспертов. Регионы, которые ввели этот запрет, обязаны уведомить об этом Росалкогольтабакконтроль. Ведомство затем опубликует список таких субъектов на своем официальном сайте. Я напомню, что местные ограничения начнут действовать с момента принятия и сохранять силу до 1 марта 2032 года. В тех регионах, где запрет не будет введен, продолжит действовать общее федеральное регулирование торговли этими изделиями. Закон вступит в силу в порядке, установленном законодательством России. Ну и, друзья, Госдума приняла закон о штрафах для российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Об этом сообщает Москва-24. Речь идет о случаях, когда доступ к информации дают без положительной проверки. Авторизация должна проходить через российский номер телефона, госуслуги, единую биометрическую систему или другие российскую систему. За нарушение для юридических лиц предусмотрен теперь штраф до 700 тысяч рублей. Также при повторном нарушении сумма может вырасти до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Также штрафы вводятся за нарушение при использовании рекомендательных технологий. Например, если сайт подбирает пользователю материалы или товары, но не объясняет, по каким правилам это происходит. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Об этом сообщает «Коммерсант». С начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажа пирожных увеличилась на 9%, печенье на 3%. При этом спрос на на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне меняется и производство. Я напомню, что с января по апрель этого года российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. Евросоюз готовит новый... Ну и большинство россиян считают, что государство должно помогать гражданам жильем. По данным опроса так ответили 92% участников. Каждый второй полагает, что такая поддержка должна распространяться на всех. Еще 41% респондентов считают, что помощь нужна только тем, кто действительно в ней нуждается. Эксперты российской газеты связывают такие ожидания, в том числе с памятью о советской системе, когда жилье часто предоставлялось бесплатно. Кроме того, право граждан на жилище закреплено, я напомню, что в Конституции России. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенничества. На портале госуслуги должна появиться очень скоро специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через сайт госуслуги или МФЦ. После подключения такие вызовы начнут автоматически блокироваться. Отменить ограничения можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр. Большинству россиян было сложно учить русский язык. Об этом заявили 67% опрошенных. Около трети не испытывали заметных трудностей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом сложность русского языка россияне чаще считают не недостатком, а преимуществом. 36% респондентов связывают ее с выразительностью и красотой языка. Каждый третий считает, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. Часть опрошенных видит в этом и минусы. 19% полагают, что из-за трудностей изучения русский язык менее распространен в мире. Я, насколько знаю, вот очень часто общался в свое время с иностранцами, и я от них узнал, что наш русский язык, он один из самых сложных в мире по изучению. Вот одно дело, когда ты учишься в школе, когда ты с рождения живешь в этой стране и учишься русскому языку, и слышишь русскую речь, это одно. Но по факту он считается одним из самых сложных языков в мире. Поэтому мы обладатели, так сказать, сложного языка. Сейчас, наверное, табасранцы наши слушают 49 потяжами, поэтому тоже большущий салам. Продажи шоколадных плиток в рознице заметно снизились. В январе-марте они упали на 13% год-году, следует из данных Intech. Это самое сильное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. В целом рынок сладостей сократился незначительно. По оценке аналитиков, общее снижение составило около 1% в физическом выражении. Эксперты, кстати, связывают снижение интереса к шоколаду прежде всего с ростом цен. Глэмпинги, конные прогулки, короткие туры по Золотому кольцу России. Коммерсант узнал, где россияне проведут грядущий длинный уикенд. Я напомню, что в пятницу, 12 июня, отмечается День России. Он официально выходной. Лето тем временем окончательно взяло верх над весенней непогодой. Даже у нас в Махачкале обещают плюс 30, а ательеры призывают поторопиться.
2: В выходные россияне отправятся в короткие поездки по стране. География обширная, но главное – недалеко от дома. Тратить даже один из трех выходных на дорогу путешественники не готовы, поэтому и выезд за рубеж на фоне нестабильной работы аэропортов оказались не в тренде. Нервные клетки дороже, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Впрочем, и внутри страны найти отдых под ключ с 12 по 14 июня сейчас задача нетривиальная. Лучшие объекты разбирают за 2-3 месяца до дат, а спрос традиционно высок, указывают в Авито путешествия. Но еще и шанс заскочить в последний вагон, отмечает основатель глэмпингов «Гуляй город» и «Аномалия» в Тульской области Дмитрий Гасилов.
3: 1 июня наступило и пошел спрос. Сейчас праздники практически полностью распроданы. Стоимость на 3 дня завтраком будет стоить на 2 человек примерно 1030. В «Гуляй городе» мы построили бассейн с банным комплексом. И здесь, в принципе, можно все выходные провести. В этом году просто шикарно. У нас вода прогрелась до 22 градусов, и гости уже купаются. Также есть совдоски, байдарки, катамараны, квадроциклы. Если говорить про аномалию, это по большей части прогулки по экотропам, ресторан, баня, купели, велосипеды.
2: Если прослушивание у костра народных «Короля и шута», «Веночка Кадышевой» и нетленных хитов Высоцкого в планы не входит, плейлист составляли в ВЦИОМе, дороги за дзеном и созерцанием ведут в плюс. В живописном городке на берегу Волги есть варианты размещения от курортных отелей со спа-центром и бассейном до бутик-отелей, стилизованным под особняк с антикварной мебелью. Ночь в последнем обойдется от 40 тысяч. Еще колоритнее Рыбинск. Кроме гастрономических изысков и уникальной архитектуры местное водохранилище притягивает фанатов водного отдыха и рыбалки. Двухчасовая аренда яхты на шестерых там обойдется в 14 тысяч. По данным Яндекс.Путешествий, лидерами по числу бронирований на этот уикенд стали Сочи, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Цены варьируются от 7,5 до 10 тысяч рублей. А спрос на аренду квартиры загородных домов год к году подскочил на 27,75% соответственно, продолжает коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.
4: Чаще всего на эти июньские праздники бронируют квартиры в Ленинградском, Нижегородском, Московской области. Также в лидерах стандартно Краснодарский край и Татарстан. Продолжительность такой поездки 2 ночи. И чаще всего такие поездки едут небольшими компаниями, 2-3 человека. В среднем цена за ночь составит примерно 8 с небольшим тысяч рублей. За городом, как правило, собираются большими компаниями. Топ-направление – Московская, Ленинградская область. Также мы видим очень большой всплеск интересов в Карелии, в Челябинской области и в Башкортостане. Стоимость аренды составит примерно 16,5 тысяч рублей за ночь.
2: Пик сезона и в Петербурге. Период белых ночей – самое популярное время в году. Включая переезд, бюджетная поездка может обойтись в 15-20 тысяч рублей, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
5: Москвичи поедут в Калужская, Тверская, Владимирская области. Большим спросом пользуются туры по Золотому кольцу. Наиболее популярны Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома. Теплоходные туры есть короткие, трехдневные, скажем, Москва, Углич, Мышкин. Вокруг, в принципе, каждого у нас миллионника есть инфраструктура загородных отелей. Если брать Подмосковье, здесь есть отели стоимостью и 20 тысяч на человека в сутки. Есть более бюджетные варианты. Каких-то вот чрезвычайно дорогих вариантов мы не видим, потому что, ну, за 3 дня много денег не успеешь потратить.
2: Впрочем, было бы желание. Так в соцсетях нашли только карбоновые складные стулья для кемпинга за 100 тысяч. При этом автопутешественникам наверняка стоит запастись бензином и бумажными картами. В регионах с этим нестабильно, напоминают эксперты.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 20 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Ожидается настоящая летняя погода. Отличный день вечером для прогулок. Ну и, конечно, работы утром, друзья. Главное, не забывайте про головные уборы и воду. В течение дня лето постепенно набирает свои обороты. Хорошего всем дня и отличного настроения вместе с Диалог FM в студии Расим Загиров.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дональд Трамп пригрозил Беньямину Нетаньяху установить его одного против Ирана. Подробности своего недавнего телефонного разговора с израильским премьером американский президент раскрыл в интервью телеканалу N217. По его словам, Вашингтон откажется от поддержки Иерусалима, если новые атаки последнего перерастут в полномасштабную войну. Обозреватель Максим Юсин считает, что для Дональда Трампа настал тяжелый момент, когда его мнение все меньше учитывают и союзники, и даже противники. Тема продолжит сам Максим Юсин здесь в эфире «Утро на Диалог FM».
6: Последние дни ознаменовались несколькими событиями, которые сложно расценить иначе, как публичное унижение Дональда Трампа. Именно так выглядит со стороны новая эскалация в Персидском заливе, которую президент США не хотел, от которой отговаривал своего союзника и клиента, израильского премьера Беньямина Нетаньяху, но которая тем не менее произошла, как если бы мнение лидера главных сфер державы уже ни во что не ставилось, не только в Иране, но и в Израиле. Трамп вначале пытался отговорить Нетаньяху от ударов по Бейруту, понимая, что это может спровоцировать реакцию Тегерана, обстрел израильской территории уже его баллистическими ракетами. Но Нетаньяху все равно атаковал ливанскую столицу. Затем, после запуска по Израилю иранских ракет, Трамп предпринял новую попытку остановить противостояние. Он заявил, что обмен ударами на этом надо закончить, что Израиль не должен в ответ бомбить Иран, что в этом случае регион скатится к конфронтации, как последние 47 лет или последние 3000 лет. Но и этот призыв никого не остановил. Нетаньяху не волнует, что было 47 лет назад, а уж тем более 3000 лет. Его заботят парламентские выборы, которые должны состояться осенью. А на выборах никак нельзя выглядеть слабым, нельзя не ответить на удар аятолл. Такая потеря лица может иметь фатальные последствия. И чтобы этого не допустить, можно даже бросить вызов могущественному покровителю. Нетаньяху рассчитывает на то, что хозяину Белого дома никак не выбраться из колеи, в которую он сам себя загнал. Он все равно самый произраильский президент в истории Соединенных Штатов. И сколько бы Трамп ни кипятился, ни бушевал, ни оскорблял по телефону своего собеседника в Иерусалиме, он в любом случае будет обязан защищать еврейское государство, если ситуация станет критической. Но пока до этого далеко. Ситуация в целом под контролем. Так, во всяком случае, считают израильтяне. Еще один вызов был брошен Трампу на украинском направлении. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России на самом деле имело двух адресатов – не только Владимира Путина, но и Трампа. Именно к нему, по сути, обращается Зеленский, предупреждая, так как Трампу сейчас не до Украины, так как он увяз на Ближнем Востоке, отныне Киев станет ориентироваться в первую очередь не на его мнение, а на позицию Европы. И позицию эту Европа незамедлительно сформулировала. Лондоне по итогам встречи Зеленского с премьером Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии. Европейская позиция разительно отличается от американской. В ней нет ни намека на пресловутый дух анкориджа. В адрес России там не предлагается никаких встречных шагов. Никаких обещаний и стимулов в случае, если Москва проявит гибкость и пойдет на компромисс. Только ультимативные формулировки, только жесткое давление, как будто на дворе не 2026 год, а лето 2023-го, накануне украинского контрнаступления, когда в Европе верили, стоит еще немного надавить, и Россия обрушится. Такой настрой не сулит ничего хорошего, как минимум в течение ближайших месяцев. Но не менее тревожной представляется дипломатическая маргинализация Америки Дональда Трампа. И на Ближнем Востоке, и в Европе с ней считаются все меньше, как будто Трамп уже стал хромой уткой, как будто его эмоции, его гнева, его мести уже перестали бояться, причем как противники Соединенных Штатов, так и их союзники. В приложении к украинскому кризису, в отношении которого США в последнее время выступали как едва ли не самая миролюбивая сила, подобная маргинализация Трампа, его уход в тень, могут иметь самые печальные, а то и непоправимые последствия.
1: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Я напомню, что, как мы днем сообщали о том, что сегодня жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство прекращением троллейбусного сообщения между городами Махачкала и Каспийск. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы находятся в парке, не используются по назначению и под подвергаются актам вандализма. Дагестанское управление Следственного комитета России сейчас расследует уголовное дело по этому факту. Я в свою очередь напомню, что в декабре прошлого года мэрия Махачкалы приняла о ликвидации муниципального троллейбусного управления. Соответствующее постановление было подписано 9 декабря прошлого года. Мэр города Джамбулат Салабов неоднократно сообщал, что у предприятия неудовлетворительное финансовое положение. Администрации Махачкалы удалось тогда снизить долги управления с 265 миллионов до 38 миллионов рублей. Ну и как мы сегодня сообщили о том, что в апреле этого года эксперты Следственного комитета проводили обкатку троллейбуса, который успешно проехал по городу и по междугородней линии в Каспийск. Это полностью, кстати, опровергает заявление чиновников об изношенности контактной линии подвижного состава. Линия Махачкала-Каспийск является одной из самых современных в стране, так как была построена в 2018 году. Петр Щукин вручил за вклад в развитие и укрепление законности и правопорядка, самоотверженность, орден почета Республики Дагестан третьей степени генерал-майору Росгвардии Дмитрию Чистякову. До назначения на эту должность сегодня заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе он возглавлял 102-ю отдельную бригаду оперативного назначения Росгвардии. На встрече с временно исполняющим командующего Северокавказским округом Росгвардии Александром Росликом и командиром 102-й бригады Дмитрием Пешаковым сегодня они обсудили вопросы безопасности и взаимодействия при выполнении совместных задач Росгвардии. Буйнакский районный суд удовлетворил иск Россельхознадзора и запретил гражданину Арсламбекову использовать трех верблюдов в культурно-зрелищных целях с нарушением закона. Я напомню, что животные содержались у черкейского водохранилища без лицензии и надлежащих условий. Нарушение выявили в августе 2025 года. Местный житель держал двух верблюдец и верблюжонка для зрелищных целей. Россельхознадзор вынес предостережения, но они не исполнялись, несмотря на решение суда. Арсламбеков продолжил незаконную эксплуатацию животных. В связи с неисполнением судебного решения пристав возбудил сейчас исполнительное производство. Дагестанские атлеты приняли участие в ультрамарафоне «Две мечети. Сильный духом» по маршруту Махачкала-Грозный, который объединил два духовных центра Северного Кавказа. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Я напомню, что более суток на дистанции провели пять представителей республики. Сердер Эмир Чубанов, Ислам Магомедов, Рабадан Багомедов, Анвар Мирзоев и Мурат Магомедтагиров, которые преодолели 170 километров до столицы Чечни. Особенным моментом финиша стала передача Исламом Магомедовым в дар Чеченской республике уважение духовного единства народа Корана как символ дружбы. Всех участников забега наградили медалями, сертификатами и памятными подарками.

Ну, а Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь физическое лицо гражданина Российской Федерации сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. 10 июня на календаре, в студии Расим Загиров. Давайте посмотрим, чем запомнилось 10 июня в разные годы. Итак, в 1935 году был основан знаменитый футбольный клуб «Спартак» города Москвы. Миллионы болельщиков получили повод для радости, переживаний, ну и, конечно, традиционных фраз, но в следующем сезоне точно будем чемпионами. В 1893 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Люди пришли посмотреть на животных, а животные, вероятно, удивились не меньше количеству этих самых посетителей. В 1846 году шотландский инженер Роберт Томпсон получил патент на пневматическую шину. Спасибо ему за то, что сегодня автомобили ездят мягче, чем некоторые чиновничьи обещания, так скажу. А еще сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Отличный повод побаловать себя любимым лакомством и официально считать это частью культурной программы этого дня. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Дагестана запустила специальную телефонную линию для жителей Кизилюртовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мера направлена на оперативное решение вопросов, с которыми обращаются граждане, а также в связи с происшествием на магистральном газопроводе. Жители района могут звонить по номеру 8-928-514-0500. В Махачкале 13 и 14 июня пройдет крупнейший в истории Северного Кавказа фестиваль кофе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Подготовку к мероприятию рассмотрели на рабочем совещании, которое провел первый заммэра Махачкалы Нариман Батырбиев. В этом году в фестивале примут участие не только представители из различных регионов России, но и из Белоруссии и Китая. Госдума приняла закон, который наделяет регионы полномочиями регулировать розничную торговлю вейпами и другими электронными системами доставки никотина. В ходе двух чтений Нижняя палата парламента утвердила документ. Теперь субъекты могут вводить местные ограничения на продажу вейпов, жидкостей для них и аналогичных товаров, вплоть до полного запрета на своей территории. Минцифры и Роскомнадзор предложили правоохранительным органам содействовать в разблокировке игры Roblox в России. В ведомстве уточнили, что Roblox предоставила гарантии соответствия своим действиям российскому законодательству. Житель Санкт-Петербурга получил штраф за дискредитацию армии после высказываний в приватном разговоре по WhatsApp. Основанием для судебного разбирательства стала аудиозапись телефонного разговора, которую один из участников передал в правоохранительные органы. Адвокаты обвиняемого утверждали, что беседа между двумя людьми не может считаться публичной. Однако суд решил, что высказывания могли быть доступны третьим лицам и признал мужчину виновным. Курбан Байрамбеков завоевал титул чемпиона на международном турнире по профессиональному боксу «Битва за Восток», который прошел в Чите. Боксер из Дагестана встретился с соотечественником Максимом Кузнецовым в главном бою турнира. В поединке, который длился 8 раундов в легчайшем весе, Байрамбеков одержал победу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

Национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установила рекорд КХЛ по голам. За один сезон 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из Минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батраков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Рачуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: У нас на календаре 10 июня. А значит, самое время сказать теплые слова в адрес тех, кто стоит на стыке правопорядка и общественного внимания. Сегодня день пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации. Этот профессиональный праздник был учрежден приказом МВД России под номером 240 от 10 апреля 2003 года. Но история взаимодействия полиции и СМИ началась куда раньше. Еще в 1983 году в структуре министерства появилось пресс-бюро. С тех пор многое изменилось. Вместо одних только газетных публикаций, оперативные сводки в соцсетях, прямые эфиры, профилактические ролики и круглосуточный мониторинг инфополя. Теперь сотрудники пресс-служб не просто рассказывают о работе полиции, они переводят сложный юридический язык на понятный каждому, помогают людям не попасться на уловки мошенников, показывают, сколько сил, выдержки и мужества стоит за каждым раскрытым делом. Они первыми оказываются там, где кипят события. Выверяют каждое слово, чтобы информация была точной и не сеяла панику. Порой им приходится работать ночами и выходные, мгновенно реагировать на любые инфоповоды. И все ради того, чтобы общество знало правду и чувствовало себя в безопасности. Их работа – это не просто тексты и эфиры. Это мост доверия между полицией и гражданами. Это сотни историй о героизме, которые остаются в памяти людей. Это профилактика преступлений, когда вовремя выпущенный ролик или пост спасает чьи-то сбережения и или даже жизни. Так давайте скажем им спасибо за открытость, за честность, за то, что в потоке новостей умеют выделить главное, за то, что делают работу правоохранительных органов понятной, а диалог с обществом живым и конструктивным.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документооборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компании и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ наушники Яндекс Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию, например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, сейчас дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели при помощи нейросетей проверяют итоговые работы студентов. Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее списать. Министерство транспорта России запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Пока его не планируется, это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим. РЖД очень чутко реагирует на запросы пассажиров, сказал он. В то же время Никитин отметил, что это может быть туристический поезд, однако он должен быть востребован. В прошлом году транспортная компания «ФЭСКО» запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию. Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании. И в завершении выпуска. В жаркую погоду жажду лучше всего утолять с помощью прохладной питьевой воды. Об этом сообщил диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. По словам специалиста, справляться с сильной жаждой в жару эффективнее всего помогает прохладная минеральная или газированная вода. При этом важно, чтобы она была хорошего качества. Он добавил, что современные методы обогащения воды также приносят дополнительную пользу здоровью. Например, вода, насыщенная молекулами водорода, имеет антиоксидантные свойства. Диетолог посоветовал добавить в жидкость небольшое количество лимона или имбиря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В пятницу финансовые рынки по всему миру пережили крупнейший обвал за весь 2026 год. Главные биржевые индексы США натурально рухнули, за ними потянулись и азиатские рынки. А в начале этой недели ситуация существенно не улучшилась. Биржевые торги в некоторых странах и вовсе пришлось поставить на паузу из-за продолжающегося падения. Насколько затяжным может оказаться обвал и какими будут его последствия для мировых рынков в целом и для российского в частности? Почему снова идут разговоры о лопающемся пузыре технологических компаний? И можно ли говорить про еще одну черную пятницу или даже черный понедельник в истории финансовых рынков? Будем разбираться в этом всем прямо сейчас. Итак, к обвалу. 9 недель подряд индекс S&P 500 закрывался в плюсе. Это был самый длинный марафон с декабря 2023-го. Ну а потом случилась пятница. 5 июня. Индекс NASDAQ Composite рухнул на 4 с лишним процента. Это сильнейший дневной обвал с апреля прошлого года. S&P 500 потерял 2,6%. Это худший день с октября. Dow Jones просел на 1,3%. Причем за неделю NASDAQ потерял почти 5%. И это самое жесткое недельное снижение более чем за год. А главное в этой истории то, что падало все и разом. Акции, облигации, золото, серебро, криптовалюты. И вот росла только нефть. Почему? Сейчас разберемся вместе с вами. Триггер первый. Рынок искусственного интеллекта получил настоящий холодный душ. Компания Broadcom, это один из крупнейших в мире производителей микросхем, за прошлое отчиталась хорошо, а вот ее прогноз на будущее инвесторов огорчил. Он касался продаж и чипов в третьем квартале. И вот инвесторы увидели в прогнозе предполагаемую сумму в 16 миллиардов долларов, а ожидали почти 17,5. Плюс менеджмент отказался повышать годовой ориентир. То есть рынок увидел в этом сигнал, что темпы роста рынка ИИ замедляются. Ну а дальше настоящий каскад падения в бумагах главных представителей сектора. Сам Broadcom потерял почти 8% в пятницу после почти 13% накануне. Micron обвалился на 13%, Intel на 11%, AMD почти на 11%, Marvel Technology почти на 17%, Qualcomm на 11%. Nvidia потеряла всего 6% и всего, потому что на фоне остальных как будто бы это не так уж и много. Ну а когда падает сектор, тянущий на себе треть капитализации S&P 500, индекс в любом случае тоже валится, что бы там ни говорила макростатистика. Триггер второй – слишком хороший рынок труда. В мае экономика США создала 172 тысячи рабочих мест при консенсусе 80 тысяч. Данные за апрель также пересмотрели вверх со 115 тысяч до 179 тысяч. Безработица 4,3%, а темпы роста по часовой оплате ускорились ровно в два раза месяц к месяцу. Звучит как бы хорошо, однако для инвестора это сигнал, что экономика крепкая, но возвращается инфляционное давление. А значит, Федрезерв снижать ставку не побежит. Доходность двухлетних казначейских облигаций США взлетела до 4,16%, и это максимум за год. Поэтому рынок уже закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца года, а вероятность повышения в октябре оценивается почти в 70%. Заседание ФРС 16-18 июня под руководством нового главы Кевина Уорша, который вдобавок не любит идею количественного смягчения и выступает за сокращение баланса. Триггер третий. Большие IPO высасывают ликвидность. Alphabet запустил историческую доп. Эмиссию на 85 миллиардов долларов под ИИ-инфраструктуру. На 11 июня запланировано IPO SpaceX по 135 долларов за акцию, это 75 миллиардов привлечения и оценка в 1,3 четверти триллиона долларов. Anthropic уже подал конфиденциальную заявку в SIC после раунда с оценкой почти в триллион долларов. И чтобы выкупить такой объем новых бумаг, институционалы вынуждены продавать другие активы из портфеля, отсюда и общая распродажа. Ну и триггер четвертый – это, конечно, геополитика. В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Все они были сбиты, но Израиль ответил атакой по Тегерану и Исфахану. Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. А тем временем бензин в США в начале сезона отпусков выше 4 долларов за галлон. Дизель может уйти за 5. Так что доллар на этом фоне впервые с апреля пробил отметку 100 пунктов к корзине валют. Как это обычно бывает, эффект домино докатился от США до Азии. В понедельник японский Никей терял почти 4%, корейский Коспи рухнул почти на 7%. По крупнейшим компаниям цифры тоже неприятные. Samsung Electronics минус 8,5%, SK Hynix минус 5%, Hyundai почти 8%. В Японии больше всего пострадали производители полупроводников, а Sumco минус 12%. Renesas почти 10%. И тут мы подходим к главному вопросу. А что дальше? Версия первая – оптимистичная. JP Morgan называет падение в Корее техническим, не отражающим настроение инвесторов. Goldman Sachs 3 июня повысил цель по корейскому индексу до 12 тысяч пунктов к концу 26-го. И Коспи с начала года все еще в плюсе на невероятные 90%. Business Insider напоминает, еще в четверг, когда компания Broadcom падала на 13%, индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордах, а 363 акции из индекса выросли. То есть широта рынка здоровая, экономика растет, разговоры про лопнувший пузырь могут оказаться преждевременными. Но есть и вторая версия, тревожная. Отдельные экономисты считают, что хроническая неспособность США закрывать дефицит бюджета ведет к инфляционной волне и риску обвала рынков, но в перспективе и к распаду глобального рынка на макрорегионы и регрессу потребления. Симптоматично, что золото впервые обогнало гособлигации США в резервах центробанков 27% против 22%, то есть мир потихоньку ищет альтернативы доллару. Ну и что в итоге? Волатильность, которую все долго ждали, получается, наконец пришла, и судя по конфигурации факторов и перегрев, ястребиный настрой ФРС, геополитика, грядущие гигантские IPO – все это вещи долгоиграющие, то есть не какие-то разовые истории. И из так называемой «черной пятницы» нужно извлечь несколько полезных уроков. Во-первых, не стоит путать 9 недель роста подряд с законом природы. Это не навсегда. Второй урок. Диверсификация все же не пустое слово. В пятницу падало почти все, но потребительский сектор – это Procter & Gamble, Coca-Cola, Kimberly Clark – держался уверенно. Ну и теперь, конечно, все внимание к заседанию ФРС 16-17 июня и к выходу SpaceX и Илона Маска на IPO 11 июня. Вот эти две даты могут задать вектор на месяцы вперед. На Мосбирже тем временем своя атмосфера. Пока Уолл-стрит переваривает обвал, у нас все тоже не особо весело. В понедельник, 8 июня, индекс Мосбиржи в моменте падал до 2550 пунктов. Это минимум с ноября прошлого года. Уже к половине второго по Москве падение, конечно, замедлилось. Индекс отскочил к отметке 2553 пункта, однако настроение это не сильно прибавило. А ведь утро начиналось бодро. На открытии торгов рынок прибавлял почти 0,5%, и индекс поднимался до 2577 пунктов. Но покупатели инициативы удержать не смогли. Объемы ниже средних, а 70% бумаг в красной зоне. Лидеры падения все наши старые знакомые. Акции ленты в моменте теряли почти 5%. Это такая коррекция после ралли прошлой недели на сделке с сетью гипермаркетов «Окей». Норникель минус 2%, Русал тоже минус 2%. ВК теряет более 2%. Дальневосточное морское пароходство тоже без перерыва. Бумаги потеряли уже 15% за 3 дня. История про создание на их базе глобального логистического игрока Северного морского пути на ПМФ не получила ни одного конкретного шага, но такая неопределенность инвесторов нервирует. Другой представитель транспорта, Евротранс, тоже пока топчется в аутсайдерах. С начала года он потерял уже 59%. И причины мы уже с вами обсуждали, но напомню, это серьезные просрочки по долгам и иски от контрагентов. А вот на плаву держатся мать и дитя, Мосэнерго с дивидендной доходностью около 14%, Циан и МТС. Главный парадокс дня – это нефть. Brent за одно только утро понедельника подскочил аж на 4,5% до $97 за баррель. Виной всему, конечно, те самые удары Израиля и Ирана друг по другу. Причем ОПЕК Плюс 7 июня договорился нарастить добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. России позволено добавить 62 тысячи. Казалось бы, подарок экспортерам, однако бумаги Лукойла скромно прибавляют меньше 0,5%. Газпром вообще в минусе. Почему? Ну, например, потому что рубль пока так и не дает развернуться. Да и ПМФ, который мог дать позитивный толчок рынку, пока оставил какие-то смешанные ощущения. Из позитивного: на форуме президент Владимир Путин зафиксировал порог выручки для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей минимум на 3 года. Это 50 миллиардов рублей экономии в год для 200 тысяч предпринимателей. А вот из негативного: по громким корпоративным историям конкретики пока ноль. Дефицит бюджета с начала года 6 триллионов рублей при плановых 3,8. И Минфин признает, что план придется пересматривать. Это значит, что ЦБ будет снижать ставку еще осторожнее, хотя куда уже, согласитесь. Рынок ждет 19 июня снижение на 50 базисных пунктов до 14%. Анатолий Аксаков допускает к концу года ключевую в 12, а при хорошей инфляции даже 10%. Звучит это все, конечно, оптимистично, но посмотрим. Что касается рынка, сценариев пока два. Оптимистично – это отскок от поддержки 2560 и переход в боковик до 2620. Пессимистичный — по версии Allure-брокера уход индекса под 2500 на новых санкциях, потому что Евросоюз уже разрешил странам задерживать танкер с российской нефтью в Средиземном море. США тоже рассматривает новый пакет ограничений, а переговоры по Украине пока как будто бы на паузе. В общем, пока российский рынок продолжает оставаться рынком точечных каких-то историй, глобальным ростом индекса пока, к сожалению, даже не пахнет. Дивидендные бумаги вроде Мосэнерго и Интеррао чувствуют себя очень неплохо. Следим за данными по инфляции, они появятся в среду, и за решением ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Ну а пока каких-то существенных драйверов для рынка будто бы и не видится. У меня на сегодня все. Берегите себя, свои портфели и, главное, свои нервы.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Диалог FM. Это этикет.
5: Порой трудно угадать и угодить подарком человеку, у которого все есть. Но нужно помнить, что цель подарка – доставить радость. Поэтому, независимо от реальных чувств, следует принять подарок с благодарностью и восхищением.
4: Диалог FM. Это этикет.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платили автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же – пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Ну и стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Вместе станет 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Кизилюрта Саид Маматханов заявил, что предположение о террористическом акте или подрыве как причинах пожара на магистральном газопроводе не имеют подтверждения. Мэр подчеркнул, что инцидент произошел в результате технической неисправности и призвал не верить слухам, а опираться исключительно на данные из официальных источников. В сети активно распространяется ложная информация о планах создания 5 учебно-тактических центров в Дагестане. Вражеские силы распространяют фальшивый документ, который якобы является распоряжением правительства республики. В официальном заявлении говорится, что сведения не имеют под собой никаких оснований. Минцифры Дагестана завершила централизованную закупку российских аналогов операционной системы Windows и офисных программ Word и Excel. Об этом сообщил в Рио министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов на заседании правительственной комиссии республики по вопросам защиты информации. Глава правительства Магомед Рамазанов дал указание завершить процесс передачи отечественных операционных систем и офисных программ в распоряжении органов исполнительной власти региона к 1 июля. Американская торговая палата открыла подразделение, которое помогает компаниям вернуться в Россию. Как пишет РБК, интерес американских компаний к российскому рынку вырос после избрания Дональда Трампа. Для поддержки американских фирм в установлении контактов с местными партнерами был разработан специальный продукт под названием Advisory Desk. Индия временно прекратила выдачу разрешений на работу Starlink на своей территории из-за возможных рисков для национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Отмечается, что власти Нью-Дели выражают опасения относительно возможности контроля над американским оператором в условиях текущей геополитической напряженности. С начала года в России был зафиксирован рост продаж новых люксовых автомобилей на 17%. За период с января по май граждане приобрели 305 машин класса лакшери. В мае лидерами по популярности среди люксовых брендов стали Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот

0: отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
1: Деньги дороги, как память.
0: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: А вы знали, что ровно 10 июня 1793 года в Париже произошло по-настоящему знаменательное событие? В ботаническом саду открылся первый в мире публичный зоопарк. До этого зверинцы были лишь у знати. Полюбоваться экзотическими животными могли только избранные. Но эпоха времен, которую принесла французская революция, коснулась и мира фауны. Королевский зверинец в Версале опустел, а судьба его обитателей повисла на волоске. И тогда сотрудники ботанического сада решили спасти животных, а заодно подарить простым парижанам возможность увидеть львов, антилоп и удивительных птиц. Причем зоопарк задумывался не ради забавы, а как научное и просветительское заведение. Здесь изучали повадки зверей, собирали знания о животном мире и шаг за шагом меняли отношение людей к природе. Так началась история публичных зоопарков, которые сегодня есть почти в каждом крупном городе. И все это с той самой парижской страницы 1793 года.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службе по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой – через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни. Сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предусматривает дополнительный оплачиваемый выходной для родителей выпускников 9-11 классов. Об этом сообщает ТАСС. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно инициативе, родители смогут получить один оплачиваемый день отпуска в день вручения аттестатов школьникам. Законопроект распространяется на родителей выпускников как 9-х, так и 11-х классов. Как пояснил Миронов, сейчас многие работодатели не предоставляют сотрудникам выходной в такие дни. Из-за этого родителям приходится использовать часть ежегодного отпуска, брать день за свой счет или вовсе отказываться от посещения торжественной церемонии. В России представили решение для автоматического выявления и фиксации нарушений, связанных с выбросом мусора в неположенных местах. Система позволит региональным властям использовать данные с городских камер для выявления нарушителей и направления им штрафов. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе «NTEC Lab», которая разработала упомянутую систему совместно с «Angels IT». С помощью алгоритмов ИИ-платформа анализирует видеопоток, выявляет нарушения и передает информацию в систему «Angels IT». После этого автоматически формируется постановление о штрафе, которое направляется нарушителю через систему межведомственного электронного взаимодействия. Компании сообщили, что решение уже прошло пилотные испытания в 3 российских регионах, а сейчас идет подготовка к его полномасштабному запуску. И в завершении выпуска. Только 28% представителей поколения «Альфа» подростков в возрасте 14-15 лет готовы в будущем работать в офисе с четким графиком и нормированным рабочим днем, передают РИА Новости. Согласно исследованию, большинство подростков предпочитает более гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательной для них оказалась удаленная работа. Такой вариант выбрали 47% опрошенных. Почти столько же респондентов, 46%, хотели бы открыть собственный бизнес или развивать стартап. Еще 39% участников исследования предпочли работу в команде без жесткого графика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Хорошего дня всем! Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Израиль и Иран впервые с момента апрельского перемирия обменялись ракетными ударами.
3: Да, и реакция рынков была, ну, абсолютно мгновенной.
2: Угу.
3: Цена на нефть марки Brent просто пробила потолок, поднялась выше $96 за баррель. Но тут самое интересное даже не сам скачок, а то, что произошло дальше.
2: Резкий откат назад.
3: Именно, резкий откат и, знаете, такая внезапная тишина в информационном поле. И этот откат — это вообще не случайность. Это результат, ну, колоссального давления. Эскалация остановилась, потому что президент США, скажем так, оказал беспрецедентное давление на израильское руководство.
2: То есть их буквально заставили остановить подготовку к ударам?
3: Да, именно так. Заставили свернуть подготовку к дальнейшим ответным мерам. И логика Вашингтона тут, в общем-то, понятна. Они делают ставку на то, чтобы сохранить, ну, хотя бы теоретические шансы на продолжение ядерных переговоров с Тегераном.
2: Понятно.
3: А прямой военный конфликт, он же просто навсегда захлопнет эту дверь.
2: Угу. Но при этом ситуация все равно как бы балансирует на грани катастрофы. Особенно на фоне вот этой связанной новости об инциденте возле Ормузского пролива.
3: Да, крушение вертолета.
2: Точно. Крушение американского военного вертолета «Апачи». И президент США уже выступил с заявлением. Он подтвердил, что пилоты не пострадали, слава богу. Но сама локация... Если посмотреть на это глобально, то весь Ближний Восток сейчас это, как знаете, карточный домик на палубе корабля во время сильного шторма.
3: Отличная аналогия.
2: Да, где цены на топливо, мировая инфляция, безопасность судов. Все это зависит от любого неосторожного движения политиков. И вот у меня вопрос. Не является ли контроль над Ормузским проливом главным козырем Ирана в этой игре?
3: Абсолютно. Это их главный рычаг. Через этот узкий морской коридор проходит огромная часть мировой нефти, И американские «Апачи» там патрулируют ли просто так? Они обеспечивают прикрытие танкеров? Как только возникает угроза перекрытия пролива, страховые компании в Лондоне, ну, они просто взвинчивают цены до небес. Стоимость фракта утраивается, и все, стоимость бензина растет по экспоненте везде. Именно этот инфляционный шок пугает всех больше всего.
2: Давайте перейдем к Северной Корее.
3: О, да.
2: Это просто потрясающая история какого-то чудесного преображения Ким Чен Ына. КНДР зафиксировала экономический рост в 3,7%. Видимо, это очень напрягает соседей, потому что вот эта историческая встреча, визит Си Цзиньпина в Пхеньян, это же первый его визит за 7 лет.
3: Именно.
2: Там их встречали с такой помпой, красные дорожки, все очень торжественно, но ведь за этим стоят явно не только дружеские чувства.
3: Конечно, нет. Пекин очень обеспокоен. Они видят вот это слишком тесное сближение КНДР и России, и Китаю это не нравится. Си Цзиньпин поехал туда, чтобы, ну, жестко подтвердить свое уникальное влияние на социалистического соседа.
2: Напомнить, кто в доме хозяин.
3: Да-да. И Ким Чен Ын, кстати, это принял. Он публично подтвердил приверженность принципу одного Китая. Для Пекина это было главным условием.
2: Раз уж мы заговорили о Китае, давайте перейдем к их экономике, к этому технологическому буму. Цифры просто сумасшедшие. Экспорт китайских полупроводников в мае взлетел на 111%.
3: Угу.
2: Это до 36 миллиардов долларов. И все это на фоне глобального бума искусственного интеллекта. Получается, этот экспортный скачок, он же стал настоящим буфером для их экономики. Потому что внутренние продажи автомобилей у них упали на 22%.
3: Да, экспорт их сейчас буквально спасает. Ну и есть одно «но». Вашингтон наносит ответный удар. Пентагон вот только что добавил таких технологических гигантов, как Alibaba, Baidu и того же автопроизводителя BYD в черный список.
2: Как компании, связанных с военными.
3: Да, связанных с вооруженными силами Китая. И это закрывает им доступ к любым оборонным контрактам США.
2: Но это же парадокс. Мир отчаянно нуждается в китайском железе для искусственного интеллекта, а западные правительства панически боятся вот этой концепции военно-гражданского слияния, и при этом президент США ведь совсем недавно встречался с Си Цзиньпином, они обсуждали какую-то стратегическую стабильность.
3: Ну, политика политикой, а безопасность — это другое. В Китае граница между гражданскими стартапами и армией очень размыта. Алгоритм, который пишет Alibaba для гражданских нужд, завтра может оказаться в военных системах наведения. Компании, конечно, все это отрицают, но Пентагон рисковать не хочет.
2: Понятно. Давайте плавно перейдем к громким перестановкам в институтах, потому что там тоже все рушится. Международный уголовный суд, МУС. Беспрецедентное решение, главный прокурор Карим Хан отстранен от должности. И причина обвинения в домогательствах к помощнице.
3: Да, история громкая, и там, знаете, всплывают детали расследования ООН.
2: Угу.
3: Они нашли конкретные доказательства контактов по принуждению и в офисе, и в отелях во время командировок. Хотя до этого, что интересно, комиссия из трех судей сочла эти обвинения недостаточными.
2: То есть они пытались это замять?
3: Очень похоже на то. Но теперь маховик запущен, и окончательную судьбу Хана будут решать 125 стран-участниц на специальном голосовании.
2: Ого, это будет настоящая политическая баталия. Но от международного правосудия мы переходим к правосудию американскому. И тут я просто излагаю факты. Президент США выдвинул своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша на пост генерального прокурора.
3: Ох, и битва за его утверждение в Сенате будет тяжелейшей.
2: Почему?
3: Потому что Бланш, ну он уже успел уволить более 200 сотрудников Минюста.
2: 200 человек?
3: Да, это те люди, которые участвовали в расследованиях против нынешней администрации. Плюс он оказался в центре скандала вокруг фонда на 1,8 миллиарда долларов.
2: А, это фонд для выплаты компенсации участникам беспорядков 6 января?
3: Именно. И еще эта история с публикацией файлов Джеффри Эпштейна. В общем, фигура крайне поляризующая, и утвердить его будет очень непросто.
2: Да уж, институциональные кризисы везде. Давайте немного снизим градус политической напряженности и поговорим о науке. Хотя там тоже скандал на скандале. Потрясающая история из Китая. Некий Ген Хунвэй, известный в сети как «Одноклассник Ген», это недоучившийся аспирант.
3: Угу.
2: Он стал блогером и вскрыл просто массовые фальсификации в исследованиях рака. Причем в ведущих университетах, таких как университет Тунзи, он показал, что в статьях престижного журнала Nature столбцы данных буквально заканчивались на одну и ту же цифру 5.
3: Да, это выглядело абсолютно абсурдно.
2: Просто скопировали данные.
3: Да, но проблема-то структурная. В китайской науке идет бешеная погоня за количеством публикаций. За статьи в западных журналах ученым дают огромные денежные премии, дают жилье. И эта система привела к тому, что до 10% работ ведущих ученых могут быть просто сфабрикованы.
2: Ничего себе. 10%. И блогер это все вскрыл?
3: Да. В итоге уволены несколько деканов. Но знаете, что сделало государство?
2: Что?
3: Государственная цензура уже начала ограничивать охваты этого блогера. Власти панически боятся вот такого неконтролируемого гражданского расследования.
2: Решили закрыть рот, чтобы не портить имидж. Понятно. Ну а мы возвращаемся в Европу. Тут развернулась настоящая грандиозная битва за старейший банк мира. Это итальянский Монте де Пашки ди Сиена.
3: Да, МПС.
2: Банко БПМ предложил слияние, чтобы создать группу стоимостью 50 миллиардов евро, но тут же лидер рынка, гигант Интеса Сан-Паула, ответил агрессивным встречным предложением. Они предлагают сделку на 31 миллиард евро, там сложная схема, 16 своих акций, плюс 1 евро за каждые 10 акций МПС.
3: И тут самое важное – это политический аспект.
2: Так.
3: Правительство Джорджа Мелони очень активно поддерживает эти внутренние слияния. Их цель – создать национальных гигантов стоимостью вплоть до 130 миллиардов евро.
2: А зачем им такие гиганты?
3: Чтобы не дать французским банкам скупить итальянский финансовый сектор по частям. Итальянцы уже обожглись на своей индустрии моды, когда французы скупили почти все. Теперь они защищают свои банки.
2: Интересная стратегия. Строят финансовую крепость.
3: Знаете, если оглянуться на все те новости, что мы сегодня обсудили, вырисовывается такая провокационная картина.
2: Наш сегодняшний выпуск обнажает просто поразительный контраст современного мира.
3: В чем именно? С одной стороны, человечество создает сложнейшие чипы для искусственного интеллекта, а с другой — наши системы управления, будь то международное правосудие, научные исследования или геополитическая дипломатия, они оказываются невероятно хрупкими перед лицом обычных человеческих амбиций и слабостей.
2: Точно.
3: Насколько же наши моральные и институциональные системы отстают от наших технологических возможностей? Подумайте об этом. Это то, о чем действительно стоит задуматься каждому из вас.
2: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
21: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна.
0: так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
21: Притчи народов мира.
22: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
21: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый – установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй – отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача – сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Жители Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов столкнулись с проблемами газоснабжения после вчерашнего возгорания на газопроводе. По информации Министерства энергетики, аварийные ремонтные работы, как ожидается, продлятся не более 3 дней. В первой декаде июня в Дагестане было обследовано 172 тысячи гектаров на наличие саранчевых. Из них 64 тысячи оказались заселенными. В частности, на предмет личинок было обследовано 96 тысяч гектаров. Как сообщили в Россельхозцентре Республики, химические обработки были проведены на площади 15 тысяч гектаров. Каждый житель России должен пройти вакцинацию от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, так как это помогает получить длительный иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что в стране ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Благодаря этому заболеваемость гриппом в России значительно ниже, чем в других странах. До конца текущего года ожидается повышение цен на смартфоны, ноутбуки и другую электронику вплоть до 50%, предупреждают специалисты. Несмотря на перенос правительством введения техсбора на 1 декабря, полностью предотвратить рост цен не удастся. За каждый ввезенный ноутбук будет взиматься 500 рублей, а за смартфон – 250 рублей. Google-переводчик теперь умеет переводить иностранную речь в режиме реального времени. Сервис не ждет, пока говорящий завершит предложение, а обрабатывает речь непрерывно, сохраняя ее интонацию и темп. Основой для этого стала модель Gemini 3.5. Поддерживается перевод на 70 языков, включая русский. Трудовое законодательство не устанавливает временных рамок для общения между работодателем и сотрудниками. Однако работник вправе не отвечать на звонки и сообщения руководителя в нерабочее время. Об этом сообщил юрист и преподаватель кафедры гражданского права Московского госюридического университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. По его словам, Трудовой кодекс гарантирует сотруднику право на отдых между рабочими сменами в вечернее время, а также выходные, праздничные дни и во время отпуска. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс на выезде обыграли Нью-Йорк Никс 115-111, сократив отставание в финальной серии НБА. Счет стал 2-1 в пользу Нью-Йорка. Французский центровой Спёрс Виктор Вембаньяма – главный герой встречи. Он набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 6 результативных передач. Победа Сан-Антонио прервала впечатляющую 13-матчевую победную серию Никс в плей-офф, которая была второй по длительности в истории лиги. Мадридский «Реал» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером

Теннисисткой Викторией Мбока, 23-летняя чемпионка турниров «Большого шлема», в упорной борьбе в трех сетах обыграла третьих сеянных Николь Мелихар-Мартинес и Эрина Рутлиф. 44-летняя американка, получившая специальное приглашение на этот турнир, в последний раз выходила на корт на US Open в 2022 году, после чего объявила о завершении карьеры. Футболисты сборной Испании обыграли Перу 3-1 в товарищеском матче в Мексике. Для испанцев этот матч стал последней контрольной встречей перед стартом чемпионата мира, куда команда Луиса де ла Фуэнте отправилась в статусе действующего чемпиона Европы. На групповом этапе Мундиаля соперниками Испании станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай, тогда как команда Перу пробиться на турнир не смогла. Чемпионат мира стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай – село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: 10 июня 1996 года – это знаковая дата для всех, кто любит технологии. В этот день Intel представила процессор Pentium 2. Он принес в индустрию новый форм-фактор, заметно ускорил работу повседневных приложений и стал важной ступенью на пути к современным компьютерам. Небольшой чип, который заметно изменил нашу повседневную жизнь. А теперь представьте атмосферу тех лет. Интернет еще в новинку. Люди с трепетом открывают для себя электронную почту и первые веб-сайты, а компьютерные игры постепенно превращаются из простых пиксельных забав в целые миры с объемной графикой. И именно Pentium 2 помог сделать этот скачок возможным. В отличие от предшественников, у него был запоминающийся внешний вид. Не просто микросхема, а целый картридж, который вставлялся в слот 1. Для многих пользователей тот характерный щелчок при установке стал звуком будущего. Этот процессор не только ускорил офисные программы и браузеры, но и дал мощный толчок развитию 3D-графики и мультимедийных приложений. На таких машинах учились программировать, создавали первые домашние сайты, играли в культовые игры 90-х и переписывались в чатах, открывая для себя новый способ общения. А еще на этих компьютерах рождались первые цифровые мечты. Кто-то в те годы впервые написал свою программу, кто-то собрал сайт про любимую группу, а кто-то просто часами бродил по зарождающемуся интернету, удивляясь, сколько всего теперь умещается в одном устройстве. Pentium 2 стал для многих не просто деталью системного блока, а дверью в новую реальность. Ту самую, где учиться, творить и общаться можно через экран, где расстояние перестает быть преградой, а идеи обретают крылья. Он был частью той самой кухни прогресса, где из сложных инженерных решений день за днем варилось наше сегодняшнее цифровое удобство. И пусть сейчас такие процессы кажутся крошечным оскобком истории, именно из таких оскобков и складывается путь от первых робких шагов в цифровом мире до технологий, которые мы воспринимаем как должное. Так что сегодня, вспоминая Pentium 2, мы на самом деле отдаем дань уважения целой эпохе смелых открытий и людей, которые не боялись осваивать новое.
0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания на ночь, и организм не требует на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли это за привычку ужинать рано.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное введение ИИ, поэтому дополнительная потребность специалиста, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Он также добавил, что по инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому специалисты в этой области по-прежнему в дефиците. Тополиный пух способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до выхода их из строя. Об этом газете «Ру» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания группы компании «Автоспеццентр» Игорь Серебряков. Тополиный пух действительно может быть угрозой для технического состояния автомобиля, особенно в период активного цветения тополей, когда его количество резко увеличивается, сказал Серебряков. По его словам, попадая в моторный отсек, пух смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой, который нарушает тепловой режим двигателя. В результате повышается риск перегрева силового агрегата, особенно в пробках. Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха резко снижается эффективность охлаждения, что в перспективе может привести к выходу из строя компрессора климатической установки, отметил эксперт. И в завершении выпуска: все организованные места отдыха в стране готовы к лету, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей и пляжей уже проверили специалисты. Они получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и Черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет, сказала глава Роспотребнадзора. Попова уточнила, что проверка включает контроль пляжей, качество воды и обработок от клещей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
0: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В пятницу финансовые рынки по всему миру пережили крупнейший обвал за весь 2026 год. Главные биржевые индексы США натурально рухнули, за ними потянулись и азиатские рынки. А в начале этой недели ситуация существенно не улучшилась. Биржевые торги в некоторых странах и вовсе пришлось поставить на паузу из-за продолжающегося падения. Насколько затяжным может оказаться обвал и какими будут его последствия для мировых рынков в целом и для российского в частности? Почему снова идут разговоры о лопающемся пузыре технологических компаний? И можно ли говорить про еще одну черную пятницу или даже черный понедельник в истории финансовых рынков? Будем разбираться в этом всем прямо сейчас. Итак, к обвалу. 9 недель подряд индекс S&P 500 закрывался в плюсе. Это был самый длинный марафон с декабря 2023-го. Ну а потом случилась пятница, 5 июня. Индекс Nasdaq Composite рухнул на 4 с лишним процента. Это сильнейший дневной обвал с апреля прошлого года. S&P 500 потерял 2,6%. Это худший день с октября. Dow Jones просел на 1,3%. Причем за неделю Nasdaq потерял почти 5%. И это самое жесткое недельное снижение более чем за год. А главное в этой истории то, что падало все и разом. Акции, облигации, золото, серебро, криптовалюты. И вот росло только нефть. Почему? Сейчас разберемся вместе с вами. Триггер первый. Рынок искусственного интеллекта получил настоящий холодный душ. Компания Broadcom, это один из крупнейших в мире производителей микросхем, за прошлое отчиталась хорошо, а вот ее прогноз на будущее инвесторов огорчил. Он касался продаж и чипов в третьем квартале. И вот инвесторы увидели в прогнозе предполагаемую сумму в 16 миллиардов долларов, а ожидали почти 17,5. Плюс менеджмент отказался повышать годовой ориентир. То есть рынок увидел в этом сигнал, что темпы роста рынка ИИ замедляются. Ну а дальше настоящий каскад падения в бумагах главных представителей сектора. Сам Broadcom потерял почти 8% в пятницу после почти 13% накануне. Micron обвалился на 13%, Intel на 11%, AMD почти на 11%, Marvel Technology почти на 17%, Qualcomm на 11%. Nvidia потеряла всего 6% и всего, потому что на фоне остальных как будто бы это не так уж и много. Ну а когда падает сектор, тянущий на себе треть капитализации S&P 500, индекс в любом случае тоже валится, что бы там ни говорила макростатистика. Триггер второй – слишком хороший рынок труда. В мае экономика США создала 172 тысячи рабочих мест при консенсусе 80 тысяч. Данные за апрель также пересмотрели вверх со 115 тысяч до 179 тысяч. Безработица 4,3%, а темпы роста по часовой оплате ускорились ровно в два раза месяц к месяцу. Звучит как бы хорошо, однако для инвестора это сигнал, что экономика крепкая, но возвращается инфляционное давление. А значит, Федрезерв снижать ставку не побежит. Доходность двухлетних казначейских облигаций США взлетела до 4,16%, и это максимум за год. Поэтому рынок уже закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца года, а вероятность повышения в октябре оценивается почти в 70%. Заседание ФРС 16-18 июня под руководством нового главы Кевина Уорша, который вдобавок не любит идею количественного смягчения и выступает за сокращение баланса. Триггер третий. Большие IPO высасывают ликвидность. Alphabet запустил историческую доп. Эмиссию на 85 миллиардов долларов под ИИ-инфраструктуру. На 11 июня запланировано IPO SpaceX по $135 за акцию, это 75 миллиардов привлечения и оценка в 1,3 триллиона долларов. Anthropic уже подал конфиденциальную заявку в SIC после раунда с оценкой почти в триллион долларов. И чтобы выкупить такой объем новых бумаг, институционалы вынуждены продавать другие активы из портфеля, отсюда и общая распродажа. Ну и триггер четвертый – это, конечно, геополитика. В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Все они были сбиты, но Израиль ответил атакой по Тегерану и Исфахану. Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. А тем временем бензин в США в начале сезона отпусков выше $4 за галлон. Дизель может уйти за 5. Так что доллар на этом фоне впервые с апреля пробил отметку 100 пунктов к корзине валют. Как это обычно бывает, эффект домино докатился от США до Азии. В понедельник японский Никей терял почти 4%, корейский Коспи рухнул почти на 7%. По крупнейшим компаниям цифры тоже неприятные. Samsung Electronics минус 8,5%, SK Hynix минус 5%, Hyundai почти 8%. В Японии больше всего пострадали производители полупроводников, а Sumco минус 12%, Renesas почти 10%. И тут мы подходим к главному вопросу. А что дальше? Версия первая – оптимистичная. JP Morgan называет падение в Корее техническим, не отражающим настроение инвесторов. Goldman Sachs 3 июня повысил цель по корейскому индексу до 12 тысяч пунктов к концу 26-го. И Коспи с начала года все еще в плюсе на невероятные 90%. Business Insider напоминает, еще в четверг, когда компания Broadcom падала на 13%, индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордах, а 63 акции из индекса выросли. То есть широта рынка здоровая, экономика растет, разговоры про лопнувший пузырь могут оказаться преждевременными. Но есть и вторая версия, тревожная. Отдельные экономисты считают, что хроническая неспособность США закрывать дефицит бюджета ведет к инфляционной волне и риску обвала рынков, но в перспективе и к распаду глобального рынка на макрорегионы и регрессу потребления. Симптоматично, что золото впервые обогнало гособлигации США в резервах центробанков 27% против 22%, то есть мир потихоньку ищет альтернативы доллару. Ну и что в итоге? Волатильность, которую все долго ждали, получается, наконец пришла, и судя по конфигурации факторов и перегрев, ястребиный настрой ФРС, геополитика, грядущие гигантские IPO – все это вещи долгоиграющие, то есть не какие-то разовые истории. И из так называемой «черной пятницы» нужно извлечь несколько полезных уроков. Во-первых, не стоит путать 9 недель роста подряд с законом природы. Это не навсегда. Второй урок. Диверсификация все же не пустое слово. В пятницу падало почти все, но потребительский сектор – это Procter & Gamble, Coca-Cola, Kimberly Clark – держался уверенно. Ну и теперь, конечно, все внимание к заседанию ФРС 16-17 июня и к выходу SpaceX и Илона Маска на IPO 11 июня. Вот эти две даты могут задать вектор на месяцы вперед. На Мосбирже тем временем своя атмосфера. Пока Уолл-стрит переваривает обвал, у нас все тоже не особо весело. В понедельник, 8 июня, индекс Мосбиржи в моменте падал до 2550 пунктов. Это минимум с ноября прошлого года. Уже к половине второго по Москве падение, конечно, замедлилось. Индекс отскочил к отметке 2553 пункта, однако настроение это не сильно прибавило. А ведь утро начиналось бодро. На открытии торгов рынок прибавлял почти 0,5%, и индекс поднимался до 2577 пунктов. Но покупатели инициативы удержать не смогли. Объемы ниже средних, а 70% бумаг в красной зоне. Лидеры падения – все наши старые знакомые. Акции ленты в моменте теряли почти 5%. Это такая коррекция после ралли прошлой недели на сделке с сетью гипермаркетов «ОК». Норникель минус 2%, Русал тоже минус 2%. ВК теряет более 2%. Дальневосточное морское пароходство тоже без перерыва. Бумаги потеряли уже 15% за 3 дня. История про создание на их базе глобального логистического игрока Северного морского пути на ПМФ не получила ни одного конкретного шага, но такая неопределенность инвесторов нервирует. Другой представитель транспорта, Евротранс, тоже пока топчется в аутсайдерах. С начала года он потерял уже 59%. И причины мы уже с вами обсуждали, но напомню, это серьезные просрочки по долгам и иски от контрагентов. А вот на плаву держатся мать и дитя, Мосэнерго с дивидендной доходностью около 14%, Циан и МТС. Главный парадокс дня – это нефть. Брент за одно только утро понедельника подскочил аж на 4,5% до $97 за баррель. Виной всему, конечно, те самые удары Израиля и Ирана друг по другу. Причем ОПЕК Плюс 7 июня договорился нарастить добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. России позволено добавить 62 тысячи. Казалось бы, подарок экспортерам, однако бумаги Лукойла скромно прибавляют меньше 0,5%. Газпром вообще в минусе. Почему? Ну, например, потому что рубль пока так и не дает развернуться. Да и ПМФ, который мог дать позитивный толчок рынку, пока оставил какие-то смешанные ощущения. Из позитивного: на форуме президент Владимир Путин зафиксировал порог выручки для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей минимум на 3 года. Это 50 миллиардов рублей экономии в год для 200 тысяч предпринимателей. А вот из негативного: по громким корпоративным историям конкретики пока ноль. Дефицит бюджета с начала года 6 триллионов рублей при плановых 3,8. И Минфин признает, что план придется пересматривать. Это значит, что ЦБ будет снижать ставку еще осторожнее, хотя куда уже, согласитесь. Рынок ждет 19 июня снижение на 50 базисных пунктов до 14%. Анатолий Аксаков допускает к концу года ключевую в 12, а при хорошей инфляции даже 10%. Звучит это все, конечно, оптимистично, но посмотрим. Что касается рынка, сценариев пока два. Оптимистично – это отскок от поддержки 2560 и переход в боковик до 2620. Пессимистичный — по версии Allure-брокера, уход индекса под 2500 на новых санкциях, потому что Евросоюз уже разрешил странам задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. США тоже рассматривает новый пакет ограничений, а переговоры по Украине пока как будто бы на паузе. В общем, пока российский рынок продолжает оставаться рынком точечных каких-то историй, глобальным ростом индекса пока, к сожалению, даже не пахнет. Дивидендные бумаги вроде Мосэнерго и Интеррао чувствуют себя очень неплохо. Следим за данными по инфляции, они появятся в среду, и за решением ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Ну а пока каких-то существенных драйверов для рынка будто бы и не видится. У меня на сегодня все. Берегите себя, свои портфели и, главное, свои нервы.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, которые его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки Кадзира его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции, скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с содержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это признание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин, не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит потому, что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
0: Мысли вслух.

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Социальные службы Дагестана завершили процесс назначения выплат жителям республики, чьи дома пострадали от паводков. На данный момент общая сумма финансовой помощи составила 1,5 миллиарда рублей. По данным Минтруда региона, выплаты уже одобрены для почти 40 тысяч человек, подавших заявление. В Махачкале 27 июня состоится первый в России благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». В программе мероприятия «Книжная ярмарка», встречи с популярными современными писателями, а также мастер-классы для детей. Ключевым событием фестиваля станет распродажа прочитанных или ненужных книг. Все вырученные средства будут направлены на поддержку общественной организации «Живи и помогай жить другим», занимающейся адресной помощью детям с тяжелыми заболеваниями. С января по май этого года Махачкалинский морской торговый порт переработал 1,7 миллиона тонн грузов, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Рост грузооборота достигнут благодаря увеличению перевалки наливных грузов в 1,5 раза, а также росту экспорта зерна в более чем 6 раз. В Дербентском музее-заповеднике продолжаются работы по укреплению башни 25, находящейся на северной крепостной стене. Сооружение признано объектом культурного наследия федерального назначения. Из-за сложных погодных условий и повышенного риска подтопления грунта у основания стены первоначальный план реставрации пришлось скорректировать. С 1 марта следующего года вступит в силу антифрод-закон, обязывающий банки блокировать переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройствах клиентов. Это будет касаться всех операций по картам через систему быстрых платежей и с использованием электронных денег. В случае отказа банк должен оперативно сообщить клиенту причину и предложить перевести средства через другое устройство или в отделении. Саид Сайдулов завоевал серебряную медаль на студенческом чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Бразилии. Дагестанец выступал в весовой категории до 79 килограммов. В финале Сайдулов сразился с иранским борцом Аделем Панаяном. Поединок завершился в ничью 4-4, однако по правилам победу присудили иранцу, так как последнее результативное действие совершил он. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платить или автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: А у нас на календаре самая прохладная и сладкая дата июня. 10 числа весь мир отмечает Всемирный день мороженого. А знаете ли вы, что за этим простым удовольствием стоит целая вселенная вкусовой истории? Еще в древнем Китае 3000 лет назад знатные господа лакомились смесью льда, снега и фруктовых сиропов. Потом рецепт путешествовал сквозь века и границы.

0: через Марко Поло, попал в Европу, обрастал новыми идеями, превращался то в нежный крем, то в пышный сорбет, то в знакомое нам сливочное чудо. А сегодня мороженое – это не просто десерт, это маленькая летняя традиция. Для кого-то это вафельный рожок в парке, для кого-то экзотический вкус вроде лаванды с медом или того самого дерзкого мороженого со вкусом борща. Да-да, и такое бывает. Кстати, в этот день по всему миру кафе и фабрики устраивают настоящие сладкие марафоны. Запускают лимитированные вкусы, проводят дегустации и строят фотозоны с гигантскими рожками. Для бизнеса это особенный момент, шанс удивить и подарить людям ту самую детскую радость. А для нас с вами отличный повод замедлиться, вдохнуть теплый летний воздух и позволить себе минутку беззаботного счастья. Так что сегодня не ищите поводов, просто возьмите любимое мороженое, улыбнитесь и скажите лету привет.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
1: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
8: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Там уточняется, что речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Согласно материалу, задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Доклад Кабмину запланирован на следующий год. В средней полосе России грибной сезон начался раньше обычного. Об этом сообщила РИА Новости завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Екатерина Водонеева. Биолог не считает аномалией появления белых подберезовиков лисичек в конце мая, в начале июня. Например, боровики можно собирать с конца весны и иногда до первого снега. Специалист связала раннее начало грибного сезона в этом году со снежной зимой, которая создала в почве обильный запас влаги, а также с теплыми мартовскими и майскими температурами. Они привели к активному росту грибницы и развитию у нее плодовых тел. И в завершении выпуска британский режиссер Ридли Скотт готовится к работе над новой экранизацией романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, роль предводителя пиратов Джона Сильвера достанется актеру Хью Джекману. Готовый проект с подготовленными сценарием и актерским составом был представлен крупным киностудиям накануне. Ожидается, что между ними развернется конкуренция за права на фильм. При этом студия 20-й век Fox, традиционно сотрудничающая со Скоттом, отказалась от проекта, несмотря на право приоритетного выбора. По информации источников, это решение связано с тем, что владеющая студией компания Disney сосредоточена на развитии франшизы «Пираты Карибского моря» и не хочет создавать конкуренцию между двумя пиратскими проектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Телеграм-бот Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Поступило видео с грубым нарушением правил дорожного движения, допущенным водителем автомобиля Lexus LX 570 на улице Батырмурзаева в городе Махачкале. В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции личность нарушителя была установлена. Им оказался 44-летний житель города Каспийска. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, водитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих, а также уважать других участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали 4 автомобиля, находившихся в федеральном розыске. В ходе несения службы инспекторами были выявлены и задержаны Toyota Crow Majesta, Nissan Elgrand, Honda Elysion, Toyota Mark X. Все указанные транспортные средства разыскивались по признакам преступления, предусмотренного статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Инициатором розыска выступила Краснодарская таможня Федеральной таможенной службы России. Автомобили задержаны и помещены на специализированную стоянку. Лица, управляющие транспортными средствами, доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и разбирательства. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации мерах поддержки Почты России. Об этом свидетельствует статус инициативы в думском системе документооборота. Проектом предполагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи. Согласно этому документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться через портал госуслуги. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений. Я напомню, что в апреле прошлого года в Счетной палате заявили, что деятельность Почты России приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить Почту России стабильным источником дохода. 25 мая этого года инициативу поддержала правкомиссия.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Израиль и Иран впервые с момента апрельского перемирия обменялись ракетными ударами.
2: Да, и реакция рынков была, ну, абсолютно мгновенной.
1: Угу.
2: Цена на нефть марки Brent просто пробила потолок, поднялась выше $96 за баррель. Но тут самое интересное даже не сам скачок, а то, что произошло дальше.
1: Резкий откат назад.
2: Именно, резкий откат и, знаете, такая внезапная тишина в информационном поле. И этот откат — это вообще не случайность. Это результат, ну, колоссального давления. Эскалация остановилась, потому что президент США, скажем так, оказал беспрецедентное давление на израильское руководство.
1: То есть их буквально заставили остановить подготовку к ударам?
2: Да, именно так. Заставили свернуть подготовку к дальнейшим ответным мерам. И логика Вашингтона тут, в общем-то, понятна. Они делают ставку на то, чтобы сохранить, ну, хотя бы теоретические шансы на продолжение ядерных переговоров с Тегераном.
1: Понятно.
2: А прямой военный конфликт, он же просто навсегда захлопнет эту дверь.
1: Угу. Но при этом ситуация все равно как бы балансирует на грани катастрофы. Особенно на фоне вот этой связанной новости об инциденте возле Ормузского пролива.
2: Да, крушение вертолета.
1: Точно. Крушение американского военного вертолета «Апачи». И президент США уже выступил с заявлением. Он подтвердил, что пилоты не пострадали, слава богу. Но сама локация... Если посмотреть на это глобально, то весь Ближний Восток сейчас это, как знаете, карточный домик на палубе корабля во время сильного шторма.
2: Отличная аналогия.
1: Да, где цены на топливо, мировая инфляция, безопасность судов. Все это зависит от любого неосторожного движения политиков. И вот у меня вопрос. Не является ли контроль над Ормузским проливом главным козырем Ирана в этой игре?
2: Абсолютно. Это их главный рычаг. Через этот узкий морской коридор проходит огромная часть мировой нефти, и американские «Апачи» там патрулируют ли просто так? Они обеспечивают прикрытие танкеров. Как только возникает угроза перекрытия пролива, страховые компании в Лондоне, ну, они просто взвинчивают цены до небес.
1: Угу.
2: Стоимость фракта утраивается, и все, стоимость бензина растет по экспоненте везде. Именно этот инфляционный шок пугает всех больше всего.
1: Давайте перейдем к Северной Корее.
2: О, да.
1: Это просто потрясающая история какого-то чудесного преображения Ким Чен Ына. КНДР зафиксировала экономический рост в 3,7%. Видимо, это очень напрягает соседей, потому что вот эта историческая встреча, визит Си Цзиньпина в Пхеньян, это же первый его визит за 7 лет.
2: Именно.
1: Там их встречали с такой помпой, красные дорожки, все очень торжественно, но ведь за этим стоят явно не только дружеские чувства.
2: Конечно, нет. Пекин очень обеспокоен. Они видят вот это слишком тесное сближение КНДР и России, и Китаю это не нравится. Си Цзиньпин поехал туда, чтобы, ну, жестко подтвердить свое уникальное влияние на социалистического соседа.
1: Напомнить, кто в доме хозяин.
2: Да-да. И Ким Чен Ын, кстати, это принял. Он публично подтвердил приверженность принципу одного Китая. Для Пекина это было главным условием.
1: Раз уж мы заговорили о Китае, давайте перейдем к их экономике, к этому технологическому буму. Цифры просто сумасшедшие. Экспорт китайских полупроводников в мае взлетел на 111%.
2: Угу.
1: Это до 36 миллиардов долларов. И все это на фоне глобального бума искусственного интеллекта. Получается, этот экспортный скачок, он же стал настоящим буфером для их экономики. Потому что внутренние продажи автомобилей у них упали на 22%.
2: Да, экспорт их сейчас буквально спасает. Ну и есть одно «но». Вашингтон наносит ответный удар. Пентагон вот только что добавил таких технологических гигантов, как Alibaba, Baidu и того же автопроизводителя BYD в черный список.
1: Как компании, связанных с военными.
2: Да, связанных с вооруженными силами Китая. И это закрывает им доступ к любым оборонным контрактам США.
1: Но это же парадокс. Мир отчаянно нуждается в китайском железе для искусственного интеллекта. А западные правительства панически боятся вот этой концепции военно-гражданского слияния. И при этом президент США ведь совсем недавно встречался с Си Цзиньпином. Они обсуждали какую-то стратегическую стабильность.
2: Ну, политика политикой, а безопасность — это другое. В Китае граница между гражданскими стартапами и армией очень размыта. Алгоритм, который пишет Alibaba для гражданских нужд, завтра может оказаться в военных системах наведения. Компании, конечно, все это отрицают, но Пентагон рисковать не хочет.
1: Понятно. Давайте плавно перейдем к громким перестановкам в институтах, потому что там тоже все рушится. Международный уголовный суд, МУС. Беспрецедентное решение, главный прокурор Карим Хан отстранен от должности. И причина обвинения в домогательствах к помощнице.
2: Да, история громкая, и там, знаете, всплывают детали расследования ООН.
1: Угу.
2: Они нашли конкретные доказательства контактов по принуждению и в офисе, и в отелях во время командировок. Хотя до этого, что интересно, комиссия из трех судей сочла эти обвинения недостаточными.
1: То есть они пытались это замять?
2: Очень похоже на то. Но теперь маховик запущен, и окончательную судьбу Хана будут решать 125 стран-участниц на специальном голосовании.
1: Ого, это будет настоящая политическая баталия. Но от международного правосудия мы переходим к правосудию американскому. И тут я просто излагаю факты. Президент США выдвинул своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша на пост генерального прокурора.
2: Ох, и битва за его утверждение в Сенате будет тяжелейшей.
1: Почему?
2: Потому что Бланш, ну он уже успел уволить более 200 сотрудников Минюста.
1: 200 человек?
2: Да, это те люди, которые участвовали в расследованиях против нынешней администрации. Плюс он оказался в центре скандала вокруг фонда на 1,8 миллиарда долларов.
1: А, это фонд для выплаты компенсации участникам беспорядков 6 января?
2: Именно. И еще эта история с публикацией файлов Джеффри Эпштейна. В общем, фигура крайне поляризующая, и утвердить его будет очень непросто.
1: Да уж, институциональные кризисы везде. Давайте немного снизим градус политической напряженности и поговорим о науке. Хотя там тоже скандал на скандале. Потрясающая история из Китая. Некий Ген Хунвэй, известный в сети как «Одноклассник Ген», это недоучившийся аспирант.
2: Угу.
1: Он стал блогером и вскрыл просто массовые фальсификации в исследованиях рака. Причем в ведущих университетах, таких как Университет Тунзи, он показал, что в статьях престижного журнала Nature столбцы данных буквально заканчивались на одну и ту же цифру 5.
2: Да, это выглядело абсолютно абсурдно.
1: Просто скопировали данные.
2: Да, но проблема-то структурная. В китайской науке идет бешеная погоня за количеством публикаций. За статьи в западных журналах ученым дают огромные денежные премии, дают жилье. И эта система привела к тому, что до 10% работ ведущих ученых могут быть просто сфабрикованы.
1: Ничего себе. 10%. И блогер это все вскрыл?
2: Да. В итоге уволены несколько деканов. Но знаете, что сделало государство?
1: Что?
2: Государственная цензура уже начала ограничивать охваты этого блогера. Власти панически боятся вот такого неконтролируемого гражданского расследования.
1: Решили закрыть рот, чтобы не портить имидж. Понятно. Ну а мы возвращаемся в Европу. Тут развернулась настоящая грандиозная битва за старейший банк мира. Это итальянский Monte dei Paschi di Siena.
2: Да, MPS.
1: Банко БПМ предложил слияние, чтобы создать группу стоимостью 50 миллиардов евро, но тут же лидер рынка, гигант Интеса Сан-Паула, ответил агрессивным встречным предложением. Они предлагают сделку на 31 миллиард евро, там сложная схема, 16 своих акций, плюс 1 евро за каждые 10 акций МПС.
2: И тут самое важное – это политический аспект.
1: Так.
2: Правительство Джорджа Мелони очень активно поддерживает эти внутренние слияния, их цель — создать национальных гигантов стоимостью вплоть до 130 миллиардов евро.
1: А зачем им такие гиганты?
2: Чтобы не дать французским банкам скупить итальянский финансовый сектор по частям. Итальянцы уже обожглись на своей индустрии моды, когда французы скупили почти все. Теперь они защищают свои банки.
1: Интересная стратегия. Строят финансовую крепость.
2: Знаете, если оглянуться на все те новости, что мы сегодня обсудили, вырисовывается такая провокационная картина.
1: Наш сегодняшний выпуск обнажает просто поразительный контраст современного мира.
2: В чем именно? С одной стороны, человечество создает сложнейшие чипы для искусственного интеллекта, а с другой — наши системы управления, будь то международное правосудие, научные исследования или геополитическая дипломатия, они оказываются невероятно хрупкими перед лицом обычных человеческих амбиций и слабостей.
1: Точно.
2: насколько же наши моральные и институциональные системы отстают от наших технологических возможностей. Подумайте об этом. Это то, о чем действительно стоит задуматься каждому из вас.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни. Сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
19: Диалог ФМ. Это этикет.
1: Распаковывают ли подарок сразу же? Вопрос хороший, ведь порой так и хочется отложить этот процесс на потом. Однако этикет рекомендует открывать подарок сразу же и благодарить дарителя.
19: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радиодиалог ФМ.
3: Я хочу поговорить с вами о том, как достичь высокого уровня энергии и эффективности. У всех выдающихся людей есть общая черта — их стремление извлечь из жизни максимум. Такие люди полностью вовлечены в жизнь. Выдающийся человек, по словам Маслоу, стремится реализоваться во всем, на что он только способен. За свою жизнь вы можете поставить перед собой тысячу разных целей. Но все они укладываются в четыре основные категории. И в конце концов, все ваши усилия направлены на повышение качества жизни в одной из этих категорий. Первая общая для всех цель — это стремление к счастливым отношениям. Вы хотите любить и быть любимым. Вы стремитесь к гармонии в семье. Вы хотите, чтобы вас уважали те, кого уважаете вы. Ваше участие в социальных и общественных делах продиктовано желанием поддерживать хорошие отношения с другими людьми и вносить свой вклад в окружение, в котором живете. Ваше ощущение счастья зависит от ваших отношений с другими больше, чем от чего-то другого. Вторая общая для всех цель — это интересная и увлекательная работа. Конечно, вы хотите хорошо зарабатывать, но еще больше вы хотите получать истинное удовольствие от того, что вы делаете. Лучшее время в вашей жизни — это время, когда вы полностью поглощены своей работой и своим делом. Поэтому одна из ваших главных задач —
4: Найти именно такую работу, которая приносит вам счастье, радость и максимально раскрывает ваш потенциал. Третья общая для всех цель — это финансовая независимость. Вы хотите избавиться от денежных проблем. Вы хотите иметь достаточную сумму на счету, чтобы тратить деньги, не считая каждую копейку. Вы стремитесь достичь определенного достатка, чтобы вы могли спокойно отойти от дел и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Финансовая независимость избавляет от нищеты и зависимости от других. Если вы будете дисциплинированно откладывать и инвестировать на протяжении всей своей трудовой жизни, то в конце концов придете к положению, когда вам больше не нужно работать. Четвертая, общая для всех цель — это здоровье. Вы не хотите болеть и испытывать боль. Вы хотите ощущать непрерывный поток энергии и благополучия. Ваше здоровье настолько важно для вас, оно занимает настолько важное место в вашей жизни, что вы воспринимаете его как должное, пока что-то не нарушит его. Общий знаменатель этих четырех категорий целей и основное условие их достижения — это высокий уровень энергии. Чтобы добиться хотя бы небольшого успеха в любой из этих целей, необходимо вырабатывать и расходовать энергию. Это самое важное топливо, без которого невозможны никакие другие достижения. Поэтому задумываться об уровне своей энергии, о том, как ее накапливать и поддерживать, — важная часть вашей жизни. Поскольку различные виды энергии играют центральную роль во всех ваших достижениях, вам следует быть очень внимательными к тому, что вы делаете, чтобы понимать, повышает это или понижает ваш уровень энергии. Помните, что все, что вы делаете, влияет на ваше самочувствие и на ваши результаты, а результаты этой деятельности имеют кумулятивный эффект. Поэтому все имеет значение.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Жители Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов столкнулись с проблемами газоснабжения после вчерашнего возгорания на газопроводе. По информации Министерства энергетики, аварийные ремонтные работы, как ожидается, продлятся не более 3 дней. В первой декаде июня в Дагестане было обследовано 172 тысячи гектаров на наличие саранчевых, из них 64 тысячи оказались заселенными. В частности, на предмет личинок было обследовано 96 тысяч гектаров. Как сообщили в Россельхозцентре Республики, химические обработки были проведены на площади 15 тысяч гектаров. Каждый житель России должен пройти вакцинацию от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, так как это помогает получить длительный иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что в стране ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Благодаря этому заболеваемость гриппом в России значительно ниже, чем в других странах. До конца текущего года ожидается повышение цен на смартфоны, ноутбуки и другую электронику вплоть до 50%, предупреждают специалисты. Несмотря на перенос правительством введения техсбора на 1 декабря, полностью предотвратить рост цен не удастся. За каждый ввезенный ноутбук будет взиматься 500 рублей, а за смартфон – 250 рублей. Google-переводчик теперь умеет переводить иностранную речь в режиме реального времени. Сервис не ждет, пока говорящий завершит предложение, а обрабатывает речь непрерывно, сохраняя ее интонацию и темп. Основой для этого стала модель Gemini 3.5. Поддерживается перевод на 70 языков, включая русский. Трудовое законодательство не устанавливает временных рамок для общения между работодателем и сотрудниками. Однако работник вправе не отвечать на звонки и сообщения руководителя в нерабочее время. Об этом сообщил юрист и преподаватель кафедры гражданского права Московского госюридического университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. По его словам, Трудовой кодекс гарантирует сотруднику право на отдых между рабочими сменами в вечернее время, а также выходные, праздничные дни и во время отпуска. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем, одержав победу в финале чемпионата страны с результатом 21,06 секунды. Ранее в полуфинале 21-летний спортсмен также установил национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установил рекорд КХЛ по голам за один сезон – 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из Минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батараков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службе по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой – через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: У нас на календаре 10 июня. А значит, самое время сказать теплые слова в адрес тех, кто стоит на стыке правопорядка и общественного внимания. Сегодня день пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации. Этот профессиональный праздник был учрежден приказом МВД России под номером 240 от 10 апреля 2003 года. Но история взаимодействия полиции и СМИ началась куда раньше. Еще в 1983 году в структуре министерства появилось пресс-бюро. С тех пор многое изменилось. Вместо одних только газетных публикаций, оперативные сводки в соцсетях, прямые эфиры, профилактические ролики и круглосуточный мониторинг инфополя. Теперь сотрудники пресс-служб не просто рассказывают о работе полиции, они переводят сложный юридический язык на понятный каждому, помогают людям не попасться на уловки мошенников, показывают, сколько сил, выдержки и мужества стоит за каждым раскрытым делом. Они первыми оказываются там, где кипят события. Выверяют каждое слово, чтобы информация была точной и не сеяла панику. Порой им приходится работать ночами и выходные, мгновенно реагировать на любые инфоповоды. И все ради того, чтобы общество знало правду и чувствовало себя в безопасности. Их работа – это не просто тексты и эфиры. Это мост доверия между полицией и гражданами. Это сотни историй о героизме, которые остаются в памяти людей. Это профилактика преступлений, когда вовремя выпущенный ролик или пост спасает чьи-то сбережения и или даже жизни. Так давайте скажем им спасибо за открытость, за честность, за то, что в потоке новостей умеют выделить главное, за то, что делают работу правоохранительных органов понятной, а диалог с обществом живым и конструктивным.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию, например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
4: самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России представили решение для автоматического выявления и фиксации нарушений, связанных с выбросом мусора в неположенных местах. Система позволит региональным властям использовать данные с городских камер для выявления нарушителей и направления им штрафов. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «NTech Lab», которая разработала упомянутую систему совместно с «Angels IT». С помощью алгоритмов ИИ-платформа анализирует видеопоток, выявляет нарушения и передает информацию в систему Angels IT. После этого автоматически формируется постановление о штрафе, которое направляется нарушителю через систему межведомственного электронного взаимодействия. В компании сообщили, что решение уже прошло пилотное испытание в 3 российских регионах, а сейчас идет подготовка к его полномасштабному запуску. Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Там уточняется, что речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Согласно материалу, задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Доклад Кабмину запланирован на следующий год. И в завершении выпуска. Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное введение ИИ, поэтому дополнительная потребность специалиста, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Он также добавил, что по инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому специалисты в этой области по-прежнему в дефиците. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Экономика еврозоны в первом квартале 2026 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Такие данные содержатся в обновленной оценке Евростата. Снижение ВВП зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. Для сравнения, в октябре-декабре 2025 года ВВП еврозоны увеличился на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении. Если спад продолжится второй квартал подряд, то экономика региона окажется в состоянии технической рецессии. Среди крупнейших экономик валютного блока отрицательную динамику в январе-марте продемонстрировала Франция, где ВВП снизился на 0,1% после роста на 0,2%. Кварталом ранее. В Германии экономика прибавила 0,3%, а в Испании 0,6%. Пересмотрена была и оценка годового роста экономики еврозоны. Теперь Евростат оценивает его в 0,3% вместо ранее заявленных 0,8%. Это минимальный показатель с конца 2023 года. Основной причиной ухудшения итоговых данных стало резкое сокращение ВВП Ирландии, экономика которой во многом зависит от деятельности международных корпораций. Однако влияние оказали и более широкие факторы, включая снижение инвестиционной активности и ослабление внешней торговли. Экспорт товаров и услуг в первом квартале сократился на 0,9% в годовом выражении. Дополнительным сдерживающим фактором оставался слабый потребительский спрос. Жители еврозоны сохраняли осторожность на фоне неопределенности, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Негативные настроения сохранялись и в деловой среде. Признаков восстановления во втором квартале пока не наблюдается. В мае сводный индекс деловой активности PMI в еврозоне опустился до 48,5 пунктов против 48,8 месяцем ранее, достигнув самого низкого уровня за полтора года. Значение ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о сокращении экономической активности. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает влиять и на инфляционные процессы через рост цен на энергоносители. В мае инфляция ускорилась до 3,2% после 3% в апреле и 2,6% в марте. Усиление ценового давления повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Эксперты ожидают, что 11 июня регулятор повысит депозитную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25% годовых. До конца 2026 года аналитики прогнозируют еще два повышения ставок. По их оценкам, если конфликт на Ближнем Востоке завершится во второй половине этого года, ЕЦБ сможет вернуться к смягчению денежно-кредитной политики не раньше середины 2027 года.
2: С обнародованием предложения Еврокомиссии об обеспечении технологического суверенитета один из высоких чиновников в среду с восторгом написал: «Сегодня день технологического освобождения. Однако достижение реальной технологической независимости от США – дело не одного дня или месяца», – пишет Рейтер. План Евросоюза состоит в том, чтобы поддерживать европейские техкомпании и ограничивать доступ на рынок американским гигантам. Это хорошо, но мало. Европейский блок по-прежнему существенно отстает от США и Азии в области искусственного интеллекта, интеллекта, производства чипов, облачных сервисов и центров обработки данных. Ральф Винтергест из Bitkom считает, что предложенный закон о чипах 2.0 является шагом в правильном направлении, однако Европе необходимы конкретные действия и более благоприятная инвестиционная среда во всем, от производства микросхем до инфраструктуры искусственного интеллекта. «Сейчас крайне важно, чтобы дело не ограничивалось заявлениями, Европе надо действовать быстро», — сказал он. Вице-председатель Еврокомиссии по технологиям Хенна Виркунен предлагает не допускать американских китов Amazon, Microsoft и Google к наиболее важным тендерам на облачные услуги, а также стимулировать ускоренное строительство ЦОД с использованием как минимум части европейского оборудования или программного обеспечения. Что касается чипов, план направлен не столько на привлечение передовых производств в Европу, сколько на поддержку уже существующего лидера отрасли нидерландской ASML, а также на использование госзаказов, помощь стартапам, которым нужно выходить на промышленные масштабы производства. Однако технологических лидеров в регионе немного, и снижение зависимости от Америки не получится одномоментным. У Евросоюза нет собственного аналога NVIDIA для разработки чипов искусственного интеллекта. Нет гигантов ПО, нет конкурентов для их печати, сопоставимых с крупнейшими американскими компаниями, способных формировать спрос через масштабные облачные платформы. Мы и дальше будем зависеть от NVIDIA и AMD в сегменте графических процессов и сотрудничать с международными партнерами в отдельных моделях искусственного интеллекта. «Это не слабость, а реальность», — сказал Ахим Вайс, из АНС. Необходимо понимать, что суверенитет не означает самообеспечение», — добавил он.
1: В Венгрии внедрили систему мониторинга экономических операций на базе искусственного интеллекта, способную отслеживать транзакции в режиме реального времени. Об этом в интервью Financial Times рассказал руководитель ведомства по контролю за соблюдением честности и неподкупности Ференц Палбиро. По его оценке, за годы из государственного бюджета могло быть выведено около 160 миллиардов евро. Новое правительство во главе с Петером Мадьяром намерено в кратчайшие сроки вернуть эти средства. Виктор Орбан возглавлял кабинет министра с 2010 года. Однако на парламентских выборах в апреле 2026 потерпел поражение. Партия Петера Мадьяра Тиса получила 141 из 199 мест в парламенте. По словам Биро, прежние власти не взаимодействовали с его ведомством, несмотря на то, что оно было создано еще в 2022 году. Это существенно ограничивало возможности антикоррупционного органа. После смены власти ведомство рассчитывает значительно активизировать свою деятельность. Одним из ключевых предвыборных обещаний Мадьяра стала именно борьба с коррупцией. В рамках этой политики планируется расширить полномочия ведомства по контролю за соблюдением честности и неподкупности. Такие шаги также связаны с получением доступа к десяткам миллиардов евро из фондов Европейского Союза. Накануне Бюро сообщил, что его ведомство выявило подозрительные государственные закупки на сумму 3,5 миллиарда евро, проведенные при прежнем правительстве. По данным антикоррупционного органа, основную часть контрактов на поставку товаров и услуг получили три неназванные компании, при этом стоимость договоров была искусственно завышена. В апреле Петер Мадьяр заявил о массовом выводе капитала за границу. Он также призвал инвесторов воздержаться от приобретения активов, которые продают лица, связанные с партией Фидес. По его словам, в дальнейшем такие сделки могут стать объектом проверок в рамках кампании по возврату активов. Сам Орбан неоднократно отвергал обвинения в коррупции и нецелевом расходовании бюджетных средств. В интервью издания «Патриота», опубликованном в апреле, он вновь заявил, что не допускал коррупции во время своего пребывания у власти.
3: Белоснежные пляжи, бирюзовая вода и бескрайние банановые плантации. Острова Гваделупы и Мартиника со стороны кажутся тропическим раем. Однако за этой картиной скрывается суровая реальность. Местная земля и водоемы отравлены на столетия вперед опасным химикатом, превратившим регион в зону масштабного санитарного бедствия. Пестицид проник повсюду – в грунтовые воды, русла рек и прибрежную акваторию. По оценкам экологов, период его распада составляет от 200 до 700 лет. Катастрофа спровоцировала экономический тупик, ведь треть всех культивируемых земель официально признаны непригодными для сельского хозяйства. По данным медиков, более 90% взрослого населения островов сейчас живут с хлордеконом в крови. Президент Эммануэль Макрон признавал вину Парижа еще в 2018 году, но реальных шагов не последовало. 2 июня парламент Франции принял закон в области общественного здравоохранения. Текст закона признает долю ответственности государства в скандале с хлордеконом на французских Антильских островах. Упомянутый закон предусматривает, что французское государство должно содействовать программам по борьбе с загрязнением почвы и воды, рассматривать научные исследования как национальный приоритет и стремиться к выплате компенсации пострадавшим в Гваделупе и Мартинике. Теперь перед французскими властями стоит задача не только реализовать предусмотренные законом меры, но и добиться реальных изменений для населения, которое долгие годы оставалось один на один с последствиями экологического кризиса.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
6: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
7: десяточка,
6: далее.
7: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
6: Десяточка лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да? Ростов еще?
8: Нет.
6: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры Яндекса ваши инвесторы и партнеры, и вот это вот все произошло буквально за сколько лет с момента первого кафе? За 5 лет. Осознали,
8: да?
7: Будет.
8: 5.
6: Осознали картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который им соинициировала твоя жена. Как так вообще произошло?
8: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Uh-huh. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно, и мы решили попробовать.
6: Ладно, сейчас, я тебе обязательно, я сейчас помучу твоего мужа, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня вопрос, так как я сам тоже занимался рекламой, там, 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией. И есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
8: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис, Nike европейский офис, за ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, Газпрома, но им не нужна реклама.
6: Это, кстати, хорошая мысль. Я об этом не задумывался никогда. Да. Что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, идут, следуют за масштабированием.
8: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает. И так все. То есть Apple, TBWA, который делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты, это невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агент, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что они рискуют, очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Угу. Никто не будет там, о, суперкреатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
7: Угу. С ребятами из Волжского.
8: Из Волгограда, да.
6: Да-да-да.
8: Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, что это не попадает.
6: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я тоже размышлял, да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Mm-hmm. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик, очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги, там, в отношениях и так далее. И ты слушаешь, и, понимаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
7: Я уже пекла на заказ.
6: А, ну то есть ты...
7: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, угу, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
6: Короче, такое ремесло, да, было?
7: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть угу, полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и... Ну, росла.
6: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит как какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, да, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
8: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот. По каким критериям, да, ты награды? Все там Каннские львы есть, там высшие награды в России, которые все есть, там американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там сотни наград, это есть. Дальше клиенты, ну по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России, uh-huh, S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. Это именно креативная индустрия внутри России, это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов, это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов, вообще все.
6: А когда мы говорим креативное, это что, это видеоролики?
8: Идеи.
6: Ну, то есть в чем?
8: Поясни. Стратегия, креативная идея, то есть не продакшн, угу, или не покупка медиа. это понятно, там может выручка быть миллиард, но это там из нее твоя комиссия там 2%, остальное это...
6: Ну, это условно рекламу это делаешь, не... да, там делаешь для компании рекламу в Фейсбуке.
8: Да, телевизор, Фейсбук там, да, выкупил. То есть, это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал, вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельно, это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. Угу. У нас были ролики там по $1 миллиону мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик $1 миллион, но он не твой. То есть ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
6: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angel. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается, далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
8: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там, в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там, будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там, в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это, ну, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. Uh-huh. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на это был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Uh-huh. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
6: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот, как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
7: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Угу. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
6: Это что, это огромный типа бюджет. Снимали, что ли, в «Невесомости»?
7: Да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
6: Расскажите поподробнее, потому что...
7: Это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то
6: сам
7: происходит.
6: Ты летал тоже в
7: «Невесомости»? Да, ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего, то есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром, и
8: одним дублем,
7: ну, то есть один полет, да,
6: все понимаю. Снять.
7: Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило... Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него. И вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
6: Димина
7: какая-то
6: удача.
7: Димина удача. Типа, у него точно все получится. Это выглядит ужасно и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня, именно рожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно, то есть серьезно.
6: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял, по агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
8: Опыт невесомости точно.
6: Опыт невесомости, да-да-да, 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
7: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что ну, у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот продолжать продукт пилить, там, social media там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные, эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Mm-hmm. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там, ну, прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
6: Слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский, как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой так или иначе опыт бизнесовый, и все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая как бы, ну, реальная картинка, то есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил, ну, то есть решил как бы как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем, да?
8: Да, я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа, если будет, то типа окей, это в ноль, и все супер.
6: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
7: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
6: В день.
7: В день, да? И где-то там 100 напитков. И все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
8: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Социальные службы Дагестана завершили процесс назначения выплат жителям республики, чьи дома пострадали от паводков. На данный момент общая сумма финансовой помощи составила 1,5 миллиарда рублей. По данным Минтруда региона, выплаты уже одобрены для почти 40 тысяч человек, подавших заявление. В Махачкале 27 июня состоится первый в России благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». В программе мероприятия «Книжная ярмарка», встречи с популярными современными писателями, а также мастер-классы для детей. Ключевым событием фестиваля станет распродажа прочитанных или ненужных книг. Все вырученные средства будут направлены на поддержку общественной организации «Живи и помогай жить другим», занимающейся адресной помощью детям с тяжелыми заболеваниями. С января по май этого года Махачкалинский морской торговый порт переработал 1,7 миллиона тонн грузов, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Рост грузооборота достигнут благодаря увеличению перевалки наливных грузов в 1,5 раза, а также росту экспорта зерна в более чем 6 раз. В Дербентском музее-заповеднике продолжаются работы по укреплению башни 25, находящейся на северной крепостной стене. Сооружение признано объектом культурного наследия федерального назначения. Из-за сложных погодных условий и повышенного риска подтопления грунта у основания стены первоначальный план реставрации пришлось скорректировать. С 1 марта следующего года вступит в силу антифрод-закон, обязывающий банки блокировать переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройствах клиентов. Это будет касаться всех операций по картам через систему быстрых платежей и с использованием электронных денег. В случае отказа банк должен оперативно сообщить клиенту причину и предложить перевести средства через другое устройство или в отделении. Саид Сайдулов завоевал серебряную медаль на студенческом чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Бразилии. Дагестанец выступал в весовой категории до 79 килограммов. В финале Сайдулов сразился с иранским борцом Аделем Панаяном. Поединок завершился в ничью 4-4, однако по правилам победу присудили иранцу, так как последнее результативное действие совершил он. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в Северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: А вы знали, что ровно 10 июня 1793 года в Париже произошло по-настоящему знаменательное событие? В ботаническом саду открылся первый в мире публичный зоопарк. До этого зверинцы были лишь у знати. Полюбоваться экзотическими животными могли только избранные. Но эпоха времен, которую принесла французская революция, коснулась и

0: и мира фауны. Королевский зверинец в Версале опустел, а судьба его обитателей повисла на волоске. И тогда сотрудники ботанического сада решили спасти животных, а заодно подарить простым парижанам возможность увидеть львов, антилоп и удивительных птиц. Причем зоопарк задумывался не ради забавы, а как научное и просветительское заведение. Здесь изучали повадки зверей, собирали знания о животном мире и шаг за шагом меняли отношение людей к природе. Так началась история публичных зоопарков, которые сегодня есть почти в каждом крупном городе. И все это с той самой парижской страницы 1793 года.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания на ночь, и организм не требуют на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли это за привычку ужинать рано.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, сейчас дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели при помощи нейросетей проверяют итоговые работы студентов. Эксперт полагает, что более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, на котором сложнее списать. Министерство транспорта России запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Пока его не планируется, это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим. РЖД очень чутко реагирует на запросы пассажиров, сказал он. В то же время Никитин отметил, что это может быть туристический поезд, однако он должен быть востребован. В прошлом году транспортная компания ФЭСКО запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию. Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании. И в завершении выпуска. В жаркую погоду жажду лучше всего утолять с помощью прохладной питьевой воды. Об этом сообщил диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. По словам специалиста, справляться с сильной жаждой в жару эффективнее всего помогает прохладная минеральная или газированная вода. При этом важно, чтобы она была хорошего качества. Он добавил, что современные методы обогащения воды также приносят дополнительную пользу здоровью. Например, вода, насыщенная молекулами водорода, имеет антиоксидантные свойства. Диетолог посоветовал добавить в жидкость небольшое количество лимона или имбиря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В пятницу финансовые рынки по всему миру пережили крупнейший обвал за весь 2026 год. Главные биржевые индексы США натурально рухнули, за ними потянулись и азиатские рынки. А в начале этой недели ситуация существенно не улучшилась. Биржевые торги в некоторых странах и вовсе пришлось поставить на паузу из-за продолжающегося падения. Насколько затяжным может оказаться обвал и какими будут его последствия для мировых рынков в целом и для российского в частности? Почему снова идут разговоры о лопающемся пузыре технологических компаний? И можно ли говорить про еще одну черную пятницу или даже черный понедельник в истории финансовых рынков? Будем разбираться в этом всем прямо сейчас. Итак, к обвалу. 9 недель подряд индекс S&P 500 закрывался в плюсе. Это был самый длинный марафон с декабря 2023-го. Ну а потом случилась пятница. 5 июня. Индекс NASDAQ Composite рухнул на 4 с лишним процента. Это сильнейший дневной обвал с апреля прошлого года. S&P 500 потерял 2,6%. Это худший день с октября. Dow Jones просел на 1,3%. Причем за неделю NASDAQ потерял почти 5%. И это самое жесткое недельное снижение более чем за год. А главное в этой истории то, что падало все и разом. Акции, облигации, золото, серебро, криптовалюты. И вот росла только нефть. Почему? Сейчас разберемся вместе с вами. Триггер первый. Рынок искусственного интеллекта получил настоящий холодный душ. Компания Broadcom, это один из крупнейших в мире производителей микросхем, за прошлое отчиталась хорошо, а вот ее прогноз на будущее инвесторов огорчил. Он касался продаж и чипов в третьем квартале. И вот инвесторы увидели в прогнозе предполагаемую сумму в 16 миллиардов долларов, а ожидали почти 17,5. Плюс менеджмент отказался повышать годовой ориентир. То есть рынок увидел в этом сигнал, что темпы роста рынка ИИ замедляются. Ну а дальше настоящий каскад падения в бумагах главных представителей сектора. Сам Broadcom потерял почти 8% в пятницу после почти 13% накануне. Micron обвалился на 13%, Intel на 11%, AMD почти на 11%, Marvel Technology почти на 17%, Qualcomm на 11%. Nvidia потеряла всего 6% и всего, потому что на фоне остальных как будто бы это не так уж и много. Ну а когда падает сектор, тянущий на себе треть капитализации S&P 500, индекс в любом случае тоже валится, что бы там ни говорила макростатистика. Триггер второй – слишком хороший рынок труда. В мае экономика США создала 172 тысячи рабочих мест при консенсусе 80 тысяч. Данные за апрель также пересмотрели вверх со 115 тысяч до 179 тысяч. Безработица 4,3%, а темпы роста по часовой оплате ускорились ровно в два раза месяц к месяцу. Звучит как бы хорошо, однако для инвестора это сигнал, что экономика крепкая, но возвращается инфляционное давление. А значит, Федрезерв снижать ставку не побежит. Доходность двухлетних казначейских облигаций США взлетела до 4,16%, и это максимум за год. Поэтому рынок уже закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца года, а вероятность повышения в октябре оценивается почти в 70%. Заседание ФРС 16-18 июня под руководством нового главы Кевина Уорша, который вдобавок не любит идею количественного смягчения и выступает за сокращение баланса. Триггер третий. Большие IPO высасывают ликвидность. Alphabet запустил историческую доп. Эмиссию на 85 миллиардов долларов под ИИ-инфраструктуру. На 11 июня запланировано IPO SpaceX по $135 за акцию, это 75 миллиардов привлечения и оценка в 1,3 триллиона долларов. Anthropic уже подал конфиденциальную заявку в SIC после раунда с оценкой почти в триллион долларов. И чтобы выкупить такой объем новых бумаг, институционалы вынуждены продавать другие активы из портфеля, отсюда и общая распродажа. Ну и триггер четвертый – это, конечно, геополитика. В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Все они были сбиты, но Израиль ответил атакой по Тегерану и Исфахану. Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. А тем временем бензин в США в начале сезона отпусков выше $4 за галлон. Дизель может уйти за 5. Так что доллар на этом фоне впервые с апреля пробил отметку 100 пунктов к корзине валют. Как это обычно бывает, эффект домино докатился от США до Азии. В понедельник японский Никей терял почти 4%, корейский Коспи рухнул почти на 7%. По крупнейшим компаниям цифры тоже неприятные. Samsung Electronics минус 8,5%, SK Hynix минус 5%, Hyundai почти 8%. В Японии больше всего пострадали производители полупроводников, а Sumco минус 12%, Renesas почти 10%. И тут мы подходим к главному вопросу – а что дальше? Версия первая – оптимистичная. JP Morgan называет падение в Корее техническим, не отражающим настроение инвесторов. Goldman Sachs 3 июня повысил цель по корейскому индексу до 12 тысяч пунктов к концу 26-го. И Коспи с начала года все еще в плюсе на невероятные 90%. Business Insider напоминает, еще в четверг, когда компания Broadcom падала на 13%, индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордах, а 63 акции из индекса выросли. То есть широта рынка здоровая, экономика растет, разговоры про лопнувший пузырь могут оказаться преждевременными. Но есть и вторая версия, тревожная. Отдельные экономисты считают, что хроническая неспособность США закрывать дефицит бюджета ведет к инфляционной волне и риску обвала рынков, но в перспективе и к распаду глобального рынка на макрорегионы и регрессу потребления. Симптоматично, что золото впервые обогнало гособлигации США в резервах центробанков 27% против 22%, то есть мир потихоньку ищет альтернативы доллару. Ну и что в итоге? Волатильность, которую все долго ждали, получается, наконец пришла, и судя по конфигурации факторов и перегрев, ястребиный настрой ФРС, геополитика, грядущие гигантские IPO – все это вещи долгоиграющие, то есть не какие-то разовые истории. И из так называемой «черной пятницы» нужно извлечь несколько полезных уроков. Во-первых, не стоит путать 9 недель роста подряд с законом природы. Это не навсегда. Второй урок. Диверсификация все же не пустое слово. В пятницу падало почти все, но потребительский сектор – это Procter & Gamble, Coca-Cola, Kimberly Clark – держался уверенно. Ну и теперь, конечно, все внимание к заседанию ФРС 16-17 июня и к выходу SpaceX и Илона Маска на IPO 11 июня. Вот эти две даты могут задать вектор на месяцы вперед. На Мосбирже тем временем своя атмосфера. Пока Уолл-стрит переваривает обвал, у нас все тоже не особо весело. В понедельник, 8 июня, индекс Мосбиржи в моменте падал до 2550 пунктов. Это минимум с ноября прошлого года. Уже к половине второго по Москве падение, конечно, замедлилось. Индекс отскочил к отметке 2553 пункта, однако настроение это не сильно прибавило. А ведь утро начиналось бодро. На открытии торгов рынок прибавлял почти 0,5%, и индекс поднимался до 2577 пунктов. Но покупатели инициативы удержать не смогли. Объемы ниже средних, а 70% бумаг в красной зоне. Лидеры падения – все наши старые знакомые. Акции ленты в моменте теряли почти 5%. Это такая коррекция после ралли прошлой недели на сделке с сетью гипермаркетов «ОК». Норникель минус 2%, Русал тоже минус 2%. ВК теряет более 2%. Дальневосточное морское пароходство тоже без перерыва. Бумаги потеряли уже 15% за 3 дня. История про создание на их базе глобального логистического игрока Северного морского пути на ПМФ не получила ни одного конкретного шага, но такая неопределенность инвесторов нервирует. Другой представитель транспорта, Евротранс, тоже пока топчется в аутсайдерах. С начала года он потерял уже 59%. И причины мы уже с вами обсуждали, но напомню, это серьезные просрочки по долгам и иски от контрагентов. А вот на плаву держатся мать и дитя, Мосэнерго с дивидендной доходностью около 14%, Циан и МТС. Главный парадокс дня – это нефть. Брент за одно только утро понедельника подскочил аж на 4,5% до $97 за баррель. Виной всему, конечно, те самые удары Израиля и Ирана друг по другу. Причем ОПЕК Плюс 7 июня договорился нарастить добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. России позволено добавить 62 тысячи. Казалось бы, подарок экспортерам, однако бумаги Лукойла скромно прибавляют меньше 0,5%. Газпром вообще в минусе. Почему? Ну, например, потому что рубль пока так и не дает развернуться. Да и ПМФ, который мог дать позитивный толчок рынку, пока оставил какие-то смешанные ощущения. Из позитивного на форуме президент Владимир Путин зафиксировал порог выручки для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей минимум на 3 года. Это 50 миллиардов рублей экономии в год для 200 тысяч предпринимателей. А вот из негативного по громким корпоративным историям конкретики пока ноль. Дефицит бюджета с начала года 6 триллионов рублей при плановых 3,8. И Минфин признает, что план придется пересматривать. Это значит, что ЦБ будет снижать ставку еще осторожнее, хотя куда уже, согласитесь. Рынок ждет 19 июня снижение на 50 базисных пунктов до 14%. Анатолий Аксаков допускает к концу года ключевую в 12, а при хорошей инфляции даже 10%. Звучит это все, конечно, оптимистично, но посмотрим. Что касается рынка, сценариев пока два. Оптимистично – это отскок от поддержки 2560 и переход в боковик до 2620. Пессимистичный по версии Allure-брокера уход индекса под 2500 на новых санкциях, потому что Евросоюз уже разрешил странам задерживать танкер с российской нефтью в Средиземном море. США тоже рассматривает новый пакет ограничений, а переговоры по Украине пока как будто бы на паузе. В общем, пока российский рынок продолжает оставаться рынком точечных каких-то историй, глобальным ростом индекса пока, к сожалению, даже не пахнет. Дивидендные бумаги вроде Мосэнерго и Интеррао чувствуют себя очень неплохо. Следим за данными по инфляции, они появятся в среду, и за решением ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Ну а пока каких-то существенных драйверов для рынка будто бы и не видится. У меня на сегодня все. Берегите себя, свои портфели и, главное, свои нервы.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс потратит 450 миллионов рублей на повышение доступности детских перевозок. Деньги пойдут на закупку детских кресел и бонусы для партнеров и водителей. С осени детские кресла в такси станут обязательными, а тарифы сравняются с обычными поездками. Ранее пассажиры жаловались на недоступность такси для семейных поездок. Во многих регионах машин с детскими креслами практически не было. А даже если были, цены на поездки улетали в космос. С прошлого года под давлением государства эту проблему начали решать. Пьяных водителей хотят направлять на принудительную реабилитацию. Сейчас этот вопрос совместно прорабатывают сразу три министерства – МВД, Минюст и Минздрав. Предполагается, что для тех, кто попался за рулем под алкоголем и психотропными веществами, введут новое наказание. Ну или благо, как посмотреть. Кроме штрафа и лишения прав, придется пройти реабилитацию. Будет ли она обязательным условием для возвращения прав, пока неизвестно. Новые правила планируют разработать к следующему году. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов хотят переложить на водителей. В Министерстве энергетики предложили ввести новый сбор на бензин и дизель. Предварительно дополнительные 1,5 рубля на каждый литр топлива. Собранные деньги потратят на дополнительную защиту заводов от беспилотников. Пока инициативу изучают, она еще не принята. И будет ли принята, пока не ясно. Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, безусловно, важен, но насколько справедливо, чтобы за это дополнительно платить автовладельцы, вопрос открытый. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Кто-то смотрит телевизор, чтобы быть в курсе последних событий, кто-то более современный изучает YouTube, а кому-то достаточно газет или разговоров на лавочке. Но все мы работаем одинаково, нас привлекают новости, и чем новее новость, тем лучше. Мы любим ощущать себя на острие информационной повестки, нас к этому склоняет прошлое. Еще совсем недавно любая информация была на вес золота. Можно сказать, что вся жизнь наших предков сводилась к откапыванию полезных сведений. Кто кого предал, где можно найти еду, с какой стороны приближается враг и так далее. Каждый кусочек знаний имел значение, поскольку мог гарантировать твоему народу дополнительные ресурсы и стратегическое превосходство над противником. Поэтому наш мозг с помощью системы вознаграждения поощряет нас за новые сведения. Однако в современном мире, где новости появляются по нажатию кнопки и где ткань взаимодействия с окружающим миром принципиально изменилась, информация становится нашим врагом. Давайте вспомним график валют. Справедливо будет сказать, что колебания доллара в течение нескольких минут – это информационный шум. Он не несет в себе никакой пользы с точки зрения долгосрочных прогнозов. Чтобы из этого шума распознать реальную тенденцию и увидеть сигнал, придется посмотреть шире. Новости работают точно так же. Много быстро обновляющихся данных – это шум, среди которого невозможно распознать важный сигнал. Ежедневные новости – это 99% шума и, может быть, от силы 1% важной информации. И чем глубже ты погружаешься в новостную ленту, тем меньше шанс, что ты сможешь распознать этот 1%. Однако, если не смотреть новости целый год, а потом проанализировать произошедшие события, то на выходе мы будем иметь только 50% шума и целых 50% важной информации. Можно пойти и дальше и изучить тенденции развития за последние 10 лет, тогда конечная выжимка будет содержать лишь 1% шума и 99% полезной информации. Те из нас, кто способен анализировать события 100-летней давности и сопоставлять их в общую систему, управляют этим миром. Именно поэтому так важно знать историю, и поэтому победители так хотят ее писать. Для тех, кем управляют, всегда есть новости, которые отвлекают внимание. Новостная лента – это шум, погрузившись в который мы гарантируем себе полное непонимание окружающего мира. Чем больше человек в теме, тем меньше он на самом деле в теме. Даже столкнувшись лоб в лоб с самой полезной информацией, такой человек не способен ее распознать, поскольку ему просто не с чем сравнивать. Он не знает, как выглядит по-настоящему полезная информация. Шум – это его реальность. Парацельс сказал: «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза». И это особенно актуально для информации. Если мы живем в масштабах одного дня или недели, то никогда не увидим, куда реально движется мир, и не сможем распознать опасность. Мы становимся беззащитными маленькими детьми перед теми, кто претендует на наши жизненные ресурсы. Мы уже не знаем, что для нас вредно, а что полезно, и ровным строем идем туда, куда в здравом рассудке никто бы не пошел. Давайте контролировать не только то, что мы смотрим, но и как часто и в каких количествах, иначе мы рискуем лекарство сделать ядом. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: После взрывов и пожара на магистрали Моздок-Казимагомед, проходящей через Кизилюртовский район, было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 215, часть 3 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за самовольное подключение к нефти и газопроводам, а также за их повреждения. В РИО главы республики Федор Щукин заявил, что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы. 402 семьи в Дагестане получили поддержку в размере 95 миллионов рублей через фонд «Надежда». Об этом сообщил глава благотворительной организации Мурат Керимов. По его словам, на данный момент было подано более 1500 заявлений, из которых обработано 765. Первый этап планируется завершить к середине июля. На 7-й сессии собрания депутатов Хасавюртовского района новым главой муниципалитета стал Багаудин Мамаев, получив единогласную поддержку депутатов. Решение было принято в строгом соответствии с процедурами. Ранее Мамаев временно исполнил обязанности главы района. В столице России зафиксирован значительный рост цен на вторичное жилье. Так, в мае стоимость квадратного метра в пределах Старой Москвы увеличилась на 5%, достигнув 306 тысяч рублей. Такой скачок стал самым существенным с января 2012 года. Gloria Jeans перенесла свой центральный офис и большинство ключевых сотрудников в Дубай. Об этом стало известно из публикации издания Shoppers. В ближайшее время в городе планируется открытие новых магазинов. В то же время московский офис компании теперь выполняет функции регионального. В России ритейлер активно закрывает торговые точки из-за снижения покупательной способности населения и уменьшения спроса. В Латвии наблюдается снижение туристического потока из-за опасений, связанных с возможными атаками украинских дронов. Согласно информации от Reuters, около 500 местных турфирм столкнулись с финансовыми трудностями. Власти страны предпринимают усилия для того, чтобы убедить граждан в безопасности отдыха на территории Латвии. Однако, несмотря на меры, 85% турфирм уже столкнулись с отменой запланированных поездок. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
6: 10 июня 1996 года – это знаковая дата для всех, кто любит технологии. В этот день Intel представила процессор Pentium 2. Он принес в индустрию новый форм-фактор, заметно ускорил работу повседневных приложений и стал важной ступенью на пути к современным компьютерам. Небольшой чип, который заметно изменил нашу повседневную жизнь. А теперь представьте атмосферу тех лет. Интернет еще в новинку. Люди с трепетом открывают для себя электронную почту и первые веб-сайты, а компьютерные игры постепенно превращаются из простых пиксельных забав в целые миры с объемной графикой. И именно Pentium 2 помог сделать этот скачок возможным. В отличие от предшественников, у него был запоминающийся внешний вид. Не просто микросхема, а целый картридж, который вставлялся в слот 1. Для многих пользователей тот характерный щелчок при установке стал звуком будущего. Этот процессор не только ускорил офисные программы и браузеры, но и дал мощный толчок развитию 3D-графики и мультимедийных приложений. На таких машинах учились программировать, создавали первые домашние сайты, играли в культовые игры 90-х и переписывались в чатах, открывая для себя новый способ общения. А еще на этих компьютерах рождались первые цифровые мечты. Кто-то в те годы впервые написал свою программу, кто-то собрал сайт про любимую группу, а кто-то просто часами бродил по зарождающемуся интернету, удивляясь, сколько всего теперь умещается в одном устройстве. Pentium 2 стал для многих не просто деталью системного блока, а дверью в новую реальность. Ту самую, где учиться, творить и общаться можно через экран, где расстояние перестает быть преградой, а идеи обретают крылья. Он был частью той самой кухни прогресса, где из сложных инженерных решений день за днем варилось наше сегодняшнее цифровое удобство. И пусть сейчас такие процессы кажутся крошечным оскобком истории, именно из таких оскобков и складывается путь от первых робких шагов в цифровом мире до технологий, которые мы воспринимаем как должное. Так что сегодня, вспоминая Pentium 2, мы на самом деле отдаем дань уважения целой эпохе смелых открытий и людей, которые не боялись осваивать новое.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
7: Это подкаст, где говорят про деньги человеческим языком. Я буду задавать тупые вопросы и получать правильные ответы. Меня зовут Марат, у меня есть бизнес, замороженные и размороженные счета, и сегодня я бы хотел понять, сколько денег есть у меня и в каком я финансовом состоянии. У нас в гостях финансист, экс-глава Сберпрайветбанка Евгения Тюрикова. К моему большому счастью, она еще и моя жена. Говорить о деньгах, конечно же, сложно, публично. Обычно мы говорим дома, либо в машине, наедине. Давай попробуем публично поговорить о наших с тобой делах, о финансах и о деньгах.
8: Давай попробуем.
7: Прежде чем мы будем говорить с вами о сложных вопросах, я бы хотел, чтобы вы с нами познакомились. И в этом нам поможет продюсер, который задаст нам вопросы.
9: Кто чаще из вас говорит «у нас нет денег»?
7: То у нее всегда нет денег, она жадина.
8: Потому что я сбалансированно отношусь к нашему капиталу.
7: Нет, она жадина.
8: И не даю делать неразумных трат.
7: Нет, она жадина.
8: Нет, я еще балансирую наши риски.
9: Кто из вас знает пароль от всех счетов?
7: Никто.
8: Никто. У нас нет такого человека, который знает пароль от всех счетов. Это просто уровень безопасности.
9: Кто чаще тратит на эмоциях?
7: Только я.
8: Я не трачу деньги на эмоциях.
7: Она может полгода покупать кастрюлю. Я могу случайно купить шубу.
8: Я купила за 800 рублей поднос производства Гусь-Хрустального завода 1960 года на Авито. Ну что ты смеешься?
7: Ну, такая эмоция. А сколько времени ты к этому готовилась?
8: Я примерно полгода.
7: Ну вот.
9: Кто бы выжил без денег дольше?
8: Мы бы оба выжили без денег долго.
7: Мы бы выжили без
8: мы
7: денег.
8: Мы бы выжили без денег.
7: Смогу ли я начать заново? И каждый раз я себе даю четкий ответ, что я могу начать с самого нуля, даже ниже нуля. Это вызов, это очень приятное ощущение.
9: Кто чаще предлагает купить еще один актив?
7: Ну, наверное, я.
8: Да.
7: Я. Мне нравится покупать какое-то барахло и приводить его в порядок.
9: Кто чаще говорит... Нам нужно диверсифицироваться.
8: Я. Диверсифицироваться.
7: Диверсифицироваться.
8: Даже не ошибся.
7: Да.
8: В гласных.
9: Кто из вас хранит наличку?
7: Я хочу, чтобы между мной и моими деньгами, хотя бы какой-то частью, никого не было. Такая история. Недавно был на одном закрытом мероприятии. Выступают финансисты, юристы, публика очень состоятельная, солидная. И один из спикеров в середине своего выступления задает вопрос. Ребята, а как вы можете определить свое состояние и с какой точностью, какой погрешностью? Плюс-минус сколько? Люди озадачились. Смотрят друг на друга. Ну, некоторые встали и сказали, плюс-минус 100 миллионов рублей. Но я по ощущениям понял, что люди даже плюс-минус 100 миллионов рублей оценить свое состояние не мог.

0: помнил, что у него есть еще какая-то квартира, на ком-то записанная. Это еще один из тех активов, которые тоже нужно включить в наследственную массу.
1: Типа, ах, я забыл, у меня есть квартира.
0: Ах, я забыл, у меня есть квартира. Поэтому я бы говорила не сколько у меня денег, да, а какой у меня капитал и в чем он выражен. Люди, имеющие большой капитал, теряют ощущение целостности. И порой, когда они начинают формировать даже карту своих активов, будь то для передачи наследования, либо вообще в целом понять, а как я выгляжу и что у меня есть, вот этой целостной картинки у людей нет.
1: При слове «наследственная карта» я очень серьезно обратился к самому себе и подумал о своей наследственной карте.
0: Ну, на самом деле, мы с тобой не раз подходили к этому вопросу и никогда не доходили до конца.
1: Ну, время еще есть.
0: Да, я надеюсь.
1: Давай разберем, что такое капитал.
0: Я на капитал смотрю как на составляющую из трех больших частей. То есть это твои бизнесы, которым ты занимаешься, управляешь, это большая часть твоей жизни. Это ликвидные активы, то есть те денежные средства, которые у тебя есть, та недвижимость, которая тоже может быть быстро продана и превращена в ликвидные активы. И третий кусок – это для меня расходная часть твоей жизни. Но в эту расходную часть я отношу дом, в котором мы с тобой живем, это там транспортные средства, которыми мы с тобой пользуемся, неважно какого они рода. То есть для меня капитал — это три больших куска. И считать это надо все вместе, если говорить в целом про благосостояние семьи.
1: Давай посмотрим. Три корзины. Первая корзина. Ты говоришь. Бизнес.
0: Твой бизнес.
1: Бизнес.
0: Да.
1: Вторая корзина — расходы. Третья корзина — ликвидность. Кстати, что это такое? Ликвидность.
0: Это средства, активы, которые могут быть быстро превращены в денежные средства. Ты же любишь деньги еще и наличные. Вот это все, что быстро можно продать, это ликвидность.
1: Давай разберем. Что входит в бизнес? Квартира, которую я сдаю, это бизнес?
0: Квартиры, которые ты сдаешь, это ликвидный актив. А вот коммерческая недвижимость, которую ты сдаешь в аренду, занимаешься этим управлением, это уже бизнес.
1: А квартира, в которой я живу?
0: А квартира, в которой ты живешь, это расходная часть твоего капитала. Она тебе не приносит доход. Ты ее не можешь быстро продать, потому что у тебя есть семья, и ты не занимаешься ее управлением. Очень простые критерии.
1: Бумаги, акции, все, что на брокерском счету.
0: Это ликвидность. Ну, во-первых, ты знаешь, брокерский счет, это тебя уже характеризует как развитого человека в финансовой сфере.
1: Я давно женат.
0: Давно женат, это правда. Это ликвидность.
1: Это ликвидность.
0: Деньги и ценные бумаги на брокерских счетах – это ликвидность.
1: Есть
0: Но
1: такой...
0: опять же, прости, пожалуйста, если ты не владеешь брокерской компанией, это не деньги твоих клиентов и бла-бла-бла. Деньги на твоих брокерских счетах – это ликвидность.
1: Продолжим раскладывать по корзинам. А что ты называешь расходами? Это часть нашего благосостояния – расходы? Как расходы могут быть частью благосостояния?
0: Я называю расходами те активы, которые не могут быть отнесены ни к бизнесу, ни к ликвидной части. Например, дом, в котором мы с тобой живем. Он не приносит нам денег, да, и не может быть быстро ликвидирован. Ну, потому что там живет твоя семья. Поэтому для меня это расходная часть нашего благосостояния. Если наши с тобой дети решат продать этот дом, то они выручат за него довольно приличную сумму денег. То есть это часть капитала, да, но считать его правильно в капитале, да, но для меня это расход. Конечно, я не считаю расходом, и вот в том понимании, которое мы сейчас с тобой обсуждаем, наши с тобой ежедневные расходы, расход там на образование и так далее.
1: Как мы боремся с расходами? Мне очень интересно.
0: Мы не боремся с расходами, мы их балансируем. Наша доходная часть от ликвидных активов. Потому что для меня ликвидность тоже делится на такие же корзиночки, как и, собственно, благосостояние.
1: Жадина спасает деньги.
0: Я балансирую.
1: А еще раз, вот дома картины, предметы искусства, автомобили, какие-то дачи. Что это?
0: Для меня это вот та корзиночка, которую мы наполняем с тобой расходную часть.
1: Это продолжающие расходы? Я согласен, потому что они... Содержание стоит дорого.
0: Содержание стоит дорого.
1: Надо
0: страховка,
1: продать.
0: Страховка стоит дорого.
1: Вот для чего нужна ликвидность и для чего мы разделяем, по твоему совету, разделяем бизнес и свои личные средства?
0: Ну, в бизнесе ты берешь коммерческие риски, ты берешь

0: страновые риски, ты берешь риски процентные, да, ты берешь кучу рисков для того, чтобы реализовывать бизнес. Но у тебя есть ликвидная часть активов, которая обеспечивает жизнедеятельность твоей семьи, жизнедеятельность твоей семьи после там, твоего или нашего, или моего ухода. Да? И эти ликвидные средства, во-первых, позволяют тебе покупать новые бизнесы, инвестировать во что-то интересное, да, про склад, который ты мне все время говоришь в Баку. Но ликвидная часть наших активов, она дает нам и безопасность, и стабильность, и доход, на котором мы живем.
1: А как же тогда Forbes оценивает состояние людей? Тоже так же, по трем корзинам?
0: Так и оценивает. Ну, я рассказала тебе простым человеческим языком, как ты меня просил, да? Бизнесы оценивают по стоимости рынка, по рыночной стоимости публичных активов, потому что, как правило, это торгуемые ценные бумаги. Либо, если это какие-то еще неторгуемые акции, они оцениваются по раундам, когда поднимаются деньги, привлекаются деньги для развития бизнеса. Так и оценивается общее состояние.
1: То есть, условно говоря, если какой-либо там Рабинович указан в Форбсе с владельцем 1 миллиарда долларов, то есть это оценивается его актив?
0: Это оцениваются его активы, ну, как правило, это бизнесы.
1: В какую-то минуту времени?
0: На какую-то дату, да. Это бизнесы. Потому что нет доступных все равно данных по ликвидности, нет доступных данных, ну, так, чтобы они были максимально открыты и были оценены по недвижимости, в которой там люди живут. Правило, это игнорируется при оценках.
1: Слушай, ты нормально мне объяснила, как я понял, что в одной корзине у нас бизнес, во второй корзине у нас все, что нажито непосильным трудом.
0: Корзина расходы – это то, что требует у тебя внимания, твоей заботы, и как это точно расходы мы тратим на содержание.
1: И в третьей корзине это ликвидность.
0: И все это называется твоим капиталом. Корзина ликвидность обязана быть в плюсе, и лучше больше, чем ставка инфляции. А бизнес – это большой вопрос к самому себе, поговорить с зеркалом.
1: У нас так?
0: Я отвечаю за ликвидную часть, и у нас так.
1: То есть так выглядит моя медицинская карта финансов?
0: Вот три эти бумажки. Но во всей истории структурирования своего капитала надо не забывать про резервный фонд.
1: Резервный фонд. А что такое резервный фонд?
0: Что я называю резервным фондом? В принципе, у каждой семьи должен быть какой-то кошелек, который будет в доступе у членов семьи, если что-то случается с тобой или мной. То есть наши дети или наши близкие должны понимать, где они в течение там, 6 месяцев могут взять деньги для обеспечения своей жизни. Это я называю резервным фондом. Это к нашей с тобой теме про наследование, про то, что вообще об этом надо подумать, это надо структурировать, и надо иметь какой-то кэш, либо ячейку, которой доступ имеем не только мы с тобой, а либо дети старшие, либо ну, те люди, кого мы считаем попечителями наших детей, чтобы они спокойно прожили те 6 месяцев, которые необходимы для получения наследственной массы.
1: Вопрос, что такое крипта, в какую корзину мы ее кладем? Очень модное слово, но в последнее время я вынужден обратить на нее внимание, поскольку обратили на нее, внимание на нее все, даже такие консервативные люди, как я.
0: Ну, крипторынок огромен, а сейчас он оценивается в 4 триллиона долларов, и игнорировать его было бы странно, когда ты формируешь свою корзину ликвидности. А если мне не изменяет память, то 6 октября этого года биткоин стоил 126 тысяч. Потом была коррекция, потом он ходил по 5-7% в день. Но, тем не менее, игнорировать рынок в 4 триллиона невозможно. Я отношу в нашей с тобой структуре капитала криптоактивы в ликвидность. Но в ней есть маленький кусочек. То есть это не то, что у нас 100% активов, вообще теоретически ликвидных активов может быть в криптовалюте. У нас маленький кусочек, до 5% мы позволяем себе высокорискованные активы.
1: Почему до 5?
0: Я так сама себе решила. Мы же с тобой договорились, что, в принципе, ликвидной частью занимаюсь я. Ты занимаешься бизнесами, в части расходной части мы договоримся вместе, а ликвидность – это мое.
1: А какое процентное соотношение?
0: Если не шутить, то на самом деле есть риск профилирования, то есть подход к тем рискам, которые то есть я как инвестор или мы как семья готовы принимать. Вот в нашей корзине мы не готовы принимать больше, чем на 5% риска в нашей ликвидности, в нашем портфеле.
1: А каким образом держать их в портфеле? Это прямое владение криптой? Какой криптой?
0: Это зависит от того, в какой регулируемой зоне, в какой юрисдикции ты покупаешь криптовалюту. То есть доступные фонды можно купить, ETF-ы, модное слово. Но если объяснить
1: ETF?
0: По-человечески, это просто фонд, который напрямую связан с ценой на криптоактивы, например, на биткоин, который занимает почти 57% рынка из этих 4 триллионов. Вот. Ты владеешь этим фондом, он привязан к биткоину, и полностью доходность по этой криптовалюте отражается на твоем брокерском счете.
1: Еще раз, 5% от высоколиквидных активов – это крипта. А остальное что? Что является высокодоходным?
0: Я плохо тебе объяснила. В ликвидных активах у нас есть высокорискованные, то есть с высокой долей риска. Высокая доля риска – это высокий риск потери.
1: Окей.
0: Бери еще 3 бумажки.
1: Беру.
0: Ликвидность мы раскладываем на высокорискованные активы 5%.
1: Высокие.
0: Высокорискованные активы 5%. На защитные активы.
1: Защитные. А что такое защитные активы?
0: Это золото, например. Это защитные активы. Это 10% нашего капитала.
1: Так.
0: Угу.
1: Дальше.
0: Дальше у нас есть долговые инструменты. Это облигации. Это точно тебе знакомо, потому что ты управляешь бизнесами.
1: Облигации.
0: Да. Это сколько 50% процентов нашего портфеля.
1: Так.
0: Еще 10%, до 10% у нас идет в недвижимость.
1: Так.
0: И 20-25% идет в рынок акций.
1: Акции?
0: Да.
1: Окей.
0: Мы позволяем себе находить тактические идеи, ну, так называемые есть мусорные бонды, например. То есть, когда есть облигации не очень хороших эмитентов, но они провалились, есть риск того, что они вырастут, и можно заработать значительно больше, чем 5, 10, 15 годовых. 100 сложилось?
1: 100? Да, сложилось 100%.
0: Это наши принципы управления ликвидной частью капитала.
1: И если ты следуешь этим принципам, то ты правильно принимаешь инвестиционные решения.
0: Нет, если ты следуешь этим принципам, то ты следуешь этим принципам, а правильное принятие решений все-таки надо отдавать профессиональным командам.
1: И сейчас подходим к самому главному. Но мне повезло. Повезло, у меня есть жена, финансовая...
0: У очень многих людей есть жена.
1: Не просто прекрасная жена, но и финансист. У абсолютного большинства этого преимущества нет. Куда им идти? Как им управлять капиталом?
0: Все-таки выбирать профессиональных людей.
1: Как их выбирать? По какому принципу?
0: Выбирать профессиональных независимых людей. Потому что, как мы с тобой разобрали не так давно, банки или брокеры все равно продают те решения, которые они сами делают. Они продают свой продукт. Выбирать независимые команды с высоким профессиональным уровнем. Вот смотреть на опыт, смотреть на результаты управления, смотреть, как эти команды проходили кризисы. Кризисов довольно много было, да, с 2000-х. Мне кажется, там 4 больших кризиса мы явно найдем. Посмотреть, как эта команда прошла эти кризисы с точки зрения доходности, как были сформулированы портфели. Попросить их показать не клиентские кейсы, а то, что они могут раскрыть тебе как будущему своему клиенту. Но выбирать профессиональные команды.
1: Ну, профессиональные команды – это внутри себя или независимые совершенно? То есть есть фэмили-офисы?
0: Есть фэмили-офисы, но не каждый человек может себе позволить, во-первых, фэмили-офис. Во-вторых, фэмили-офис тоже может концентрироваться на каких-то задачах, которые не всегда покрывают управление ликвидностью. Да? Они занимаются делами детей образованием, медициной, путешествиями, да, есть довольно большой крен фэмили-офисов ровно в эту сторону. Не все такие команды содержат в себе профессиональных управляющих инвестиционных. Но и, как в любом деле, люди, управляющие на публичных рынках, тоже делятся на тех, которые прекрасно ориентируются и плавают, как рыба в воде, в облигациях международных, российских, американском рынке, японском, в акциях первого, второго эшелона. Там тоже очень много тонкостей. Поэтому смотреть нужно многогранную команду, которая проходила кризисы, в которой довольно много людей представлено с разной экспертизой, и лучше, чтобы они покрывали как можно больше рынков.
1: Ну, смотри, ты человек, который не может определить свое состояние с погрешностью плюс-минус 100 миллионов. Ну, соответственно, у тебя состояние такое, да? Если это так, то какой состав этих людей ты должен набрать? Они кто, эти люди?
0: Но все-таки надо искать независимого банкира, который тебе соберет полностью весь твой капитал, ты сам на него посмотришь целиком.
1: Так.
0: В этой части выделишь свою ликвидную часть, протестируешь и поговоришь с управляющими, выберешь управляющих, которые займутся твоим капиталом, туда же ты выберешь себе налоговых консультантов, людей, которые будут вести налоговую часть. Это очень важная составляющая твоей доходности, и юристы. То есть примерно 5 человек тебе нужно для того, чтобы сохранять правильный баланс рисков и доходности в твоем ликвидном портфеле. И ты точно такой не один, который не доверяет банкам или брокерам. В принципе, по исследованиям, которые были сделаны в прошлом году, 67% людей, клиентов не доверяют своим банкам или брокерам и ищут независимых людей.
1: Ну вот как понять, что меня где-то обманывают?
0: Знаешь, есть такой чудесный чек-лист банкира. Спроси у банка, какие комиссии ты платишь. Попроси их раскрыть целиком. Попроси раскрыть доходность твоего портфеля с учетом комиссии самого банка, с учетом брокерской комиссии, комиссии за ведение бумаг, ну, за удержание бумаг, да, за депозитарную комиссию. И иные прочие скрытые комиссии, которые есть. Попроси показать доходность своего портфеля не на горизонте месяца или недели или квартала, а попроси показать на горизонте года, двух, трех. Попроси раскрыть тебе все. И ты увидишь, а, реакцию, б, свои реальные цифры. Но во все нужно инвестировать время. Выбор команды, то, чтобы поговорить с банком.
1: А кто тот человек, который может пойти без меня? По моему поручению.
0: Твое доверенное лицо, твой банкир.
1: Мы сегодня пытаемся с тобой понять, сколько у меня денег. А как понять вообще, в плюсе я или в минусе, удачный год или нет?
0: Ну, наверное, с бизнесом здесь все понятно. Ты видишь отчетность, и ты понимаешь, в плюсе ты твой бизнес или в минусе. Все, что касается корзинки, которую мы определили как расходную, она не может быть в плюсе, это просто наше потребление, наша жизнь. Значит, корзинка, которая у нас с тобой осталась, ликвидная.
1: Так.
0: И как понять, плюсе ты или в минусе? В этом
1: посмотреть
0: же вопрос.
1: Отчет?
0: Посмотреть отчет. Но у меня, не у меня, а на самом деле у очень многих есть принцип, который сформулирован еще в 90-х годах. По-моему, Берсент зовут исследователя. И он определил, что ты тратить можешь не больше, чем 4% от своей ликвидной части активов.
1: 4% от ликвидной части активов?
0: Да. И если ты тратишь 4% от ликвидной части активов, значит, этой ликвидной части тебе хватит на 30 лет.
1: От заработка или от всей ликвидной?
0: От всей ликвидной корзинки.
1: То есть,
0: то есть ты в этом году заработал 20, а в прошлом году потерял 10. В следующем заработал 22, а еще 5 годами раньше ты 22 потерял. То есть для того, чтобы у тебя были сбалансированные расходы с твоей ликвидной частью, ты должен применять принцип 4%.
1: Если у тебя 100 миллионов, ты можешь потратить в год 4 миллиона.
0: Ты можешь потратить в год 4 миллиона.
1: Теперь я знаю, сколько у меня денег.
0: Потому что ты знаешь, сколько мы тратим.
1: Бизнесом занимаюсь я. Ликвидностью занимаешься ты. И расходами занимаешься ты. Как уменьшить расходы?
0: Ты спрашиваешь про третью мою корзинку, про расходы.
1: Да.
0: Да. Слушай, есть способы просто перевести ту расходную часть, которая у тебя лежит мертвым грузом, в ликвидность, если ты считаешь это разумным и необходимым. Ну, бабушкину брошку ты можешь продать, если она не имеет для тебя какой-то эмоциональной ценности, и деньги переходят в корзинку ликвидности. Ты можешь продать часть картин, ну или вообще искусства, которое есть в доме. И опять же, из корзинки расходов у тебя это перетечет в корзинку ликвидности. То есть так мы получаем просто переток средств внутри капитала или благосостояния семьи.
1: Меня устраивает.
0: Если говорить про расходы, они же есть еще в нашей с тобой ежедневные. То есть мы зарабатываем на ликвидной части, которую мы с тобой хорошо разобрали. Я контролирую, чтобы мы все-таки не выпадали вот в эти наши 4%. Итак, я управляю нашими с тобой отпусками, нашими там условно путешествиями, да, какими-то покупками, которые есть или нет. Ну и не позволяю нам уходить во все тяжкие.
1: А может, вообще все проще? Если я не заработал в бизнесе, значит, капитал в минусе. Это правильное заключение?
0: Да, это правильное заключение. Но давай посмотрим на угольную индустрию. Для них нормой является 4 года в убытке и 5-й год в огромной прибыли. То есть в целом у тебя пятилетка закрывается с хорошим плюсом. То есть так и твой бизнес. У тебя есть удачный год, неудачный год. Ты можешь 2 сезона или 2 года быть убыточным, потом быть прибыльным и нивелировать разные виды доходов, расходов.
1: То есть, в принципе, дивиденды можно платить всегда?
0: Ну, в целом, дивиденды надо платить разумно. Они не должны, естественно, никаким образом отражаться на платежеспособности твоего бизнеса. Если ты придумал себе какую-то программу инвестиций, ты довольно много говоришь про то, что надо что-то еще построить внутри своих активов, что-то еще прикупить. Конечно, какие дивиденды? Но если ты выплачиваешь себе дивиденды из бизнеса, эти деньги переходят из бизнеса уже в ликвидную часть. Тогда мы можем увеличить свои расходы.
1: То есть, если начинаешь новый бизнес, это решение должно быть осознанным. Вот это твое любимое слово – осознанное. Что значит осознанное вхождение в бизнес?
0: Но откуда ты будешь брать деньги на покупку или создание бизнеса? Явно из ликвидной части капитала семьи. То есть ты должен понимать, что твоя инвестиция из ликвидной части будет забрана, да? То есть ты заберешь какую-то часть денег, инвестируешь это в бизнес. Бизнесу нужно время для того, чтобы начать зарабатывать и платить дивиденды. А семья должна будет сократить расходы.
1: Потому что уменьшается ликвидность.
0: Потому что уменьшается ликвидность.
1: Твои 4% станут чуть меньше.
0: Это же порог, да? То есть если мы зарабатываем больше и, например, 10%, да, тогда просто не 10%, а будет 8 или 7, и тогда мы не достигаем порога, и, следовательно, наши расходы не уменьшаются. То есть я держу порог в 4% заработка от ликвидных активов.
1: То есть надо задать себе вопрос вначале, готов ли ты со снижением расходов,
0: если ты инвестируешь в новый бизнес. Ну, я же допускаю, что заработок может быть значительно больше, чем 4%, это порог. А если у тебя там 100 миллионов, и ты тратишь всего 4, а у тебя есть 1 миллиард, и, следовательно, у тебя уровень этих 4% значительно выше, а ты не тратишь эти деньги, поэтому ты вполне можешь себе позволить инвестировать в бизнес. А зачем в целом такому человеку, как ты, регулярно делать ревизию своего капитала?
1: Чекап.
0: Да, такой своеобразный чекап. Чтобы просто не обанкротиться. Потому что довольно большой объем и ликвидных активов, да, и в целом денежных средств, и потоков из бизнеса, и в бизнесе проходит сквозь тебя и сквозь твои руки. То есть ты же контролируешь свое тело. Также важно контролировать в целом состояние своего капитала. Иначе просто может привести к банкротству.
1: То есть не делать эмоциональных покупок.
0: Делать все покупки взвешенно, смотреть за своей ликвидной частью, смотреть за развитием бизнеса и с холодной головой подходить к чекапу.
1: Я чувствую себя на приеме врача.
0: Это нормально.
1: У нас достаточно с тобой общих знакомых, которые не могут набраться смелости, посмотреть в зеркало и задать самому себе вопрос о своем финансовом положении. Как он должен звучать, на твой взгляд?
0: Ты правильно сказал, он должен правда посмотреть на себя в зеркало. То есть, когда человек понимает, что у него хаос, он находит выход. Тем более люди, которые занимаются бизнесом. И самое сложное в этом вопросе – это признаться, что у меня там дела не в порядке, мне правда на это посмотреть надо честно, в каком я состоянии, как у меня капитал структурирован, из чего я состою, и сделать этот самый чекап. Поэтому единственное действие, которое нужно сделать, это признаться себе, что у меня дела не в порядке, надо на них посмотреть честно. Возникает вопрос, а что же мне делать дальше? И после этого признания есть страх, меня могут не понять, или куда мне с этим идти, а кому же я могу признаться, что у меня что-то не в порядке. Может быть, там все на самом деле и в порядке, но просто надо это законстатировать как факт. Первое, что я бы сделала, это пошла бы к аудиторам и проверила бы свои налоговые дела. Потому что через налоговые декларации, через порядок в налогах очень многое становится понятным. Ты смотришь, как у тебя структурирован капитал, как у тебя оформлен бизнес, а как у тебя платятся налоги, соблюдаешь ли ты законодательство. И через вот эту первую призму ты начинаешь погружаться в свою структуру владения, в структуру капитала, в свой порядок или беспорядок. Начиная приводить порядок эти дела, то есть налоговые дела по структуре, ты приходишь к деньгам, к капиталу непосредственно самому, да, к структурированию бизнеса и к аудиту уже непосредственно всего своего хозяйства.
1: Не каждому он может раскрыться. Раскрыться близкому человеку, даже очень близкому человеку, другу и товарищу, информацию о своем состоянии, финансовом, экономическом, здоровье, всегда сложно. Как он может довериться? Как он может довериться и рассказать то, что у него болит?
0: Ну, ты сегодня не раз возвращался к теме врачей и говорил про чекап, своеобразный чекап. А, правда, люди боятся узнать свой диагноз, либо которого, может быть, ничего не болит, но боятся делать чекап, а вдруг там что-то не так. Вот. Можно пойти по пути, когда у тебя есть какая-то маленькая проблема, и прийти с этой маленькой проблемой. Как правило, так не очень страшно. Ты можешь пойти сдать анализы крови, и, как я тебе привела пример, пойти заняться только налогами. И от этого, когда ты погружаешься, ведёшь в этом процессе своей диагностики, уже не так страшно, уже появляется доверие, уже появляется коммуникация.

0: пойти все-таки сдать анализы, я возвращаюсь к теме налогов, вот, потому что это, с одной стороны, очень опасная зона, очень рискованная зона, потому что, как говорил Наполеон, законы гораздо легче писать, чем соблюдать. В нашей стране это точно так. Очень тяжело разобраться, что написано, и нужны профессиональные люди. Ты вроде приходишь с одной проблемой, с одной задачкой, и дальше медленно-медленно и постепенно делаешь полный чекап своего капитала.
1: Давай подведем итог. Капитал делится на три части. И я понял, что это

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: У нас на календаре 10 июня. А значит, самое время сказать теплые слова в адрес тех, кто стоит на стыке правопорядка и общественного внимания. Сегодня день пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации. Этот профессиональный праздник был учрежден приказом МВД России под номером 240 от 10 апреля 2003 года. Но история взаимодействия полиции и СМИ началась куда раньше. Еще в 1983 году в структуре министерства появилось пресс-бюро. С тех пор многое изменилось. Вместо одних только газетных публикаций, оперативные сводки в соцсетях, прямые эфиры, профилактические ролики и круглосуточный мониторинг инфополя. Теперь сотрудники пресс-служб не просто рассказывают о работе полиции, они переводят сложный юридический язык на понятный каждому, помогают людям не попасться на уловки мошенников, показывают, сколько сил, выдержки и мужества стоит за каждым раскрытым делом. Они первыми оказываются там, где кипят события. Выверяют каждое слово, чтобы информация была точной и не сеяла панику. Порой им приходится работать ночами и выходные, мгновенно реагировать на любые инфоповоды. И все ради того, чтобы общество знало правду и чувствовало себя в безопасности. Их работа – это не просто тексты и эфиры. Это мост доверия между полицией и гражданами. Это сотни историй о героизме, которые остаются в памяти людей. Это профилактика преступлений, когда вовремя выпущенный ролик или пост спасает чьи-то сбережения и или даже жизни. Так давайте скажем им спасибо за открытость, за честность, за то, что в потоке новостей умеют выделить главное, за то, что делают работу правоохранительных органов понятной, а диалог с обществом живым и конструктивным.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Комсомольской правды. Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания на ночь, и организм не требует на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли это за привычку ужинать рано.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по 1000 долларов в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на 30 тысяч долларов. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на 5 миллионов долларов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили 10 тысяч долларов, то через 7 лет они превратятся в 5 тысяч. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагается.

0: полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом, не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное введение ИИ, поэтому дополнительная потребность специалиста, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Он также добавил, что по инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому специалисты в этой области по-прежнему в дефиците. Тополиный пух способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до выхода их из строя. Об этом газете «Ру» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания группы компании «Автоспеццентр» Игорь Серебряков. Тополиный пух действительно может быть угрозой для технического состояния автомобиля, особенно в период активного цветения тополей, когда его количество резко увеличивается, сказал Серебряков. По его словам, попадая в моторный отсек, пух смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой, который нарушает тепловой режим двигателя. В результате повышается риск перегрева силового агрегата, особенно в пробках. Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха резко снижается эффективность охлаждения, что в перспективе может привести к выходу из строя компрессора климатической установки, отметил эксперт. И в завершении выпуска: все организованные места отдыха в стране готовы к лету, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей и пляжей уже проверили специалисты. Они получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и Черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет, сказала глава Роспотребнадзора. Попова уточнила, что проверка включает контроль пляжей, качество воды и обработок от клещей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Секрет правильного употребления салата кроется в том, что это блюдо не стоит нарезать. Лист зелени следует аккуратно сложить и наколоть на вилку.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одежды и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия. Потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. современная версия этой крепости – ассеты.
2: Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
0: Мысли вслух.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: После взрывов и пожара на магистрали Моздок-Казимагомед, проходящей через Кизилюртовский район, было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 215, часть 3 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за самовольное подключение к нефти и газопроводам, а также за их повреждения. В РИО главы республики Федор Щукин заявил, что инцидент произошел из-за разгерметизации трубы. 402 семьи в Дагестане получили поддержку в размере 95 миллионов рублей через фонд «Надежда». Об этом сообщил глава благотворительной организации Мурат Керимов. По его словам, на данный момент было подано более 1500 заявлений, из которых обработано 765. Первый этап планируется завершить к середине июля. На 7-й сессии собрания депутатов Хасавюртовского района новым главой муниципалитета стал Багаудин Мамаев, получив единогласную поддержку депутатов. Решение было принято в строгом соответствии с процедурами. Ранее Мамаев временно исполнил обязанности главы района. В столице России зафиксирован значительный рост цен на вторичное жилье. Так, в мае стоимость квадратного метра в пределах Старой Москвы увеличилась на 5%, достигнув 306 тысяч рублей. Такой скачок стал самым существенным с января 2012 года. Gloria Jeans перенесла свой центральный офис и большинство ключевых сотрудников в Дубай. Об этом стало известно из публикации издания Shoppers. В ближайшее время в городе планируется открытие новых магазинов. В то же время московский офис компании теперь выполняет функции регионального. В России ритейлер активно закрывает торговые точки из-за снижения покупательной способности населения и уменьшения спроса. В Латвии наблюдается снижение туристического потока из-за опасений, связанных с возможными атаками украинских дронов. Согласно информации от Reuters, около 500 местных турфирм столкнулись с финансовыми трудностями. Власти страны предпринимают усилия для того, чтобы убедить граждан в безопасности отдыха на территории Латвии. Однако, несмотря на меры, 85% турфирм уже столкнулись с отменой запланированных поездок. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону.

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: А вы знали, что ровно 10 июня 1793 года в Париже произошло по-настоящему знаменательное событие? В ботаническом саду открылся первый в мире публичный зоопарк. До этого зверинцы были лишь у знати. Полюбоваться экзотическими животными могли только избранные. Но эпоха времен, которую принесла французская революция, коснулась и мира фауны. Королевский зверинец в Версале опустел, а судьба его обитателей повисла на волоске. И тогда сотрудники ботанического сада решили спасти животных, а заодно подарить простым парижанам возможность увидеть львов, антилоп и удивительных птиц. Причем зоопарк задумывался не ради забавы, а как научное и просветительское заведение. Здесь изучали повадки зверей, собирали знания о животном мире и шаг за шагом меняли отношение людей к природе. Так началась история публичных зоопарков, которые сегодня есть почти в каждом крупном городе. И все это с той самой парижской страницы 1793 года.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключений, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Там уточняется, что речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Согласно материалу, задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Доклад к обмену запланирован на следующий год. В средней полосе России грибной сезон начался раньше обычного. Об этом сообщила РИА Новости завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Екатерина Водонеева. Биолог не считает аномалией появления белых подберезовиков лисичек в конце мая, начале июня. Например, боровики можно собирать с конца весны и иногда до первого снега. Специалист связала раннее начало грибного сезона в этом году со снежной зимой, которая создала в почве обильный запас влаги, а также с теплыми мартовскими и майскими температурами. Они привели к активному росту грибницы и развитию у нее плодовых тел. И в завершении выпуска британский режиссер Ридли Скотт готовится к работе над новой экранизацией романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, роль предводителя пиратов Джона Сильвера достанется актеру Хью Джекману. Готовый проект с подготовленными сценарием и актерским составом был представлен крупным киностудиям накануне. Ожидается, что между ними развернется конкуренция за права на фильм. При этом студия 20-й Фокс, традиционно сотрудничающая со Скоттом, отказалась от проекта, несмотря на право приоритетного выбора. По информации источников, это решение связано с тем, что владеющая студией компания Disney сосредоточена на развитии франшизы «Пираты Карибского моря» и не хочет создавать конкуренцию между двумя пиратскими проектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Что не рекомендуется делать в магазине оптики? Самостоятельно снимать очки с витрины, протирать стекла одеждой и вешать на себя очки при примерке.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
5: Ныряйте.
4: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый. Бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
5: Есть.
4: Да? Вот. Ну и второе, значит... Гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь. Как повысить вероятность своего успеха?
5: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось. И частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили свое развитие. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось 1.5-2 года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
4: Крафт — это...
5: ручной сборки.
4: Отличие от... Shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
5: Абсолютно. Да. Абсолютно.
4: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
5: 130 больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
4: Да, давай общую статистику.
5: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
4: Да.
5: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины три. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе. Серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот.
4: Угу.
5: И третье. Ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок.
4: Угу.
5: Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано, продается только в профессиональном салоне красоты.
4: Угу.
5: Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров. Мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми. И теперь для меня человек – это мой капитал. И я теперь забочусь о нем.
4: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
5: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность, за каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру, я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы, плюс мы вот эти еще педантичные, Ну, прям мы умеем копаться, но...
4: С душой копаться.
5: Копаться с душой.
4: Иногда закапываемся.
5: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне, как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
4: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит. Мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
5: Технологии,
4: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
5: Да. У них проблем с трудоустройством
4: нет вообще никаких проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
5: Однозначно.
4: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы ну, не остаться там и не сдохнуть окончательно?
5: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь, надо понимать, где есть края. Я выделяю три стадии выгорания. Первое – это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе
4: – как ты назвал это?
5: Обоссанные дрова, прости.
4: То есть дымят такие.
5: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
4: Смерть.
5: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну. И сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, три вывода. Первое – выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание, почему происходит выгорание. Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
4: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
5: абсолютно.
4: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
5: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. Я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил: Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда таким, каким ты туда зашел. У меня получилось, но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
4: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть, и мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-Буддой, как тебя называют, Иногда я видел такое название, да. А мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
5: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на детские темы.
4: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, а может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета. Давай.
5: Три совета?
4: Да, три.
5: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
4: Ну, вот ты я приходишь,
5: вот три совета
4: сидит
5: себе.
4: Бизнес,
5: да.
4: И он такой.
5: И я бы, знаешь, что-то себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
4: Неудовлетворенность – это хорошо.
5: Да.
4: Здорово.
5: Все, если ты недоволен. И
4: третье. Делай пользу другим.
5: Ресурсов много.
4: И ресурсов.
5: Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
4: Спасибо, Игорь. Значит,
5: спасибо тебе.
4: Сегодня был замечательный разговор, я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
5: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент России Владимир Путин призвал силовые ведомства усилить антитеррористическую защищенность и меры безопасности в целом на объектах образовательной, социальной и критической инфраструктуры. Президент также отметил, что противник не останавливается перед терактами, направленными против детей. Магомед Шапи Шапиев получил назначение на должность директора филиала Россети Северный Кавказ «Дагэнерго». С апреля прошлого года он исполнял обязанности руководителя организации. Ранее Шапиев занимал пост начальника махачкалинских городских электросетей. В Рутульском районе ведется строительство малой гидроэлектростанции «Орел», которая станет первым проектом в области малой гидроэнергетики в регионе. Реализация проекта осуществляется в рамках госпрограммы поддержки возобновляемых источников энергии. Мощность станции составит 5 мегаватт, что соответствует потребностям целого района. Планируется, что ГЭС будет введена в эксплуатацию в следующем году. Пятый кассационный суд подтвердил решение о сносе 7 верхних этажей многоквартирного дома в Махачкале. Суд признал самовольной постройкой часть 13-этажного здания, расположенного на улице Уродинского, 9. В соответствии с судебным постановлением, демонтажу подлежат этажи с 7 по 13. Мошенники начали обманывать участников конкурсов в соцсетях, об этом пишет ТАСС. Отмечается, что злоумышленники связываются с пользователями от имени организаторов или добавляют их в группы в мессенджерах. Жертвам сообщают о победе и требуют выполнить действия для получения приза, например, подключить бота или указать номер карты. После падения индекса Мосбиржи до 2500 пунктов, западные инвесторы вновь обращают внимание на российские активы, которые по-прежнему торгуются со значительным дисконтом из-за санкций. Как сообщает издание «Юрипортер», некоторые международные фонды уже рассматривают варианты быстрого возвращения на российский рынок в случае снятия или ослабления ограничений. Наибольший интерес могут вызвать компании из сфер финтеха, кибербезопасности и IT-платформ, где сильные финансовые показатели сочетаются с заниженными оценками. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем, одержав победу в финале чемпионата страны с результатом 21,06 секунды. Ранее в полуфинале 21-летний спортсмен также установил национальное достижение, превзойдя прежний рекорд медалиста Олимпиады Владимира Морозова, одержавшийся с августа 2019 года. Финальный заплыв принес Корневу пятое место в мировом рейтинге за всю историю плавания на этой дистанции. Омский «Авангард» объявил о подписании форварда Джошуа Лива. Канадский нападающий заключил однолетнее соглашение. В позапрошлом сезоне Лива установила рекорд КХЛ по голам. За один сезон 49 шайб в составе трактора. Сумма его контракта с мячами, по данным СМИ, составила около 70 миллионов рублей. Тем временем полуфиналист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев также укрепил состав, подтвердив переход лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева из Минского «Динамо». Нападающий подписал с уфимским клубом однолетний контракт. На счету 39-летнего форварда 1027 очков в лиге. Футболисты сборной России в Калининграде обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче 3-0, одержав вторую победу подряд. Счет на 7-й минуте открыл защитник Балтики Мингиян Бивеев, забивший дебютный гол в своем 9-м матче за национальную команду. Всего через 8 минут преимущество удвоил Александр Сильянов. В день своего 21-летия третий гол забил полузащитник Локомотива Алексей Батараков, отличившийся в 4-й раз в 12-м матче за сборную. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в 4-м матче серии за третье место единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 91-85 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Для хозяев эта победа стала второй подряд после проигранных двух встреч в начале серии. Судьба бронзовых медалей определится в 5-м решающем матче, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Вице-чемпион России по хоккею на траве «Динамо Электросталь» на своем поле дважды переиграл прошлогоднего победителя Суперлиги «Акбарс Динамо» 1-0 и 2-1, нанеся казанским спортсменкам первые поражения в новом сезоне. Подмосковные хоккеистки продолжают возглавлять турнирную таблицу группы «Б», продлив серию побед до 8 игр. Вторым здесь идет столичный «Восток», дважды выигравший в гостях у команды «Юность Москвы» 7-2 и 7-1. «Акбарс Динамо», потерпев 2 поражения, лидирующую позицию в группе «А», при этом не потерял. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако, зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно – как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают

0: самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Также думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Налогоплательщиками, проживающими на территории Дагестана, представлено более 35 тысяч деклараций по форме 3 НДФЛ. Об этом сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по нашей республике. Большинство дагестанских деклараций, а их 98%, подано в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Из всех поданных деклараций в 26 тысячах случаях заявляли право на налоговый вычет и возврата налога из бюджета. Управление Федеральной налоговой службе по Дагестану напоминает, что налог, рассчитанный по декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля этого года. Форму 3 НДФЛ для получения вычетов можно подать до конца текущего года за 3 предыдущих года. Самый удобный способ взаимодействия с налоговой через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на сайте Федеральной налоговой службы России или через мобильное приложение «Налоги физических лиц».
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно, хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Жинцы губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блядь, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей. Вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент, готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Лично.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и только салон красоты. Туда звонишь, они говорят, да.
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12:00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, написано, аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Власти Дагестана намерены ужесточить надзор за объектами газоснабжения. Это включает устранение нарушений, связанных с незаконной застройкой в охранных зонах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме этого, планируется принять меры для защиты крупных подстанций от затопления и провести работы по восстановлению гидротехнических сооружений. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий мигрантов пройти медицинское обследование в течение месяца после прибытия в страну. Кроме того, принят закон, ужесточающий наказание за отказ мигрантов от прохождения медосвидетельствования. Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом. По его словам, около 40 тысяч детских лагерей будет функционировать в России в этом году, что на 280 больше, чем годом ранее. Новый стандарт «Муслим Френдли» для медицинских учреждений предусматривает оказание коммерческих услуг, а не внедрение религиозных норм в государственное здравоохранение. Об этом заявили в Роскачестве. Ведомстве уточнили, что такие сервисы должны функционировать исключительно за счет средств самих клиник и пациентов. Никакие дополнительные услуги не могут оплачиваться за счет системы обязательного медицинского страхования или из бюджетных средств налогоплательщиков. В Австралии продается город за 28 миллионов рублей, примерно как стоимость квартиры в Москве. Вместе с городом новый владелец получит местные магазины, отель, паб, ресторан и четырехэтажный жилой комплекс. Сейчас в городе проживают лишь два человека. 12 июня, в День России, на городском пляже Махачкалы пройдет традиционная акция «Зарядка с чемпионом». В рамках мероприятия, которое стартует в 7 утра, известные дагестанские спортсмены проведут утреннюю зарядку. Среди участников – олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов и серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в акции и встретить День России активно и с пользой для здоровья. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях предприниматель, которого вы можете не знать, но вы с вероятностью 99% знаете компанию, которую он основал. И я эту компанию знаю уже лет, наверное, 15. У меня есть прямо четкие ощущения и воспоминания, как я после школы заходил и покупал в торговом центре блин, ел его после школы и был очень доволен. Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень рад.
2: Спасибо, Саш.
1: Ну что, вопросов у меня огромное количество. Как мы уже обсудили за кадром, огромный бизнес с огромной историей. И нету ни одного прям вот большого среза того вообще, как все это происходило. Но, наверное, начать хочется с чего. Я когда изучал, я, честно говоря, очень сильно удивился цифрам. Хочется для тех, кто не знает компанию или, может быть, вообще впервые слышит, рассказать коротко про бизнес в цифрах, чтобы в голове сложилась первичная картинка.
2: Ну, я обычно с этого и начинаю презентацию, потому что масштаб не всегда осознается. В этом году у нас оборот планируется, мы выходим на около 16 миллиардов рублей, и в сети сейчас 320 ресторанов «Теремок». Вот. Работает около, ну, больше даже уже 5000 сотрудников. То есть по вот, объемам это мы вышли в системно значимые предприятия России. И нас туда даже и включили официально.
1: Это с какого оборота?
2: Ну, там есть критерии разные. Вообще общепит относится к ритейлу, а в ритейле, сами понимаете... Есть компании такие, как «Перекресток» с оборотом «Триллион».
1: Ну да.
2: Это там 16 миллиардов, это оборот части Ростовской области. Вот. Но для нас исключение сделали. То есть там три компании включили. «Додо», «Шоколадница», «А4», «Росинтер» и «Теремок».
1: Мне тогда как бы будем поступательно разбирать все на молекулы, но на самом деле первое, что меня удивило, я когда готовился, изучал про тебя материал, мне было интересно покопаться, и ты первый человек, с которым я сижу за столом, который может сказать, что он начал свою компанию с бизнес-плана.
2: Да.
1: И это удивительно, потому что все предприниматели в основном мне говорят, ну я там, у меня какая-то была там темка, мутка, идейка, я там с кем-то что-то, и вот, у тебя же был четкий бизнес-план. Можешь мне рассказать, как вообще так получилось, что бизнес начался с бизнес-плана?
2: Ну, возможно, это произошло, потому что я учился в МГУ, а МГУ и вообще университет, как известно, дают такое системное мышление и системное образование. То есть, когда я делал попытки заняться каким-то предпринимательством, это не был бизнес, я даже когда работал менеджером, я тоже идеи предпринимательские реализовывал. Ну, первая мысль у меня была, что это надо делать, ну, системно и осознанно. А системно и осознанно, ну, наверное, все слышали это слово «бизнес-план». И я вот нисколько не смущаясь, пошел в магазин и купил книжку, которая называется «Как писать бизнес-план».
1: А я знаю эту книжку прекрасно. У меня тоже есть на полке такая книжка, очень древняя. Да-да-да.
2: Ну,
1: я ее не применял ни разу.
2: Но самое интересное, что даже изучать оказалось мне лишним, потому что надо же было быстрее бизнесом заниматься, поэтому я ограничился пролистыванием и оглавлением. Ну, то есть, что должно войти в бизнес-план. Ну, и я, соответственно, это все расписал. Обидно, что этот план, к сожалению, исчез. Вот. Он у меня был на компьютере, а ту версию, которую я в мэрию отправил, она там тоже в архивах где-то...
1: Канула в лето.
2: Да. Да.
1: Вот. А можешь рассказать вообще, что это из себя представляло? Потому что, ну, как бы, какое у меня восприятие бизнеса, да, и я там не построил компанию почти на 20 миллиардов, но тем не менее, я вот всегда, даже на своем уровне я понимаю, что бы мы ни писали в начале, это не имеет никакого вообще, ничего общего с тем, что происходит очень скоро. Вот как это выглядело,
2: да,
1: у тебя?
2: Это потому что распространенная ошибка, обычно под бизнес-планом понимают вот эти фальшивые цифры, какой будет оборот, какая будет прибыль. Это, ну, чушь свинячая. То есть, естественно, какие-то предварительные расчеты можно сделать, но разница в обороте может быть там просто в 3-4 раза. Ну, за исключением, если мы не берем какой-то проект, который должен заработать деньги на 10-й год существования, достигнув оборота там 100 миллиардов рублей. Вот, это другая совсем история.
1: Ну, либо, например, допустим, если девелопмент, то там без четкого расчета...
2: Ну, вот, любой, например, бренд по одежде, по обуви. Сейчас же очень много, то есть ты можешь разработать какие-то модели и подмосковные фабрики разместить в цеху, тебе отошьют, не знаю, там джинсы, ты юбки, и ты это все на Wildberries разместишь, будешь продавать. То есть бренд создать, ну, просто нисколько времени не займет. Вот. Здесь, ну, вот в моем случае бизнес-план, он был о том, что я делаю, какой ценовой уровень, какой основной продукт, как будут выглядеть сами киоски. Ну, начало просто было, бизнес начался с киосков, хотя в самом бизнес-плане речь шла именно

0: это уже не будет доступно широкому кругу. А если сделать дешевле, то ну, за счет чего? Только за счет падения качества. Угу. И тогда ты уже будешь хуже сразу. То есть вот это вот позиционирование, оно на самом деле, вот, наверное, в этом это и был главный итог бизнес-плана.
1: То есть, по сути, бизнес-план — это не математические таблички, да, а общий концепт, идея того, к чему хочется прийти, и какой-то такой абстрактный roadmap,
0: да? Естественно, в конце было написано, что если мы продадим 50 блинов в день, 70, 90, 150, 200, 300, но вообще никто никогда не знает, какая будет цифра. И, может быть, как от полного провала вообще, что часто бывает, до вообще невероятного успеха.
1: Вот. А сколько блинов в день вы сейчас продаете?
0: Значит, сейчас в день у нас около 100 тысяч покупок. Ну, то есть это вот 36 миллионов покупок в год.
1: Неплохое количество блинов. А вот этот вот подход к тому, чтобы вот изучить конкурентов, как-то, да, продумать концепт именно позиционирования, вот эти вот идеи. Просто для меня, на самом деле, мне кажется, что это вообще одна из самых важных вещей. И я замечаю, что отличает предпринимателя с опытом, да, от предпринимателя, который там находится на самом старте. Это как раз то, что предприниматель с опытом, он такой, в чем идея, в чем концепт, да, какую ценность мы предлагаем. А предприниматель в самом начале, он такой, так, у меня есть лопата и у меня есть гвозди. Что из этого мы можем слепить, да? И только потом он пытается прилепить к этому ценность.
0: Ну, это, да, это неправильно. Потом можно, конечно, трансформировать бизнес, когда ты увидишь, в чем спрос. Но лучше все-таки выстраивать сразу от твоего понимания потребностей. И почему я еще этот план начал писать, и почему я именно точку нашел, где должен быть теремок, тогда в Россию начали привозить книги, запускать программы, там, экономикс, маркетинг. И была книга такая «Основы маркетинга» или «Маркетинга».
1: Котлер.
0: Да, вот именно Котлер, я его как бы и прочитал. Угу. И как раз вот по всем этим критериям, по табличке, по это я попытался так и спозиционировать теремок. Вот. И на самом деле я рад, что именно так получилось, что это не было хаотично. Вот. А если выбирать вот с точки зрения несистемного подхода, то очень часто почему-то предприниматель запускает что-то оригинальное. Вот недавно было интервью классное в «Эксперте» с дизайнером, который в BMW отвечал за разработку мотоциклов. Mm-hmm. И он такой, он звездный дизайнер, то есть там последние все модели это были его. И он вернулся в Россию и сейчас работает на каком-то Саровском, по-моему, заводе и возглавляет группу промдизайна. И, в общем, очень счастлив. И он как раз сказал, что ошибка российских дизайнеров, что они пытаются всегда такой продукт создать икону, то есть которая вот просто звездная. А он говорит, это же не нужно. То есть в основном нужен классный, удобный, красивый, в зависимости от позиционирования бренда, продукт. Но он должен быть понятный. А начинающие всегда что-то вот в оригинальщину лезут. И сами сужают свою аудиторию.
1: Я даже у тебя слышал где-то, или читал у тебя где-то, ты говорил, что это вот русский подход, русская ментальность, что мы пытаемся конкурировать вечно с Западом, с Европой. Хотя про университеты ты пример приводил, да, что у них университеты появились на 600 лет раньше, чем у нас, а мы все пытаемся инновационный подход изобрести, вместо того, чтобы взять и скопировать то, что уже придумали.
0: Ну, это, в принципе, даже больше, наверное, о том, что в целом самим себе не нужно быть такими строгими. Ну, реально, это же факт. Ну, то есть, если в 11 веке во Франции начали люди получать высшее образование, извините, уже к 17 веку, когда Ломоносов там пешком куда-то пришел и начал учиться, там уже сотни тысяч, миллионы людей имели это высшее образование. Ну, естественно, ты это отставание не можешь преодолеть никак, в принципе. То есть с этим надо смириться и абсолютно нормально жить. И в том числе и социальное отставание. То есть та же самая Европа 200-300 лет назад, там же тоже творилось, допустим, та же французская революция. То есть покупались должности просто в открытую. То есть ты мог стать епископом, просто приносишь там 5 миллионов ливров, и все, ты епископ. И доход в карманы складываешь. И это все знали, это же... вот такая жизнь была. А потом она изменилась. А у нас это все меняется позже.
1: Таких примеров на самом деле много. Я вот раз сейчас мы чтобы закончить тему, это про автопром, что у нас вот автопром все пытается что-то выдумать и произвести. Да? Я читал где-то статью, где эксперт, а вот кто занимается там автомобилем, он говорит, вы понимаете ключевую особенность, что вот условно там Volkswagen, он выпускает там каждые там 3 там, года, по-моему, да, новую базу автомобиля. И вот разработка каждого автомобиля, каждого стоит там 2-3 миллиарда долларов. И вот поймите, что нужно автопрому. Не идея, а под каждый автомобиль нужно 2-3 миллиарда долларов. Все, что нужно. И дальше просто взять людей и просто

0: простить это все.
1: Вот в этом смысле подход Китая, он вообще уникальный. Угу. Я вот сегодня еще вторую уже слышал, второе описание подхода, которое называется ковровая бомбардировка. Угу. То есть вот мне рассказывал глава R&D, Русала, угу, о том, как китайцы догоняют мировые бренды, которые производят алюминий. То есть наши и Alcoa имеют научные группы, то есть они 2-3 года сидят, ученые, они инженеры, что-то считают, потом компьютер 2-3 года и с инженерами все это разрабатывают, и к 6-му году у них готов проект, какую вот построить дом, ну, там, для плавки. А китайцы делают 10 разных типов этих дом, одновременно запускают, 5 взорвалось, 3 замерзло, там застыл металл, а 2 работают. И mm-hmm. они начинают это тиражировать. Ну, и это реально работает. То же самое вот на маркетплейсах. То есть производители игрушек. Они не пытаются долго сидеть, фокус-группы, какие, значит, игрушки делать, что будет популярно. Они реально без шуток делают 1000 игрушек. И одновременно все 1000 запускают. И потом те, которые продаются, они их оставляют, остальные просто по нулевым ценам там скидывают, распродают, и еще новую 1000 везут. То есть это именно числом они берут.
0: Тогда не могу не спросить тебя по поводу того, как появлялась идея у тебя, потому что я где-то видел, что чуть ли не из Франции ты привез идею, и что там была какая-то вот эта концепция каких-то французских крепов, и вот она как-то там зацепила, вдохновила, и вот появился концепт. То есть как это происходило? Как появился концепт? Потому что, по сути, ну, у нас были же какие-то там ларьки с этими блинами, там с булочками, не еще было, что-то. Не было еще тогда?
1: Ну, первые как раз и были именно теремковские. А, их не было.
0: Ну вот, и каким образом вы придумали вообще этот концепт? Концепт, потому что это вот ты говоришь, с одной стороны, не нужно изобретать, а по сути, вы-то изобрели. То есть...
1: Ну, не, это уже второй этап, как конкретно реализовать. То есть вот с точки зрения маркетинга был продукт спозиционирован. Вот такого качества, такие-то там должны быть начинки. И опять же, я не стал брать начинки, которые в русской кулинарной традиции всегда были. Или в советской. Там блинчики с творогом или блинчики с фаршем. У нас их и не было никогда. А хотя они в советское время были. А блин с ветчиной и сыром ни в одной кулинарной книге не значится. Но он, тем не менее, хит продаж. Поэтому здесь конструирование, оно заключалось в том, что я поехал во Францию. А, во-первых, я увидел, как пекут, и понял, что это такое шоу в какой-то мере, переворот блина, и, в принципе, технология классная. То есть можно быстро раз и сделать блин. Потому что там на сковороде вот это вот все там как-то переворачивать, как-то непонятно туда укладывать начинки, это все незрелищно и не быстро, и, ну, из этого бизнес не построишь. Ну, интересно, что я потом купил французскую книгу, в которой было написано, что эта технология пришла из славянских стран.
0: Вот это вот круглое, когда палочка...
1: Да,
0: вот
1: то есть
0: это,
1: они, да, типа под камнем, круглым камнем разводили огонь, угу, камень шлифовали, была палочка, и они палочкой на камне разводили. Но я не вру, это прям реально на французском языке книга, и начинается история британских крэпов. Крэпы исторически пришли к нам из славянских стран. Ну, там не было сказано, что из России, ну, из каких, не знаю. Поэтому здесь тоже стесняться нечего, значит, когда-то где-то палочкой что-то крутили.
0: Тем не менее, про ковровую бомбардировку. Вот мне интересна мысль, потому что очень многие сегодня, когда ты там хочешь открыть неважно какой бизнес, тем более, если это бизнес, связанный с офлайном, ты всегда очень хочешь точечно попасть, да, то есть ты право на ошибку, цена ошибки очень высокая. И вот интересно, понятное дело, что это было давно, но тем не менее, помнишь ли ты, было ли у тебя ощущение, что это верняковая идея, которая 100% вот... правильно, или это был просто очередной бизнес-эксперимент, но с концептом?
1: Не, прям 1000% была уверенность, что это сработает. И хотя я, получается, был первопроходцем полным в России с этим, но сейчас-то это же тоже работает. В регионах есть сети, может быть, не такие большие, как наша, в которые тоже продают блины. Вот. А почему была уверенность? Ну, потому что если это даже во Франции, за этим люди стоят в очередь. Ну, очевидно, что если ты сделаешь вкусный, классный продукт в красивой обложке, оболочке, то он будет востребован, потому что это, ну, традиционное русское блюдо. Это просто недоразумение, что его не было вообще в России. в советское время. То есть какие-то оладушки были, ну, то есть кулинарные традиции были разрушены. И, ну, тут, конечно, очень печально, что в 17-м настолько все оборвалось, возникли вот эти столовые непонятные. Хотя даже вот у меня есть журналы 14-го года, 15-го, 914-го. И даже в Питере ставили, были такие рестораны, где даже автоматы что-то умудрялись готовить. Были такие электрические кухни, где нужно было там монетки куда-то бросать, там какие-то ящички открывались, тебе выезжали в 1914 году. То есть на самом деле, да, обидно, что все прервалось, но мы продолжаем.
0: Здорово. Чуть-чуть вот еще хочется про подход системный вот этот, да, какой-то, потому что я так понимаю, этот бизнес-план, мы там, ты говоришь, конкурентов проанализировали. И я так, ну, у тебя математическое образование. И вот у нас всегда, как бы, такой разговор всегда относительно детей, когда говоришь, да, по поводу образования, всегда же хочешь самое лучшее и так далее. И, насколько я понимаю, ты во многом отдаешь, скажем так, дань своего склада ума, своего подхода именно образованию и именно вот математической школе вот этой, да, или нет?
1: Ну, в общем, да, но так получилось, что я как-то с первого буквально класса в математике был хорош. Ага. И, ну вот, бывает же, долго люди профессию выбирают. А мне во втором классе сказали: Миша, ты, ну, будешь учиться в МГУ. Я говорю: ну, хорошо, буду учиться в МГУ. И все. То есть этот, в принципе, склад ума, он, конечно, был. Ну, хотя он бы, если бы я не работал, его не развивал, наверное, он бы не развился.
0: Но вот если мы говорим про высшее образование, да, и про высшую, как бы, школу с углубленным изучением математики, я просто в свое время... Это был 10-11 класс, по-моему, и я как раз думал, куда мне поступать, в какой университет, и я ходил в МГУ, на, там такая штука была, малый мехмат назывался. Это когда тебя готовят на мехмат, чтобы ты понимал, потому что мехмат все-таки такое дело, и вот я занимался 2 года на мехмате, и я в тот момент понял, что это просто смерть. Ну, то есть я приходил, там были ребята, которые, по которым видно было, что они гении, ну, то есть натурально маленькие гении. Я понял в тот момент, что я точно не гений, и что мехмат точно история не моя. И как это было для тебя? Насколько, вот, было ли тебе легко? И второй вопрос сразу, который в продолжение, чтобы ты понял, как связать мысль. Насколько те знания и вот тот опыт, который там получил, они помогают вообще в бизнесе?
1: Ну, когда я поступил 2 экзаменами, то есть у меня профильные вот эти математика были 4-5, и поскольку у меня не было 3 в аттестате, тогда была программа, что такие ребята зачисляются сразу. Но когда я уже начал учиться, я, в принципе, в своей группе входил, ну вот, там, не знаю, человек 25, наверное, вот 2-3 человека, которые быстрее решали и вообще решали сложные задачи, я вот в эту группу входил. То есть я в отстающих не был. Вот. Но где-то вот на 2-3 курсе у меня началась трансформация, и я понял некую такую бесплодность вот этой чистой математики, хотя это был факультет вычислительной математики, но на тот момент еще вот эта компьютеризация, она настолько мощно не была развита. Ну, какие-то вот компьютеры были, там, не знаю, еще перфокарты даже оставались. И в этом смысле мне захотелось уйти.
0: Большинство нашей аудитории даже, наверное, не знает, что такое перфокарта, нужно будет вывести, я помню это.
1: Вот.
0: Понял, перевел, да, надо,
1: помогает
0: уйти,
1: ли,
0: да?
1: Помогает ли мне это в работе? Ну, я именно думаю, что очень помогает. Почему? Потому что я вижу, когда человек плывет мыслью, и у него нет логических умозаключений. Но вся математика, она построена на вот если то. И вот это вот если и то, оно должно быть настолько железно связано, особенно там вот в геометрии, по такой-то там теореме, например, вот эти вот, этот угол равен этому. То есть, если ты знаешь, что теорему, если 2 угла такие угла, значит, это вот так. И в бизнесе это же очень важно. Просто если ты сидишь и вот из пустого в порожнее переливаешь, и это самое главное субъективно, то бизнес, ну, я не думаю, что можно построить. И в этом смысле, наверное, вот те творческие личности, певцы, музыканты, ну, все творческие личности, им как раз не хватает объективности. Они живут вот в мире грез.
0: Иллюзии такие.
1: То есть иллюзии, грезы, эмоции. Вот самое страшное в бизнесе – это эмоции и субъективное мышление. А субъективное мышление, оно когда появляется? Когда ты не можешь мыслить объективно. Объективно – это доказательно и аргументированно. То есть вот это идет уже только из естественных наук.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы... развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну, по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все. И в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом открывают бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. И если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу. Он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность. Это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляет там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы представили настольную игру по типу шахмат, но с сотнями и сотнями игральных досок, лежащих вплотную друг к другу, и где каждый шаг равен дням времени. Это игра с тысячами возможных ходов, которые символизируют тысячи решений, которые мы принимаем каждый день. Добро пожаловать в игру под названием «Жизнь». Дело в том, что мы играем в эту игру, неважно, осознаем мы это или нет. Каждый день ты делаешь либо верный шаг, который двигает тебя ближе к счастливой и наполненной жизни, или ты делаешь ошибку, которая отдаляет тебя от всего хорошего и приближает к боли и страданиям этого мира. У меня для вас хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что игра довольно длинная. Большинству игроков удается сделать около 28 тысяч шагов, что равно примерно 79 годам до того, как игра закончится. К тому же, тебе не нужно жить безупречно, ты можешь сделать достаточное количество ошибок. И до тех пор, пока верных ходов будет больше, чем неверных, ты все равно будешь победителем, и у тебя все равно получится найти свое счастье. Но и добавлю, что есть десятки верных ходов, которые вы можете делать каждый день. Дело не в том, что тебе обязательно нужно найти единственное верное решение. Нужно найти одно из многих. А если у тебя получится сделать множество верных ходов подряд, выигрыши начнут аккумулироваться, а успех расти по нарастающей. А теперь перейдем к плохим новостям. Плохая новость в том, что если ты сделаешь достаточное количество неверных решений и не сделаешь выводы, если ты продолжишь выбирать не то, жизнь начнет скатываться вниз, и ты полетишь в яму вместе с ней. Жизнь может показаться адом на земле, если ты постоянно будешь делать неверные ходы. Но закончить я хочу небольшим мысленным экспериментом, рассказав вам о самых лучших новостях. Самая хорошая новость в том, что кто угодно может выиграть в эту игру, неважно, насколько ты чувствуешь, что отстал или наделал ошибок, или в какой ты сейчас ситуации. У тебя всегда есть шанс на счастье и реализацию. Вопрос стоит только в том, как начать делать верные шаги. Есть три способа. Первый – это удача. Иногда мы не знаем, что делать, и мы просто наобум выбираем ход. И абсолютно случайно оказывается, что мы все сделали правильно. Второй способ – это наставники. Хорошие наставники – это те, кто успешно играет в игру жизни дольше тебя. Они могут присматривать за тобой и помочь различить верное решение и неверное. Но хорошие наставники – это редкость. Так что если у тебя есть такой, старайся сохранить эти отношения. Третий и последний способ делать правильные шаги – самый главный – это мудрость. Это значит, что ты сам можешь различить правильное от неправильного. Это самый важный из трех способов, ведь тебе стоит уметь полагаться на самого себя. Твой наставник, твой учитель и родители не могут всегда держать тебя за руку. Что замечательно в мудрости, что кто угодно может развить ее, изучая три простых предмета. Первое – человеческое поведение. Тебе нужно изучить, как думают и ведут себя люди. Как, скорее всего, поведут себя люди в определенных ситуациях? Почему они делают эти вещи? Какие шаблоны существуют в определенных культурах? Что люди хотят от жизни? Ты обязан изучить человеческую природу, потому что живешь в мире, управляемом людьми. Люди – это единственный вид на планете, способный достигать великого, и единственный, кто может все разрушить. А если ты знаешь, как люди действуют, ты можешь предсказать будущее гораздо точнее.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: На вершине горы лежал камень, который ночью покрылся снегом. На утро, оглядевшись вокруг, снег принялся рассуждать сам с собой. «Многие теперь вправе считать меня заносчивым гордецом. Ишь, куда меня занесло? Где это видано, чтобы столь обычный снег, как я, оказался на такой головокружительной высоте? Все мои собратья куда скромнее. Вон они, лежат себе в низине, где ему положено быть». Он еще долго сетовал на судьбу, которая так незаслуженно вознесла его над всеми, выставив на всеобщее обозрение. Чтобы избежать солнечной кары за нескромность, а восток уже заолел, предвещая появление дневного светила, снег спрыгнул с камня и устремился вниз. Пока он катился с гор на огромной скорости, к нему прилипали другие снежинки, и вскоре из небольшого кома он превратился в мощную снежную лавину, круша и сметая все на пути. И вот лавина натолкнулась на холм, который тотчас и накрыла с головой снежной шапкой. Весна была не за горами, и вскоре началась капель и бурное таяние снегов. Но последним растаял снег, не пожелавший выделяться, сидя на вершине горы. Рано или поздно, но скромность всегда будет вознаграждена.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч огу коги бет суге, вихич огу чиги бет суге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу коги бет суге, вихич огу чиги бет суге. Шимбак хунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбак хунин бакуалару. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хиянат чеси ратл чухуни бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хиянат чеси ратл чухуни бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Личный коуч.
2: Почему одни добиваются успешного успеха, а другие, кажется, всю жизнь были неудачниками, что бы они ни делали? Это что, клеймо какое-то? Почему иногда, чем тщательнее что-то планируешь, тем больше все идет не по плану? Что за несправедливость? Станешь тут ворчливым и озлобленным. Как научиться играть в эту игру? Об этом рассказывает доктор Максвелл Мольц в своей книге под названием «Психокибернетика». Мольц утверждает, что в каждом из нас заложен механизм успеха и механизм неудач. Доктор Мольц говорит, что разум создает собирательный образ личности, а для этого нужны доказательства и поступки. Чем больше повторяющихся сценариев, тем сильнее этот образ укрепляется. Если вы программируете себя на успех, то разум будет следовать заданной установке. И наоборот, преследование негативного образа запускает механизм неудач. Подсознание способно изменить реальность. Как ему это удается? С помощью творческого воображения. Как бы странно это ни звучало, воображение меняет жизнь. И если бы все об этом знали, то не хватались бы за свои смартфоны сразу после пробуждения. Иногда человек стремится к чему-то так сильно, что это вызывает физическое напряжение и беспокойство, даже если это позитивное событие. Чем больше приложенных усилий, тем дальше уходит намеченная цель. И лишь когда человек отпускает контроль и перестает пытаться, все приходит само. Почему так происходит? Когда мы прилагаем слишком много усилий, пытаемся протолкнуться вперед, творческий механизм заклинивает. Просто позвольте событиям случиться. Не обязательно планировать каждую мелочь. Будьте собой, тогда творческий механизм будет работать исправно. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная-25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за три года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь». Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность.
1: Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
2: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое.
1: Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его.
2: Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личностью.

0: но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Шерван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Шерван, Тубаку и Карабаха.

0: Годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан. Со 100-тысячным войском гроза вселенной персидский на вершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые наголову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Разные мысли.
3: Сегодняшний успех может стать ловушкой для завтрашней победы. Успех приводит к инерции, а инерция убивает. Организационная культура – самый недооцененный инструмент управления организацией и самый эффективный. Выигрывают не организации, выигрывают люди. За каждой историей успеха стоят сотрудники компании. Помните об этом и награждайте своих сотрудников должным образом. Кризис – это возможность. Благословляйте кризисы за то, что они дают вам возможность развиваться. Источник устойчивого конкурентного преимущества в создании организации амбидекстера, способной одновременно управлять сегодняшним и завтрашним днем. Чтобы оставаться на вершине, нужно иметь смелость уничтожать собственные успешные разработки ради внедрения новых революционных идей. Залог долгосрочного успеха в игре на опережение. Внедряйте свои революционные разработки раньше, чем это успеют сделать ваши конкуренты. Стратегическое видение бесполезно без практического внедрения. Знать, как делать, недостаточно. Нужно делать. Придумать мало. Нужно применять. Бизнес-инновации немыслимы без команды креативных новаторов-предпринимателей. Успешное внедрение проблематично без мудрой команды старших наставников. Ищите баланс в управлении человеческими ресурсами. Никакой провал и никакая победа не являются окончательными.
2: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешнее отличие, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо частоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды царь поинтересовался у ремесленника-кузнеца его проблемами. Тогда кузнец начал сетовать на свою работу. «О, великий царь, мое ремесло мне не по нраву, потому что работа трудна, она не приносит много денег, и за нее меня не уважают соседи. Я бы хотел другое ремесло». Царь подумал и сказал: «Ты не найдешь подходящей для себя работы. Она трудна, потому что ты ленив. Она не приносит много денег, потому что ты жаден, и не приносит уважения соседей, потому что ты тщеславен. Убирайся с глаз моих». Кузнец ушел, понурив голову. Через год царь опять бывал в тех районах и с удивлением обнаружил там того же кузнеца, только довольно богатого, уважаемого и счастливого. Он спросил: «Не ты ли тот обиженный жизнью кузнец, который сетовал на свое ремесло?» «Я, великий царь, я по-прежнему кузнец, но меня уважают, и работа мне приносит достаточно денег, и она мне нравится. Ты мне указал на причину моих проблем во мне, и я их устранил. Теперь я счастлив».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистентны. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле, это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И второе, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Это, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль — формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Но я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которые, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть парсит,
2: да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе, обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе тысячи с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек, или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, а где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в ASI. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает ASI ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст, по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории, и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важная — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала, однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции
2: получается. На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: У нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Okay. Угу. У тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплаты страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условно там эквивалент 500 долларов,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатно. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да, знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%. Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому на самом деле государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа – это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе – это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье – универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое – точно начинать. Предпринимательство – это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали, ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесс становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я». Это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе – наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, я очень рад, что у нас новый брокаст с человеком, который знают все. Миша, основатель AMA CRM. Компания, которую не только знают, а пользуются уже. Вот мои помощники пользуются, все пользуются, Миш. Ты вообще из меня сделал спикера, дал мне один из первых, кто дал мне сцену. Великие выступления, про это поговорим. Но сначала про компанию AMA CRM. Мы только что с тобой обсуждали, что выручка в прошлом году 1,7 миллиард рублей.
2: В российской части,
1: да? Да, в российской части. Кажется, что это очень мало.
2: Угу. Очень мало. Мне тоже так кажется.
1: Как можно сделать компанию, которую знают все, 1,7 миллиарда? Не бьется, вот просто абсолютно не бьется.
2: Российский рынок софта, маленький рынок. У нас деньги в софте в России зарабатывают только в enterprise-сегменте. Поэтому если ты не работаешь с «Газпромом», «Сбербанком» и «РЖД», ну, вот такие выручки. Вообще, софт не самый вкусный бизнес. Многие просто не понимают. И софт — это падающий рынок. Вообще, в принципе, софт обесценивается.
1: Подожди, сейчас импортозамещение, там все.
2: Неважно, софт глобально — это падающий рынок. То есть тот софт, за который мы 20 лет назад платили, сейчас бесплатный. Знаешь, вот 20 лет назад ты платил за навигатор TomTom $400, теперь у тебя Google навигатор бесплатный. 20 лет назад основную выручку Microsoft делал кто? Office. Теперь у тебя Google Docs бесплатный и так
1: Миша,
2: далее.
1: У меня все-таки мотивационный канал, не демотивационный.
2: Не-не, ну просто ну российский рынок
1: софта небольшой. Софт кушает мир, SaaS был самый такой большой тренд последних там 7 лет. Я посмотрел капитализацию Salesforce.
2: Хорошая, да.
1: Которая составляет $300 миллиардов.
2: Мы работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это не самый вкусный в России сегмент. Действительно, выручка не выдающаяся. И вообще на чистом софте, если мы не идем в enterprise, действительно, выручки в принципе не супер большие. То есть это не сотни, не миллиардов и не триллионы рублей. Выход один. Либо уходить в enterprise, либо уходить в мир. Мы выбрали второй путь. Мы вышли в мир. У нас там хорошо получается. Выручки глобальные российские сейчас уже сравнялись. Мы ожидаем, что в следующем году глобальная выручка будет в два раза больше, чем российская, ну и дальше.
1: Не, ну, по поводу вышли в мир и хорошо получается. Большинство предпринимателей делают анализ рынков и выявляется, что почти в любом рынке Америка это там 50% глобального там рынка. И вывод очевиден, на чем фокусироваться, конечно же, на Америке.
2: Почему? Есть же еще вторые 50%.
1: Ну, там обычно они закрыты. Там. Я говорю, ты же тоже переехал в Америку.
2: Да, да, конечно. Но потом мы поняли, что рынок США, с одной стороны, очень специфический, с другой стороны, очень закрытый. И когда мы выходили на рынок США, все говорили, ну, там очень высокая конкуренция. Очень большая конкуренция. А я все время

0: Я спрашивал, а что такое большая конкуренция, как она выглядит? Сильная конкуренция. Так вот, сильная конкуренция — это когда у тебя очень сильные конкуренты. И когда ты выходишь на рынок США, ты просто офигеваешь от того, с какими монстрами. Ты вот такой вот велосипедист из деревни Соколовка, и выходишь на чемпионат мира по велосипедному спорту, и это просто невыносимо тяжело. Причем они не умнее тебя, они не, там, не лучше тебя, они просто тупо сильнее. У них огромное плечо, финансовое плечо, кредитное, они закрывают рынок деньгами. И тебе найти вот эту лазейку, этот product market fit супер тяжело, супер тяжело.
1: Ну, какая была твоя стратегия атаки? Вот ты переместился туда, приехал в Сан-Франциско. Ты знал, что есть Salesforce, есть куча специализированного софт, ну, для отдельных отраслей и так далее. Какая твоя была... Потому что препятствие было предсказуемое.
0: Мягко говоря.
1: Какая была твоя хитрая идея, как с твоим бюджетом... Какой у тебя будет... Сколько денег ты с собой взял, ресурс?
0: Ну, там несколько сотен тысяч долларов, миллион, может.
1: Вот у тебя твой миллион долларов, да, это сколько тратит генеральный директор Salesforce в неделю на охрану?
0: Смотри, у всех всегда одна и та же идея. Мы придумаем классную идею, с этой идеей мы там вот найдем свою дырочку. И, собственно, так и есть.
1: Ага. В какую дырочку вы хотели залезть?
0: Когда мы вышли, мы еще не знали, в какую. И это то, что на самом деле является препятствием для многих. Чтобы найти эту дырочку, надо на этом рынке еще 10 лет просидеть.
1: Да, да.
0: И вот только через 10 лет, когда ты будешь хорошо понимать этот рынок, ты и найдешь эту дырочку. Ну, то есть мы-то лезли какой-то со своей идеей, она очень быстро оказалась, что нерелевантна на этом рынке, не работает. Потом мы начали искать новую идею.
1: Вы хотели в малый-средний бизнес, скорее всего.
0: Ну, нет, там была какая-то техническая идея, что вот есть такая функция классная, она вот так зайдет. Ну, и потом 9 лет искали новую, пока не нашли. Причем нашли ее в итоге не в США.
1: Сколько времени ты провел там?
0: Ну, я в сумме лет 5, наверное, просидел, а компания до того, как стала получаться, 9 лет.
1: Ты после 5 лет решил, что тебе уже нецелесообразно там находиться?
0: Дело в том, что неважно, где находится твое тело, ты можешь замечательно находиться, как ребята из Миро находились в Перми, торговали в Нью-Йорке. Не суть важно, где находится твое тело. Вопрос, какие новости ты читаешь. Если ты читаешь РБК, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. Если ты читаешь TechCrunch, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. То есть, в принципе, вопрос скорее, каким рынком ты живешь.
1: В теории это так. В практике я вижу, что
0: на практике,
1: нифига,
0: конечно,
1: подобного.
0: Да,
1: дело в том, что люди не могут абстрагироваться. Человек-животное, он не может абстрагироваться от того места, где он находится.
0: Есть очень много просто тонко уловимых сигналов, чтобы понимать этого американского предпринимателя. И завтра, конечно, тебе надо там пожить, им поговорить, пообтереться. Ну, просто вот понять эту логику вообще.
1: Я вижу вот эти кучи людей, которые сидят там на виллах, разбросаны по каким-то островам, которые пытаются делать какие-то продукты.
0: При этом надо понимать, что русский предприниматель, он вышел из очень специфической среды. Это вот где можно программиста вот так нанять. Знаешь, в Сан-Франциско вот так вот программиста,
1: да,
0: не наймешь.
1: Уже нет.
0: Да, где очень дешевые люди. Тоже специфика российского рынка, когда очень дешевый, очень высококвалифицированный персонал. И тебе не нужна высокая производительность, тебе нужна, не нужна автоматизация, потому что зачем у тебя за копейки, там, инженеры. Ну, раньше еще так было, да? И вот эта специфика российская точно не помогает при продажах на Западе.
1: А как ты себя чувствовал, вот это, вот, когда у тебя там не получалось?
0: Расстраивался, конечно. Расстраивался. Как я себя чувствовал? Я помню, иду как-то... У нас был офис на Монтгомери-стрит. Это мимо Трансамерики. Я на парковку иду, идет дождь, ноябрь. Это Сан-Франциско, знаешь, погода такая там. Я что-то иду на парковку, думаю, вообще никаких шансов. Просто никаких шансов. Ну, то есть вот я понимаю, что мы вроде занимаемся, но уже сам не верю. То есть я думаю, вообще нет шансов. Ну, прошло 10 лет, и получилось. Но,
1: есть, блин, только надежда на чудо еще какое-то.
0: Нет, ты как-то веришь, что вроде ты веришь в свой вот этот пытливый ум, ты веришь, что рано или поздно ты все-таки дырочку-то найдешь, и ты не прекращаешь поиски. Ну, блин, это очень демотивирует.
1: И какое решение ты принял вот в этот момент?
0: Мы немножко сдались, вернулись на российский рынок, сфокусировались на нем, получили результат, получили свой первый успех, и уже после этого вернулись, и стало лучше.
1: И вы, я так понимаю, уже сказали, есть Америка, а есть Южная Америка.
0: И то это Америка, да. Есть Северная.
1: Есть Америка Лайт.
0: Намного больше похоже на российский рынок.
1: Да, да.
0: Намного более... Даже дело не в этом. Это рынок США не похож на весь мир. Рынок США — это рынок с сумасшедшим легаси, с сумасшедшей своей инфраструктурой. И когда мы сделали в 2016-2018 году ставку на мессенджеры, я и представить себе не мог, что в Америке не будет мессенджеров, понимаешь? Вот. Единственная страна на Земле, где люди не пользуются мессенджерами. Вот это невозможно было представить, но они пользуются смс-ками. Единственная страна в мире, где доля айфона там 80%. И людей устраивает iMessage. Ты знаешь еще одну такую страну на Земле? Я не знаю. Ну и все в таком духе. Там сумасшедшая своя инфраструктура.
1: Ну окей, вы пошли бы вот на Южную Америку, угу. Да? Это, ну, такой даунгрейд по амбициям.
0: Ну, слушай, вот это про амбиции, да? Вот я велосипедист. Я, конечно, мечтаю стать олимпийским чемпионом. Ты велосипедист вроде, да? Но ты же не ставишь сейчас сразу цель мировой рекорд побить. Ну, у тебя есть какие-то промежуточные цели, наверное, да?
1: Я поставил себе цель мастер спорта, не знал, что это так тяжело. Оказывается, это 7 лет.
0: Я говорю, что Оскар, ты лузер-то, а что ты не олимпийский чемпион? Ты не видел, как олимпийские чемпионы ездят? Ну, вот это то же самое. Знаешь, вот у меня есть фраза, ничто так не мотивирует, как победа, не мотивирует, как поражение. Будешь ставить очень большую цель, это красиво звучит, это прикольно, давайте ставить амбициозные цели, просто надорвешься, не справишься. Очень важно правильно флажок себе ставить следующий.
1: Ну, окей, мы попробовали там чемпионом мира стать, не получилось, пошли на юг.
0: Решили стать чемпионом региональным.
1: Да, таким хорошим, перворазрядным. Какая ваша стратегия была?
0: Все то же самое, нашли свой продукт Market Fit, оно поехало.
1: Бросили лапшу в стенку, посмотрели, где приклеится, или была какая-то аналитика какие-то?
0: В данном случае все было проще, в том смысле, что действительно было куча экспериментов, смотрели, где легче идет. Но базовое позиционирование, стратегия, она была чем-то похожа на российскую, чем-то была похожа на то, что мы, с чем мы шли в США. Просто здесь она
1: лучше подошла. А ты можешь озвучить вот максимально?
0: Продажи в мессенджерах, все просто. Лучшая рынка для продаж в мессенджерах.
1: Какая ваша стратегия была? Все страны одновременно или
0: там же,
1: по
0: там
1: очереди?
0: Все просто, там же два языка.
1: Получается, вы сразу бахнули все страны?
0: Да, не так, что там Мексика.
1: А потом начали усиливать то, что лучше работает?
0: Ну да, грубо говоря, так.
1: Это было что? Бразилия?
0: Ну, конечно, там Бразилия доминирует. На втором, по-моему, месте Мексика. На третьем, по-моему, у нас Колумбия. Ну что-то вот такое.
1: Да, у меня, кстати, инвестиция есть в Юго-Восточной Азии. Продажи в мессенджерах. Только что стал больше в нее верить. Смотрел статистику, как быстро умирают компании. И там оказалось, что средняя компания, которая умирает, которая не получилась, 5 лет в среднем.
0: В среднем, то есть кто-то 9.
1: Кто-то 9, да. Кто-то самый счастливый сразу же в первый год врезается в стенку, он потерял только год. Да? Но в среднем 5. Получается, у тебя тоже 5 лет Америка. Гипотеза Америка занял 5 лет, да?
0: Ну да. Да,
1: получается,
0: да.
1: У тебя как бы средний такой результат. Больше, особенно когда
0: больше,
1: у тебя...
0: больше. Чуть больше.
1: Я просто вот думаю, насколько это ответственно. Ты когда принимаешь это решение, да, вот, все, мы идем в Америку. Ты к этому относишься не так серьезно. Хотя это... Представляешь себе, если бы ты знал заранее, что в случае неудачи это будет 5 лет, наверное, более...
0: Бизнес так не делается. Бизнес всегда делается на глупости.
1: Ну, можно все-таки умнее чуть-чуть быть. Я надеюсь, все, я вот все надеюсь, что можно как... Ну, можно, конечно, просто вот я там... У меня сейчас друг тоже вот пошел на ужин, там жена его друга что-то сказала, и он в этот же день открыл бизнес.
0: Ты знаешь, если бы бизнес делали вот по уму, мы бы жили в очень плохом мире. Знаешь, почему? Нас бы не окружало огромное количество бизнесов, которые концы с концами сводят, но делают нам продукты, услуги. Если бы все были
1: куча
0: умные...
1: Куча убыточных бизнесов, да, которые бы нам были... создают больше
0: ценности.
1: Но нам-то
0: они создают ценность, нам-то они стоят продукты и услуги. Да. Если все были умные, не было бы половины кофеен, половины магазинов, 90% селлеров нас. В итоге не было бы конкуренции. То, что большинство бизнесменов, особенно малых, работают...
1: Я согласен с твоим аргументом, что нужна какая-то вот... количество попыток, и что-то там срабатывает, что-то нет. Ну, своим детям ты бы рекомендовал вот так легкомысленно принимать решение, что делать. Все-таки это важно. Если получится, это займет 10-15 лет. Если не получится, это займет 5 лет. Очень ответственное решение.
0: Я бы им точно советовал попробовать и советовал чуть смелее отказываться.
1: Быстрее, образ быстрее, говоря, да. Может быть, быстрее. И вот это, когда тебе очень трудно закрывать. Мне кажется, вот эти бизнесы, которые закрываются через 5 лет, уже через 2 года...
0: Они все уже понимают.
1: Да, все было уже понятно. Все понятно. Там уже такие судороги смертельные.
0: Да, но вот это упорство, которое мы ценим потом в успешных предпринимателях, оно имеет побочечку такую. Это же упорство делает эти вот ужасные истории, когда мы 10 лет на мертвой лошади сидим.
1: Да, 100%. Ну, когда у тебя настроение опять повысилось? Вот вы пошли на юг, Какие цифры ты увидел, когда ты сказал «класс»?
0: Не так. Я сразу сказал «класс», но не поверил. Потом опять «класс», но не поверил. Тебе нужно, чтобы прошли прям годы, чтобы сказал, по-моему, это не случайность. Потому что обычно мы же... Это случайность, это повезло, это так. Ну, представляешь, у тебя 9 лет не получается, и вдруг начинает получаться. Там сначала какие-то ростки, там что-то небольшой рост. Ты говоришь, ну ладно, вот сейчас дорастет, значит, это будет оно. Потом оно дорастает. Ты говоришь, ну не, что-то как-то это я не уверен. Ты очень долго, ну, имея такой большой бэкграунд, не получается. Очень тяжело, конечно, поверить, что начало получаться. И, ну, довольно долго ты говоришь, ну нет, это, наверное, пока не система.
1: Сейчас, я так понимаю, выручка сопоставима. Южная Америка равно Россия, да?
0: Да, грубо говоря, да.
1: Это очень круто. Это очень мало кто достиг такого результата, что Россия меньше 50% мирового оборота.
0: Да, сейчас это еще и тяжело очень.
1: Поэтому... Это уже в плюс работает или там это еще инвестиционный период?
0: Южная Америка. Дело не в этом. Дело в том, что мы там все пытаемся реинвестировать. Ну, чтобы росло быстрее, поэтому...
1: Вы не забираете деньги,
0: да,
1: туда,
0: там все по нулям, они... там все по нулям, грубо говоря. Вот. Okay. Все, что работаем, все стараемся тратить.
1: Ну, на свои, все на свои.
0: Да, да. Ну, как бы...
1: Это прикольная страна.
0: Наверняка тратим большую часть в помойку, ну, какая разница, растет же.
1: Половина маркетинг денег воруют.
0: Я думаю, больше. Не, знаешь, как это? Воруют, это они их просирают. Знаешь, это вот кто-то говорил про... российских чиновников, что на 1 рубль украдено у нас 9 проб просранных. Поэтому в основном просто их выбрасывают, не крадут даже.
1: И что с этим делать, с этой информацией?
0: Ничего. Ну, вот у тебя есть подчиненные, да? Вот они же не все хорошо работают. И что с этим делать?
1: Я, например, когда я строил компанию, маркетинг всегда делал сам.
0: Ну, ты же ограничен, ты не можешь все сам делать.
1: Ну, да, ну именно там, где больше всего воровали, я делал сам.
0: Ну, видишь, я не считаю, я, может, на другой бэкграунд, я как-то не считаю, что люди воруют, если честно. Я понимаю, что люди воруют, но я исхожу из того, что большинство людей не воруют, они честные, у них есть какие-то социально-культурные коды, знаешь, это грех, например. Поэтому нет, я думаю, что, к сожалению, большинство потерь, они не...
1: Окей.
0: Вообще, люди, которые воруют, довольно...
1: Преступная халатность, скажешь. Хорошо, просто...
0: Люди, которые воруют, кстати, хорошие люди. Я сейчас усложную вещь скажу. Я к тому, что у них хотя бы логика есть, что они делают. Они, может быть, циничные, они, может быть, прагматичные, но они как бы...
1: У них хотя бы мотивационная система.
0: У них все мотивации, они пытаются что-то показать, чтобы украсть. А те, которые просто профукивают, они в этом смысле намного сложнее.
1: Ну, здесь ты, конечно, такой смелый тезис поставил. Знаешь, разница совсем маленькая. Вот разница между людьми, которые это делают и не делают, она в 1 миллиметр. Ну, чуть-чуть совсем. Это не видишь, то, что вот есть люди совсем злые, там, плохие. Очень маленькая разница.
0: Но вопрос, ты-то как смотришь? Вот ты видишь что-то не то. Вот у тебя чаша весов внутренняя. На что перевешивают? Воруют или просирают?
1: Не, я, конечно, я как ты думаю. Я все-таки верю в человечество.
0: Да, и... я не хочу думать, что там люди прям вот цинично воруют. Это как-то...
1: Ну, есть такие просто серые зоны, когда в маркетинг, особенно рынки, там, например, с каким-то агентством работаешь, они потом тебя даже без спроса отгружают какую-то бэк-маржу.
0: Это же в любых закупках, не только в маркетинге. В любой большой закупке это будет, особенно если
1: просто
0: это
1: в маркетинге
0: закупка...
1: самое сложное отслеживаемое. Просто в других закупках у тебя есть физика, да, и
0: более... Ну, я понимаю, да,
1: более,
0: здесь
1: вот
0: воздух,
1: ты купил
0: да.
1: стол или
0: здесь
1: нет.
0: Воздух,
1: и,
0: да.
1: легко в маркетинге тяжело сравняемое, непрозрачный рынок, всякие новые инструменты, фейковые, там очень много роботы, там, эта тема такая. Ну, сейчас твои топ-3 советы начинающим предпринимателям, малому, среднему бизнесу.
0: Я бы сказал шире, не предпринимателям, а у меня есть идея, которая мне очень нравится, то, что наш капитал — это произведение денег на компетенции, на ресурсы. И мой главный совет начинающим и людям, и предпринимателям, и специалистам — в начале своей карьеры делать ставку больше на компетенции и ресурсы, не пытаться зарабатывать сразу деньги, потому что потом вы их легко конвертируете в деньги. И многие этого не понимают. Многие не понимают, что у них, например, врожденный ресурс есть здоровье. Это сумасшедший ресурс, данный от рождения, и надо им правильно успеть воспользоваться. Есть очень важный ресурс — толерантность к риску. Им надо тоже успеть воспользоваться. Ты можешь 20 лет рисковать так, как не сможешь рисковать в 30-35, когда у тебя будут маленькие дети. В этом обнаружил эффект. У нас есть две удивительные точки, когда мы можем начинать бизнес. это 20 лет, когда нам, да, не важно, и где-то 45-50,
1: да,
0: когда уже дети выросли,
1: да, да,
0: обязательства все закрыты, ипотека выплачена.
1: Да.
0: И при этом у тебя сумасшедший уже накопленный опыт и ресурсы. И я из вот эти две точки, которые у тебя есть, чтобы попробовать, не фокусироваться на каком-то одном компоненте своего капитала, например, на там, пытаться накопительством заниматься, знаешь, вот этой инвестиции в 20 лет, я буду откладывать по 20 тысяч рублей в месяц и вкладывать их там в крипту. Это неправильно. Надо в каждый момент времени правильно распоряжаться своим капиталом, правильно качать нужную его компоненту, ресурсы, связи, не знаю, там, здоровье использовать, время свободное, а в какой-то момент делать ставку на компетенции. Это первый совет, который я всем повсеместно даю. Ну и второй совет — это, опять, я видишь, я про финансы больше, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, и что у всего есть здоровая форма, и у накопительства, и у транжирства. И что люди, которые транжирят, и люди, которые маниакально накопительством увлекаются, совершают одинаковую ошибку, просто с разным знаком. И, наверное, вот это единственное могу дельное посоветовать.
1: Окей, дальше. Вот есть там сильно ориентированы на цифры, там такие люди, которых ничего не интересует, кроме цифр, да, там.
0: Угу.
1: И есть менее ориентированы на цифры. Ты где находишься?
0: Я больше на эмоции, чем на цифры.
1: Окей.
0: Для меня атмосфера в коллективе важнее цифр, потому что я считаю, что это более первично, чем цифры. Цифры будут. Я вообще считаю, что люди немножко недооценивают вот эту компанию за производительность труда. И люди, которые верят в цифры, почему-то производительность труда человека принимают за константу. Этот парень производит 1000 сосисок в час.
1: Да.
0: Но прикол в том, что производительность человека, человек не робот. И вот эта производительность этого человека варьируется в огромных пределах. И чем более созидательный, да, творческий труд, тем более сумасшедшие, конечно, пределы. Я все время это сравниваю. Говорю, представьте, мы в классе, у нас 10 детей, и мы решаем задачки по физике. Сколько задачек по физике решает средний школьник? А черт его знает. Если в этом классе будет атмосфера куража, веселья, поддержка друг друга, помощь друг другу, они будут решать 100 задачек в час. Если там будет звенящая тишина и отвратительный воздух, они будут решать ползадачки в час. И производительность человека, особенно в созидательных творческих профессиях, она очень не константа.
1: Окей, я понял, я понял.
0: И если мы можем создать атмосферу высокой производительности труда, это в том числе компенсирует, может быть, плохие процессы, может быть, какие-то плохие цифры. Я все время все-таки считаю, что мы живем в мире людей, и я ориентируюсь на человека. И вот эта атмосфера, культура. Меня это все время поражало, когда приходишь в Макдональдс, вкусная точка. Как они бегают.
1: Это мотивационная система.
0: Слушай, блин, это все-таки еще и атмосфера. Я не знаю, как заставить людей с такой скоростью картошку готовить. Это не зарплата. Слушай, им платят небольшие зарплаты. Это не человек, не, блин, даже, я говорю, даже с лошадью надо поговорить. Это не так, что я ему дал 100 рублей, он побежал. Я ему забрал 100 рублей, он уже не бегает. Если бы так было, все бы давали 100 рублей, все бы бегали, картошку делали. Но вот эта атмосфера, которую они создают, вот эта вот какая-то безумная.
1: Все бегают с улыбкой.
0: Да, но это поражает каждый раз. Интересно. Это поражает. И ты представляешь, как это физически тяжело. Я вот смотрю на этих людей, я думаю, да я бы через 2 часа свалился, проклял бы эту работу вообще и страдал. Окей. Насколько это люди впахивают.
1: Потом вот такой спектр. Есть люди, которые любят брать готовых людей, которые, ну, есть задача, есть человек, который умеет такие, и есть люди, которые берут на вырост.
0: Угу.
1: Ты как?
0: Слушай, 100% готовые — это самое выгодное. Я не умею.
1: Ты не умеешь.
0: Готовых? Да. Я не очень умею.
1: Они дороже просто? Или...
0: Не в этом дело. Их, во-первых, нет на рынке труда. Логика очень простая. Если человек хороший, его не увольняют. Увольняют только плохих. Рынки труда открыто, может появиться только, если он сам уволился. Но обычно, если он очень хороший, ему его очень ценят, его удерживают. Соответственно, чисто логически, если мы берем 10 человек с рынка труда, 9 из них плохие, потому что все хорошие на месте. Соответственно, для того, чтобы нанять хорошего человека, найм должен быть строго активный. Не так, что мы разместили объявление, к нам пришли. Это мы пришли, то есть хантинг. Да? А вот как хантинг? Я представляю себе, как работает хантинг у больших компаний. Он работает так. Сначала хантим кого-то одного, который нам рассказывает, кто там работает. Потому что так тоже не сказать, что ты возьмешь 10 сотрудников Яндекса, все они поиск создали, понимаешь? И ты у любого спроси, он главный человек там. А кто там, правда, главный? А кого там хантить? А как хантить? А что ему предлагать? Это крутой навык. Я им просто не обладаю. Я видел, как это делают другие, восхищаюсь, когда ты умеешь брать готового. И если ты эту компетенцию в себе прокачал, Если ты научился вот этим активным поиском собирать себе команду из лучших, уже готовых, конечно, ты чемпион, ты полетишь в космос, потому что, блин. Есть второй способ, как сделать так, чтобы к тебе пришли лучшие из лучших. Для этого надо сделать самую лучшую задачу поставить на земле, да? Чтобы это было самое интересное.
1: Самая вдохновляющая задача, да.
0: Знаешь, что первый был такой бизнес-блогер в стране у нас, в России? Полонский. Мало кто помнит, в 2010 году, после первого кризиса, он устроил реалити-шоу из жизни офиса Мирекса. Он ходил с камерой, снимал все-все-все совещания. Я взахлеб смотрел, мне было безумно интересно. И меня поражало одно. Насколько все было плохо с точки зрения Полонского, насколько он был неприятный руководитель, насколько все было через одно место, зарплаты не платят, атмосфера ужасная, и насколько крутые люди там работали. Я смотрел на эти совещания.
1: Но эти времена закончились. Сейчас сильно изменился.
0: Смотри, я не об этом. Я говорю, что вот были совещания, я смотрел на них, все плохо.
1: Да.
0: Зарплату не платят, начальник тяжелый, атмосфера ужасная, и лучшие люди. Почему? Они строили самое лучшее здание в стране. Если я строитель, у меня, я считаю себя хорошим строителем, где мне работать? Не панельки же в Подмосковье делать. Я иду на стройку самого лучшего здания. И в этом смысле тоже есть такая тактика. Если мы берем самую амбициозную, самую интересную задачу, это привлекает лучших людей. А вот так просто разместить объявление на HeadHunter, знаешь, вряд ли ты соберешь готовых, крутых людей. То есть либо хантинг, либо суперзадача лучшая на земле, и они сами с самотеком к тебе приходят, либо учить. У тебя вот другого пути нет.
1: Как тебе такой спектр? Есть люди, как Дуров, например, да, он говорит, я лучше буду иметь команду из 20 человек, которым я плачу 10 раз рынок, чем команду из 200 человек средних. Ну, и есть люди, которые все-таки больше людей нанимают. Простых людей, без всяких. Ты как думаешь?
0: Мне, конечно, импонирует вариант маленькая, но суперкоманда. Но это лотерея, может не получиться. А вариант набрать 1000 индусов... Более системный подход. Это, знаешь, в программировании есть такой баланс железа и качества софта. Теоретически, знаешь, люди на Луну полетели с компьютером слабее, чем... Не то, что в твоих часах компьютер мощнее, чем то, что было в Аполлоне. Но они же на Луну слетали. Взлетели там, обратно вернулись с часами. То есть мы на самом деле... У нас есть железо, у нас есть качество софта. И теоретически, даже если у нас плохое железо, мы можем вытаскивать качеством софта. Ну, качеством кода, архитектуры, талантливые решения. Но проблема в том, что качество софта — это творчество, это непредсказуемо. Я не могу завтра увеличить производительность продукта в два раза, сказать, сделайте в два раза код завтра лучше. Может, сделают, может, не сделают. Талантливые ребята сделают, неталантливые не сделают. Может, получится, не получится. А купить железо в два раза я могу. Поэтому любой менеджер, которому нужен предсказуемый результат, неизбежно сваливается в подход просто купить в два раза больше железа. Просто нанять в два раза больше программистов. Хотя, на самом деле, это идет только во вред.
1: Николай из Революта тоже, он, все его ругали, потому что он приманивал лучших людей в 4 раза. Он давал зарплату 4x. И, конечно, на него просто, что он портит. Но он говорит, лучше у меня будет маленькая команда, где все 4x, но у меня будут самые талантливые, одаренные. За этим стоит идея, что есть распределение ценностей. В общем, где там 1% людей создает 80% ценностей.
0: Слушай, в программировании, в принципе, еще такая особенность. Да, ты привел обоих пример айтишников и Револют, и Дуров. Все-таки в программировании есть такая особенность, что с ростом команды производительность начинает падать, а потом уходит в отрицательное. То есть там... Два человека делают в два раза больше, а четыре человека делают уже не в два раза больше, а в лучшем случае в полтора.
1: Ну, это я вижу похожие вещи и не в IT, да?
0: Да, да, конечно. Это вот недостатки менеджмента, да? Вот почему управление людьми – самый высокооплачиваемый навык. Потому что у тебя команда 500 человек, и ты хочешь нанять еще 500. Вот сделать так, чтобы они сделали на 10% больше, не в два раза, на 10. Тебе нужен сумасшедший топ-менеджер, который умеет утилизировать эти 500. И ты готов ему заплатить любые деньги, потому что от него зависит 500 зарплат. Ты заплатишь 500 зарплат, но если твой SEO будет плохой, ты 500 зарплат заплатишь на помойку, а то и во вред. Если твой SEO будет хороший, ты хотя бы 100 зарплат не выкинешь на помойку. Именно поэтому навык управления людьми такой дорогой, потому что...
1: Как ты думаешь, сейчас появился искусственный интеллект, я вижу вот среди своих знакомых и так далее... Люди делятся там на три лагеря. Такой первый лагерь — такие агрессивные адепты, которые все пробуют там, и так далее. Им все надо. Потом такая средняя, они, ну, если уж все пользуются, я тоже попользуюсь. И есть такие консервативные, которые хорошо, что мне уже 50 лет, и мне это все не надо. Как тебе кажется, вот с искусственным интеллектом разница производительности людей увеличится?
0: Смотри, как я на это смотрю. 150 лет назад 80% людей на Земле занимались выращиванием еды.
1: Да.
0: Просто чтобы поесть. С появлением трактора в сельском хозяйстве стало занято не 80% населения, а там 15%, да? Вряд ли больше. Я не знаю. Вот сейчас 60-70% от балды цифру беру, но в порядке. Синих воротничков — это операторы ЭВМ. Они просто галочки в программе нажимают. Это такие же точно колхозники, которые растят пшеницу. Если посмотришь, большинство офисов заполнены людьми, которые просто интерфейс к программе. Они просто человеческую переводят на компьютерный и обратно. Они открывают какой-то интерфейс, что-то там нажимают, закрывают интерфейс. И бесспорно, это трактор, который 60% офисных работников как бы сделает ненужными, просто потому что зачем тебе... Ты заходишь в отделение банка, там сидит этот банковский служащий, он смотрит на тебя, смотрит в монитор, там просто галочки, он просто их нажимает. И бесспорно, то, что мы называем ИИ, конечно, никем ИИ не является, но огромный пласт людей, офисных работников, которые занимаются сейчас не очень производственным трудом, если честно, сделает свободными.
1: А что им делать?
0: Вот. То же самое, что они сделали 150 лет назад. Они пойдут в школы, в науку, и мы получим сумасшедший буст развития человечества, потому что человечество выставит огромное количество человек-часов, а когда у человечества появляется такое большое количество свободных человек-часов, человечество начинает создавать что-то новое, творить.
1: Я эту идею понимаю, и вот я даже больше переживаю. Вот, образ говоря, раньше я смотрел, образно, 10 кандидатов на роль проект-менеджера, например, да? Я понимал, что самый лучший в 3 раза лучше, чем самый хуже. А сейчас я могу смотреть на 10 человек, и разница может быть в 100 раз. Потому что самый лучший обставил себя внешними мозгами, которыми он научился...
0: Ну, дело, подожди, калькулятор. Бухгалтер с калькулятором в 100 раз лучше, чем бухгалтер без калькулятора. Ну, как бы просто потому что... Чем тот, который на бумажке считает, да?
1: Самое интересное же даже, что искусственный интеллект как раз очень плохо делает тупые задачи, там мешки перебрасывать, гладить одежду, а очень хорошо делает креативные
0: придумай
1: задачи.
0: Придумай текст, придумай да, картинку.
1: Да, сделай мне 150 заголовок вот для этого видео.
0: Угу.
1: Он очень круто делает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым ссудным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым ссудным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером ссудного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность. Да? То есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами,

0: Колхоз совместно с соседним селом Иштебури.
1: Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы... Их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть...

0: конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником. Ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну, делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и к которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее, прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
1: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы в последний раз врали? Вероятно, вы не помните, но скорее всего не так давно, как вам кажется. В течение 10-минутной беседы среднестатистический человек врет примерно 3 раза. В течение дня мы врем аж 200 раз, и это число растет в разные периоды нашей жизни, например, в праздники. Так, 58% людей врут о том, что им нравится подарок. Примеров множество, и часто мы даже не осознаем, когда говорим неправду и кривим душой. Это отражается в нашей манере говорить, действиях и интонации. В этом видео я расскажу о том, как выявить ложь собеседника. Постройте доверительную атмосферу. Начните общаться по душам, на нейтральные темы. Не пытайтесь выявить ложь, а просто обменивайтесь размышлениями, смейтесь и выстраивайте диалог вокруг так называемых легких тем. Во время такой легкой беседы старайтесь проследить за реакцией собеседника. Отметьте, как ведет себя его тело, с какой интонацией он говорит, где находятся его руки, и можно даже обратить внимание на его зрительное поведение. Как долго он держит взгляд, когда отвечает на комфортные вопросы. Старайтесь больше слушать и наблюдать. Данный этап является подготовительным. Резко задайте интересующий вас вопрос. Из комфортной и легкой беседы резко и как бы невзначай, без особого зрительного контакта, переведите разговор в интересующее вас русло. Во время этого этапа старайтесь подмечать перемены в поведении собеседника, которого подозреваете во лжи. Вот на что стоит обращать внимание. Язык тела. Это, наверное, самый известный способ обнаружения лжи. Самый очевидный признак – это желание спрятать или чем-то занять руки. Лжец также будет стараться занять в пространстве как можно меньше места, так как подсознательно его тело чувствует угрозу. Поэтому он наклонится вперед, сгорбит спину и плечи. Если вы наблюдаете резкое изменение осанки или скручивание плеч, стоит обратить на это внимание. Стиль речи. Очень часто врущий человек подсознательно изменяет тон голоса. Скорость речи также может ускориться или наоборот замедлиться. Еще стоит замечать, если предложения стали более сложными. Так обманщик пытается выглядеть убедительнее. Это абсолютно бессознательная реакция. Говорит ли он о себе? Обманщик подсознательно старается дистанцироваться от объекта собственной лжи, поэтому он будет убирать себя из собственного рассказа. Вы все чаще будете слышать о других и все реже о самом рассказчике. Следите за словом «нет». Слово «нет» – это хороший идентификатор лжи. Часто человек врет, если ведет себя следующим образом. Говорит «нет» и поворачивает голову в другом направлении. Говорит «нет» и закрывает глаза. Говорит «нет» после задумчивой паузы. Слишком много слов. Если ваш собеседник использует в своем рассказе избыточное количество подробностей, повествует о деталях, впечатлениях и мыслях, которые не совсем уместны, вполне возможно, что вас пытаются обмануть. Подсознательно собеседник пытается усыпить ваше внимание огромным количеством деталей. Полуотрицание. Полуотрицание – это фактически уход от прямого ответа. Такие фразочки, как «Неужели я похож на того, кто?» или «Как сам думаешь?» и прочие могут служить хорошими признаками лжи. Уход от прямого ответа без хороших на то оснований может сигнализировать о нечестности. И, наконец, сравните новое поведение собеседника с тем, что вы наблюдали во время легкой беседы. Изменился ли зрительный контакт? Как часто собеседник касается руками лица? Кашляет ли собеседник без нужды? Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 1984 году, если не ошибаюсь, да?
2: Да.
1: Сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 1984 году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
2: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей. И был известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся. И была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций – Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит, слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хороший. Я говорю, все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр Первый, глупость каждого сразу видна.
1: Фактура имеется,
2: только,
1: да?
2: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
1: Не, вот смотрите, вы там с 84-го года сколько? 30 лет? 40. 94-й, 94-й. 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
2: Ну, знаете, там вот первое, тогда, когда мы начали, предпринимательство как такового вообще не было. Был где-то такое полуподпольное, где-то далекое там от меня, по крайней мере. Какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали. Школа тогда называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же, сразу же. А мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать? Ну, чтобы больше. Ну, можно. Потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем. Давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего-то не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое, кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие сути. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первые получили. Вот. Мы их обучали. В 89 году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось. Получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там в каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом. Вот которые были советские, которые, мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали. А так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе. Ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос. Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес делали кто как умел, то, начиная с начала 2000-х, там, не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да? Вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. книг не читали, писать не умеют, организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но этот провал очень сильный был.
1: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко снаправлю. Вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да? То есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было бы таким твердым, да, чтобы тебя не сломали. Нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
2: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Угу. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей, интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать, потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, ну, вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека. Ну, а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
1: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень многое в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, да, потому что ты не сможешь, да, продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
2: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
1: Давайте.
2: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
1: сейчас
2: тема?
1: Сейчас тема тоже и присутствует.
2: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь. Угу. И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится. Вот смотрите, вот если вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим, вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот. Ищи, где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди и придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так. Угу. Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
1: Это хороший пример. То есть, и смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальная технология, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
2: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
1: Давайте разделим,
2: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
1: Сейчас дойдем
2: еще. Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
1: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
2: Фундаментом является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Чего он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит. Так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы? Угу. И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
1: В Таиланде вообще не твое.
2: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? А не в чем люди нуждаются. Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, расскажешь. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца. А также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь. Но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
1: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны компания тоже как бы. И мы ведем переговоры. И я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он вообще не идет, просто не движется ничего. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное, потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январьский бонус за выполнение этих KPI. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
2: Да.
1: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию ты им как бы в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
2: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за 3 года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.